0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Не о чем грустить, в жизни не случилось ничего такого, что не позабыть.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашим.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

голоса слышны. В нашем доме светлом сны унесло, как дым. Гости разошлись.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, здравствуйте, мальчики и девочки, 21.01 на моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас летит сигнал, с вами диджей Зухер, с вами ехидный Коин Димка, вот, и начинаем мы очередную, понимаешь, программу, понимаешь, плюс один, понимаешь.
2: Добрый вот. Вечер, дорогие друзья, Зухер мне снова не дает говорить в эфире.
1: Кто еще всегда? Кого перебил, вот мне интересно, вот смотри, у нас Бобруйск на проводе, Анжелка, привет, как твой аппендицит левого пальца, что ты вообще в больнице лежал?
2: Давай. Она уже вышла из больницы, сейчас
1: я
2: думаю,
1: вижу,
2: расскажет.
1: Она вон пишет, царапает что-то.
2: Ну, хорошо.
1: Итак, друзья, наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, пишем туда. Вот, сегодня, смотрите, пишет Димка, кричит в микрофон, сейчас мы этого коня подубаем.
2: Подрежьте меня, я не против.
1: Подрезали, обезъяйтили.
2: Яйца на месте, если
1: вот. Итак, друзья, отдаю я слово коню, пусть мычит.
2: Хорошо, друзья. Так вот, что хотел бы сказать. У нас после предпоследней программы, когда была жесткая рубка за голоса, жесткая группа, рубка за ротацию, когда боролись металлисты с попсарями, ну, попсари это как бы, ну, условно, да, и образно. На самом деле это была эстрада, причем даже не российская, а славянская. Тем не менее, последняя наша программа, она прошла по знакам такой вялотекущей и скрытой борьбы за первое место. И, в принципе, учитывая то, что треков было всего 6, боролись за попадание в ротацию всего 2 группы. Это группа «Ворона».
1: Нет, бились 12. А, подожди,
2: бились 6.
1: Ты мне начал про попсарей, металлистов.
2: Нет, вот, ну я про ту программу вообще даже забыл, да. Я сейчас говорю про последнюю программу, да. У нас было 2 реальных и очевидных претендента на победу. Это группа Diabolic Autumn из России и группа Ворона из Беларуси. Наши сябры, братья славяне. В результате, практически с двукратным перевесом победили россияне. И причем самое интересное то, друзья, что...
1: А ты проверял вообще, нет?
2: Я проверял. За полтора часа до программы я проверял
1: статистику. А вот может быть за полтора часа...
2: А ну там, давай проверим.
1: Ребята тогда поднапряглись, там на пердячем пару вытянули себя куда-нибудь.
2: Ну на всякий
1: там,
2: случай, для очистки совести.
1: Да, чтобы совесть была чиста уже совсем. Ой, а что это я малый Ярославец включаю?
2: Ну баран, об этом потом поговорим.
1: Баран,
2: да.
1: Я баран. А, так, где она? Вот она, от 5 февраля. Тыкаем мы, конечно же, мы тыкаем в корабли. Вот, и видим, что корабли на первом месте. Вот, на втором месте Diabolic Autumn, как это правильно, и на третьем месте Ворона. Вот, но так как корабли идут вне конкурса, значит, вот эти вот дьяблы, аутумные дьяблы, вот, победили.
2: Так вот, друзья, я что хотел бы отметить. Очень интересная тенденция сложилась на неформатном радио в последних выпусках. А точнее, в первых выпусках.
1: Да, люди забывают присылать деньги на неформатку.
2: Я не про то, друзья.
1: Не про
2: у
1: то.
2: Нас уже на протяжении 3 последних эфиров побеждают в голосовании тяжелые такие метальные треки. И вот это вот, ну, о чем говорит? О том, что либо у наших братьев-металлистов, братьев по разуму, да, у них очень хорошая группа поддержки, у них сплоченная спайка, и эти ребята действительно помогают друг другу в том, чтобы пробиться в ротацию, ну, либо я чего-то не понимаю, и либо попсу на неформатном радио или обычный русский рок и перестали любить. Не знаю, в чем дело, но тем не менее, я поздравляю группу из России, Diabolic Autumn, с победой.
1: Атомные дьяблики.
2: Да.
1: Ребята, я вам предлагаю поменять название. Вот, атомные дьяблики. Охрененно звучит. Короче, я регистрирую домен такой. Вот, и все авторские права у меня. Кто хочет у меня купить название «Атомные дьяблики», обращайтесь, отдам за пузырь вискаря.
2: Ладно, друзья, хорошо, все, конечно, мы очень много сейчас говорим, я хотел бы все-таки поставить в эфир победителя предыдущей программы, учитывая тем более то, что у нас сегодня формат, опять же, не совсем обычный, у нас сегодня будет в эфире 12 треков победителей, конечно, как бы мне этого хотелось на самом деле, друзья, мне бы очень этого хотелось, потому что все треки отбирал я, сегодня нет котов в мешке, и все треки, которые я отобрал, они действительно достойные, они интересные, и мне бы очень хотелось, чтобы все эти песни звучали в постоянной ротации на неформатном радио, да, но тем не менее пойдут в ротацию только два трека. Поэтому сейчас звучит победитель предыдущей программы, ну и после этого мы переходим плавно к основной части 5 плюс 1 и, собственно говоря, все услышите.
1: Давай, давай поздороваемся с народом. Вот у нас Астрахань на проводе, Ростов, Бобруйск, славный город, центр цивилизации вообще, Кимовск. Что тут у нас? Артур, здорово, Анжелка, привет, Вика, привет. Кто там у нас еще? Еще один Артур, Леха Брызгалин нарисовался. И в принципе, все. Вот. Давайте мы, наверное, уже что-нибудь включим, потому
2: а
1: как...
2: А мы включаем не что-нибудь, а победителя предыдущей программы.
1: Атомные диаблики. Диаблики, система. Вот, а я... У меня сегодня фамилия Покабахну. Вот, поэтому Зухер Покабахну.
2: Рад, кстати, видеть Артура. Артур, я...
1: Ты опять, блядь, не даешь песню включить, там моп твою...
2: Ладно, хорошо, потом скажу.
1: Все, атомные диаболики, поехали, а я Покабахну.

0: А итак, здравствуйте, господа радиопьюшители. У нас вот из Астрахани хороший коммент. Под такие темы остается только достать чистенького, разбавить гранатовым соком и бахнуть. Вот, поэтому у меня фамилия пока бахну. Вот, итак, друзья, мы все-таки большинством голосов решили, что это конь меня перебивает, а не я его. Вот, поэтому ему осталось только нассать в линзы в контактные, чтобы он больше так не делал. Так, что тут я хотел прочитать из чата? Что за группа? Это у нас ярославские ребята. Вот, назывались они у нас, как они у нас назывались?
1: Дьябликотом.
0: Атомные дьяблики. Вот, ко мне прилипло. Я теперь их вот, кроме как атомные дьяблики, воспринимать никак не могу. Вот, так, Вик пишет, что воспринимает эту песню, вот, говорит, представляю Кузю во фраке и в кедах. Так, вот, во фраке с кедами. Фрак с кедами. Вик, ну я понимаю, мы просто недавно отыграли в одном кафе вместе все. Вот, и Вика, и Зухер, и Кузя. Но он был, правда, без фрака с кедами. Но, видимо, Вика что-то вот начала представлять его в сексуальных фантазиях. Вика, счунься, плюнь на это дело. Есть у Кузеньки жена. Вот, ладно, все, отдаю... Отдаю уже, наконец-то. Коняшка теперь боится сказать, что мы на него наехали.
1: Зачморили, конец. Так вот, друзья, я что еще хочу повторить. Мне очень приятно то, что у нас на протяжении последних нескольких программ побеждают тяжелые, интересные команды. И учитывая то, что такая музыка мне, ну, как бы не особо по душе, но сами обратите внимание, музыка драйвовая, музыка интересная. Ребята просто вот, ну, порвали предыдущий эфир. И данная песня, мне кажется, в принципе, ну, она звучит сегодня в качестве победителя именно заслуженно. Ребят, поздравляю. Ну и, соответственно, сегодня у нас сразу два будет тяжелых трека в нашей программе. Об этом чуть позже.
0: Прям вот синхронно мы их запустим в обоих деках одновременно.
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо сыграют громко.
1: И вот я хотел вот на самом деле у вас поинтересоваться, люди добрые, как вы думаете, почему вот у тяжелых металлистов...
0: Тебя,
1: да,
0: опять не слышно. Ё-моё.
1: Ну, я
0: вот
1: попробую. Смотри,
0: мы его только убавили, он начал башкой вертеть. Только мы его прибавляем...
1: Друзья, я хотел бы поинтересоваться, а почему вот так получается? Почему вот у тяжелых метальных групп, да, такая серьезная поддержка? Почему рокеры такой поддержкой не обладают? Вот мне кажется, у металлистов есть спайка какая-то, да? Они друг за другом горой стоят. А рокеры как-то друг за друга нет, не борются, сами по себе как-то вот. Ну, может быть, кто-то мне ответит на этот вопрос. Что такое? В чем? Может быть, ментальность какая-то, может, что-то еще?
0: Ты захотел. Почему пчелы делают сладкий мед? Давай спросим у пчел. Пчелы в душу не этот, не чихпых, почему их мед сладкий? Просто они его жрут. Вот и все. Вот, Артур пишет, рифы объединяют, слышно коня, что там, ну и все. А, у нас, смотри, атомные дьяблики нарисовались. Вот, здорово, Макс. Нарисовался Женек. Рок-н-ролл в кровь пишет. Женек, а вот как по поводу прошлого трека? Вот, послушал. На 23 февраля что-нибудь такое замутим. Отдаю я уже слово. Что ты уже? Все, вот мы коняшку зачморили, он теперь боится говорить.
1: Ладно, хорошо, бояться не буду. Друзья, только что прозвучал трек победителя предыдущего эфира. Ребят, еще раз поздравляю с попаданием в прямую ротацию Неформатного радио.
0: И для атомные диаболики.
1: Ну, хватит тебе уже их так называть, да? Еще раз представлю название...
0: Пишите джингл.
1: Еще раз представлю название группы по-нормальному, да? Диабликотом, композиция, которая сейчас прозвучала, она попала в прямую трансляцию Неформатного радио. Что это значит? Для тех музыкантов, которые к нам сегодня присоединились первый раз...
0: Ты сейчас вот на 4 часа опять... ты просто скажи, ребята, пишите джингл.
1: Захар опять перебил.
0: Конечно,
1: вот, что это значит? Это значит то, что ваша песня будет звучать на Неформатном радио с частой периодичностью. либо раз, либо два, либо три раза в сутки. И, собственно говоря, это очень...
0: Либо четыре.
1: Может быть, даже четыре. Да.
0: Вот, он может до десяти считать, я замечал.
1: Не, ну четыре не получится, скорее всего, потому что вот максимум, что я слышал, это вот звучал Дима Сичкарев. У нас он звучал три раза за сутки. Я сутки слушал информатное радио. Сичкарев с художниками звучал три раза. Ну ладно, это отступление. Так вот, друзья, плавно
0: переход... Он тебе проплатил.
1: Плавно переходим к нашей основной части программы сегодняшней. У нас сегодня звучать будут 12 треков. Треки совершенно разные.
0: Мы наконец-то приступили к
1: программе. Так вот, 12 композиций от 12 самых разных, самых интересных команд. И, соответственно, сегодня, учитывая то, что формат у нас расширенный, победителями нашего сегодняшнего эфира станут сразу две группы. То есть, что имеется в виду? Сегодня мы слушаем программу, делимся комментариями в эфирном чате. Ну, соответственно, завтра выкладывается запись эфира на сайте Неформатного радио. И вы за нее голосуете. Голосуете за те треки, которые вам понравились. Захар.
0: То он начинает болтать и болтать, я не знаю уже. Давай уже объявляй вот следующего.
1: Ладно, объявляю следующего участника, первого участника нашей сегодняшней программы. Да. Так вот... Первый участник нашей программы сегодняшней – это группа Valley Dolls из города Перми.
0: Они, кстати, мне написали в личку, что ты какой-то там не тот трек придумал, что надо взять его с какого-то другого места.
1: Так вот, друзья.
0: Ты с другого места взял?
1: На самом деле, я взял этот трек именно с того места, в которое они загрузили данный трек, с неформатного радио. Вот. И я сразу хочу сказать о том, что, ребят, если ваш трек победит в сегодняшнем голосовании...
0: То мы его возьмем из того места.
1: Да. Откуда вы захотите, да?
0: Куда вы его положили.
1: Да. Так вот, я что хочу сказать, что группа очень интересная, они у нас... Уже не так давно победили в голосовании слушателей. Уже одна песня данной команды постоянно в нашей ротации. Постоянно звучит на неформатном радио.
0: Еще не звучит. Звучать начнет она где-то, я думаю, со следующего вторника. Вот, мы прям скопом выгрузим всех победителей. Вот, и вот все, кто еще себя не слышал, ребят, не переживайте, все нормально, просто вот мы еще не обновили плейлист. Я так подозреваю, что это произойдет где-то с воскресенья по вторник. Вот.
1: Ну, не все так зазвучат. Страшно, на самом деле, все зазвучат. Так вот, песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Настя». Песня очень интересная и не совсем, мне кажется, характерная для данной команды, потому что песня, она веселая, драйвовая, энергичная и... скажем так, она не такая тяжелая, как обычно бывают треки данной команды. Но мне песня очень понравилась, мне вообще нравится данный стиль. И...
0: А я вообще заметил, тебе нравится не стиль, тебе нравится, когда в песне присутствует имя Настя. Вот расскажи мне вот этот страшный секрет, почему вот если песня называется Настя, то она тебе обязательно нравится?
1: И это не факт.
0: Ну как не факт? Ну вот смотри, сколько уже Настя ты включал. Ты у нас включал Настя Валидолисов, ну вот сейчас включишь, да?
1: Ангел Небес. Две Насти сразу,
0: и
1: да.
0: Еще какая-то Настя.
1: Еще была Настя,
0: у нас,
1: да.
0: Белорусская какая-то Настя.
1: Ну, дело не в этом, Захар, ну, тут совпадение,
0: ну,
1: тут совпадение.
0: Это
1: мне нравится,
0: фетиш,
1: мне нравится имя Даша, вот, и априори песню Даша, как бы, я всегда люблю.
0: Вот он начал подмазываться.
1: Ладно, я не буду отмазываться, песня очень хорошая, песня очень интересная, я не буду много говорить об этой песне, да, сами все услышите, но, еще раз повторюсь, песня не совсем характерна для творчества данной группы, чем эта песня, в принципе, и ценна.
0: Смотри, нас ругают, мы очень редко читаем эфирный чат. Мы его читаем вот постоянно, по крайней мере, я. Вот, но пока вот зачитать оттуда нечего, потому что вот пока люди между собой общаются, по теме ничего пока не сказали.
1: Ладно, хорошо, друзья, больше музыки, меньше слов. Группа Valley Dolls, город Пермь, композиция называется «Настя». Слушаем.
0: А я все с той же фамилией, пока бахну. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.21, красивое время на наших зеленых системных. Мы наконец-то начали эфир. Начали же, да?
1: Ну да.
0: Вообще нас кто-нибудь слушает? Нет, народ? Эй, люди! Люди, есть...
1: Эй, Настя, вспомни обо мне!
0: Вот, вот, я же говорю, у коняшки фетиш. Настя, это фетиш, фетиш. Вот, привет, Катюха. Нарисовалась у нас Гришаня, написал «Зришь в корень» про Настю. Ну, вот все решили, что у коняшки была первая любовь. Настя, при том, при всем, сиськи у нее были как минимум, там, я не знаю, 5-6 размера, потому что он хорошо запоминает только девчонок с большими сиськами. Вот есть у него такая...
1: Неправда ваша.
0: Вот, привет, Анжелка, привет, Артур, привет, Вика. Давайте я все, я больше не буду по именам здороваться, слушай, у вас до хера. Вот, куда вас девать, я не знаю. А давайте просто разговаривать. Вот, читаю комментарий вот по прошлому треку. Кукрыниксы напоминает слегка. Слегка. Ну, я не знаю. Вот Артур пишет, Настю не слишком заценил. Недюже я такую музыку люблю. А вот это я не понял. Шестого неудобно, третьего... А, это они там между собой договариваются уже. Вот. Мне что-то сказать надо, да?
1: Ну, конечно. Что думаешь по поводу трека?
0: Ну, пролетела песня так вот, она и нету. Вот
1: ну, а почему?
0: Она в одно ухо влетела, в другое вылетела. Ну, такой стандартный, стандартный поп-панк.
1: Ну, я бы не сказал, Захар.
0: А, это он про сиськи, это он про сиськи. Шестой размер, неудобно, третий, четвертый, самая норма. Вот. Вот как-то она, вот я ее услышал, и я ее вот точно скажу, что если мне скажут, послушай еще раз, Настю, я ее не буду слушать, потому что я услышал все, что я хотел, она вот типовая. В ней нет ничего плохого, плохого абсолютно ничего нет, хорошего тоже абсолютно ничего нет. То есть, ну, вот такая проходная песня, ее хорошо иметь в альбоме, чтобы набить объем альбома, да? То есть, ну, не секрет, как музыканты пишут альбомы. Мы все любим свои песни, мы все музыканты, мы все охуенны для себя, да? Вот, мы самые лучшие. Но, как правило, в альбоме бывает там 2-3, ну, максимум 4 трека хороших, все остальное просто набивается для объема. Вот, смотрите, из Астрахани пишут незапоминающийся трек. Незапоминающийся. То есть это вот трек, который вот он есть хорошо. Если его не будет, никто, наверное, даже не заметит. Ну, это лично мое мнение, поэтому я не настаиваю, я не претендую. Ну вот, в принципе, некоторые слушатели со мной согласны. По
1: Захар,
0: крайней мере, из тех, кто пишет.
1: Я все-таки скажу свое мнение, да? А почему эта песня отобрала в эфир?
0: Еще комментарий. Можно я тебе
1: да,
0: еще
1: конечно,
0: раз
1: оборот? Конечно.
0: Смотри, вот еще два комментария на все. Веселенько, легко. Но кроме Настя. Настя ничего не запомнилась. Далее. Не ново, скапанк, незатейливый текст. Все просто, в то же время ненавязчиво. Вот, пишут, лучше послушаю про сиськи. Ой, ладно, все, не будем про сиськи.
1: Ладно, не будем, друзья.
0: Вот я... Макс пишет, смотри, Макс, это вот наши ярославские диаблики. Отумные, атомные диаблики. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Где стоять, Зорька? Вот тут стоять, Зорька. Вот, про Настю не для радио, наверное. Нет, вот это как раз песня для радио. Как раз вот эта песня, она 100% подходит для любой радиостанции. То есть, она есть. Мозг не напрягает, можно включать сплошную рекламу параллельно. Вот, то есть, ну, я такие треки не знаю, что сказать.
1: Ладно, друзья, ты не знаешь, я скажу. Мне очень эта песня понравилась тем, что я она веселая,
0: говорю, когда я не знаю.
1: Задорная, интересная. И, ну, в плане того, как песня сделана, именно аранжирована, да, записана, это интересно. Ребят, я, конечно, с вами не хочу спорить, но тем не менее скажу, что за эту песню буду голосовать. Мне эта песня понравилась. И я был бы очень рад тому, что данная команда из города Перми, она прозвучала бы на неформатном радио еще раз с данной песней, и она скрутилась бы с двумя треками. Ну, это мое мнение, да, решать будут в любом случае слушатели.
0: Ну вот смотри, пишут тут, формат нашего радио вполне. Пишут, но не запоминается же. Проходная, вот пишут. Ну, в принципе, народ со мной согласен. То есть, я не злодей. Я не злодей, как все могут подумать. Я просто вот человек, который говорит, и которому за это ни хера не будет.
1: Ладно, Захар, у нас впереди еще 11 треков, да, программа ограничена по времени, поэтому давай ставить следующие треки.
0: Да, но слушай. Давай.
1: Так вот, друзья, еще раз повторяю, что у нас программа посвящена творчеству музыкантов не только из России, да, из разных совершенно уголков нашей бывшей державы, а даже, может быть, и из других стран, не входивших в состав Советского Союза. И вот сейчас очень редкий гость у нас, да, гость из Республики Казахстан. Это исполнитель.
0: А у нас, по-моему, казахов никого вообще еще не было.
1: По-моему, были.
0: У нас узбек есть.
1: Узбек один, был, да.
0: Заебистый.
1: Да-да-да, узбек, да-да.
0: Затрахал вообще узбек, все узбек. Сообщество, да. Это вот, он там народный артист какой-то Узбекистана, там все хуё-моё, 40 с лишним лет, поет в режиме «Ласковый май», причем таким же фальцетом, который был у Юры Шатунова в 16 лет. Вот, и он так вот возмущается, что вот все так его не любят на неформатке. Ну, вот как-то так вышло, не любят его.
1: Ладно, не будем об этом подробно, да, сейчас речь о другом. Так вот, друзья, наш...
0: Ты опять громко говоришь, да что такое, у тебя
1: микрофон наш высох. Следующий участник, зовут его Руслан, по фамилии Фомин. Это человек из города Усть-Каменогорск, Республика Казахстан. И я на примере Руслана хотел бы еще раз всем показать, да, всем слушателям, всем участникам неформатного радио, всем музыкантам, что дорога на неформатку открыта всем. Если у вас есть группа, если у вас есть концерты постоянные, да?
0: Если у вас нет группы.
1: Если у вас нет группы, если вы один.
0: Если у вас нет концертов.
1: Все равно, если у вас есть интересный материал, интересные песни, если вы творческий талантливый человек, да, всегда готовы прийти навстречу, пойти на помощь, да, и всегда готовы поставить песни в эфир, если песни заслуживают интереса слушателей. Вот здесь конкретно данная ситуация. Руслан пишет свои песни очень давно. Человек, который... играл в составе нескольких групп в Казахстане, да, но, к сожалению, не сложилось, но не находил он взаимопонимания, да. Он пытался собрать группу свою, но музыканты приходили, уходили, такое часто бывает.
0: Казахи, и... кочевое племя, понимаешь, они пришли.
1: Да, кочуют.
0: Кумыс выдали.
1: В конце концов, Руслан решил заняться творчеством самостоятельно, да, записал полноценный альбом. Многие песни, многие треки из данного альбома я слушал. И вот сейчас хочу представить вашему вниманию композицию, которая действительно очень интересная, на мой взгляд, да? Очень серьезная и очень красивая.
0: Он вот когда так говорит, он прям в лице меняется. Очень серьезная, очень.
1: Захар, вот здесь ты меня зря перебил.
0: Я не перебил, я вот говорю то, что вижу.
1: Ты не смотри на меня вообще, смотри на эфирный час, смотри на программу, там на что угодно.
0: Все молчат, там написали «Карабас, давай далее».
1: Так вот, друзья, Руслан Фомин, Усть-Каменогорск, композиция называется «Ангел-хранитель». Песня действительно заслуживающая внимания. Песня серьезная, лиричная и очень красивая. Поехали.
0: Мы ее, может, уже и этот послушаем.
1: Поехали.
0: Да?
1: Да.
0: Да. Включили.

0: Ну что, говорить?
1: Ну, говори. Сначала зачитай, наверное, комментарии из эфирного чата, да?
0: Ну, в принципе, комментарии не сильно отличаются от того, что я наговорил.
1: Нет, там есть комментарии интересные.
0: В течение этого трека. Ну, давайте начнем с собачьего агента. Майл агент. Так, вот пишет, скорее всего, чувак из Северного Казахстана. Там все помеси сосланных в период Великой Отечественной немцев и тех, кто подымали целину. Сам оттуда родом. Очень много талантливых людей. Гитара больше металлическая, ему бы помелодичнее. Так, далее. Далее ползем в эфирный чат. Вот пишут, я уснул, простите меня. Так, далее. Артур пишет, тащем-то слыжено, например. Я не понял, какую траву ты курил, Артурчик? Пришли мне коробочек. Так, Макс у нас, это у нас диаболик атомный, вроде, говорит, прощения просит, а весело как-то. Дальше пошли ассоциации, степь большая, ветер дует, текст стандартно попсовый, это я все читаю. Так, вот как-то раз я написал песню и спеть не смог, уснул, разбудили и просили добавки, бывает такая хрень. Так, тын-тын-тын. Соляк на каранче норм. Музыкант опытный. Правда, затянут. Клавиши громкие в конце. После двух ночи обычно такие крутят. Еду по вечернему городу, все спят, а я один мудак слушаю. Ну, я, извини, Артур, дописал. Так, стиль рокопопс, музыка слыжена. Если одной фразой на манер известной песни ребята учатся играть. Текст простоват. А мне не понравилось, и как-то не поняла, наверное, еще раз послушать надо, чтобы, я думаю, не будешь, что пролетело мимо меня. Вот. Вот, я зачитал, мне, в принципе, уже сказать после этого даже особо и нечего. Единственное, ну, если вы хотите красивых эпитетов там в жанре Зухера, я могу вам наматерить что-нибудь. Ну, я, наверное, не буду, народ все сказал, мне сказать больше нечего. Вот. Вот все, что есть в комментариях, я читал один за другим, то есть не пропускал, хороших не было. Очень затянуто, очень стандартно. Причем, когда вот люди играют вот такое, я называю вот такую музыку альтернативой, я не знаю почему. Наверное, вот для меня все, что вот в жизни было занудно и вот так вот неприятно, все называл я альтернативой. Ну, видимо, мне в свое время такие музыканты попадались. Соответственно, вот я считаю это альтернативой, причем такой не очень хорошего качества. Видно, что человек умеет писать, умеет сводить, умеет играть, но может просто музыка не моя, может быть. Вот, но мне не понравилось вообще ничего, то есть такое тоже бывает.
1: Ну, знаешь, Захар, я скажу так, что мне эта песня понравилась изначально, как бы, если бы она мне не понравилась, я бы ее в программу не впихнул, да, симпатично, мелодично, интересно. Ну, спорить не буду со слушателями, да, что скажут слушатели неформатного радио, покажет наше голосование. Тем не менее, большое спасибо ребятам из Казахстана за то, что они предоставили данный трек для нашей программы.
0: Вот смотри, пишут, вдохновляйте человека на стихи. Кстати, да, вот как вариант, человек может тебе просто вот стихи писать. Попробуйте.
1: Да и музыка хорошая получается, на самом деле.
0: Музыка, ну, она однобока как-то. Ну, я не знаю.
1: Ну, опять давайте же, не будем спорить.
0: Да, Зухер не бог. Зухер, на самом деле, это такое говно, которое сидит и по сценарию обсирает все треки подряд. Вот, так что не обращайте внимания. Я стараюсь, конечно, вот в сценарий вставлять что-то там от себя, в основном.
1: Ладно, Захар, давай едем дальше.
0: Вот смотрите, нам из Астрахани замечательно написали. У всех свои вкусы, одним словом. Вот.
1: Вот и все.
0: Дружище, ты пишешь музыку, пиши. Вот тебе она нравится, значит, есть как минимум, ну, я не знаю, 1,5 миллиона человек на свете, которым она тоже понравится. Не обращай внимания на всяких зухеров, пупов земли, да, там, на всех, кто тебя обсирает и критикует, не обращай внимания. Вот иди вот своей тропинкой, топчи ее, пока она не станет асфальтом, а свои слушатели, они всегда найдутся, всегда соберутся, вот, и принесут тебе по 100 рублей за билет, ты станешь миллиардером, пришлешь Зухеру пол лимона и скажешь: на, Зухер, подавись, я стал богат.
1: Ладно, едем дальше, друзья. Я открою небольшой секрет. Многие треки, которые сегодня звучат на неформатном радио, они отобраны мной с сайта Rock Lab. Почему
0: я думал, ты скажешь, из Казахстана все.
1: Нет. Почему это произошло? Потому что на сайте неформатного радио было затишье, отобрал все треки интересные для предыдущих программ и... Ну, реально, как бы, было мало.
0: И команд. Пошел в стан врага коняшка.
1: Ну, не врага.
0: А коняшка запусти в стан врага. Он оттуда все группы потырит, да?
1: Дело не в этом. Дело в том, что на Рок-Лабе действительно появляется много интересных команд. Но эти команды, как бы, разбавлены.
0: Они теряются в унылом говне, которое там... присутствует в большом количестве.
1: Но это мнение Зухера, я об этом говорить не буду, комментировать не буду, но тем не менее.
0: Ну ты же с этим, ну вот, что ты такой, блядь, политичный пиздец? Вот когда он сидит, сам ряд, говорит: Зухер, на Рок-Лабе сидит вот это старье, унылое говно, которое ставит друг другу лайки, которое продвигает себя самих любимых в топ сайта, вот, а новых ребят травят. Вот, как только мы, сука, вышли на лед, он говорит: нет, ни хрена, я так не считаю. Это мнение Зухера. Скажи хоть раз в жизни честно, да, блядь, я так думаю.
1: Ай, Захар, я политкорректен, я не буду это говорить.
0: Вот он, вот он. Тьфу на тебя.
1: Ну ладно, дело сейчас не в этом. Дело в том, что следующий трек, который прозвучит, да, он тоже с сайта Rock Lab взят, и эта группа, она очень интересная. В том плане, что группа очень молодая, ребята играют интересную музыку, им, конечно же, не хватает опыта, им, конечно, не хватает такой, знаете, маститости, заточенности, да, какой-то вот, знаете, отшлифованности, да, но материал у них действительно, ну, заслужит внимания. Группа называется «Кремлинцы», это команда из Москвы, молодые ребята.
0: «Кремлинцы», и... а что такое «Кремлинцы»?
1: А вот пацаны, хотелось бы у ребят
0: напишите,
1: узнать, что значит это название.
0: Васька, или в эфир?
1: Для меня это тоже вопрос.
0: Давай я еще, знаешь, координаты еще раз скажу.
1: Да, скажи.
0: Есть Аська 96475, есть MailAgent, неформатная Mail.ru, ну и кому удобнее вы ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях, хочу услышать, что такое «Кремлинцы».
1: Так вот, друзья, неформатное радио дает дорогу всем абсолютно музыкантам, не только тем командам, которые постоянно выступают, постоянно собирают аншлаги на своих концертах, да.
0: А смотри, 1.35 так и должно быть, да?
1: Да. И вот сейчас команда, которая сейчас прозвучит, да, «Кремлинцы» из Москвы, это, ребята, очень яркое и интересное явление, особенно учитывая то, что ребята молодые, только в начале творческого пути, и они, я думаю, что у них все впереди. А вот их дебют на неформатном радио, я надеюсь на то, что это...
0: Артур первый раз правильно написал.
1: Я надеюсь на то, что эфир на неформатном радио подтолкнет данную группу в нужном направлении, и ребята, ну, еще больше будут заниматься собой, больше будут писать интересных песен, и данная песня, данный трек, который прозвучит на неформатном радио, да, это... С одной стороны, аванс данной команде, очень интересный по своему материалу, да, а с другой стороны, кто знает, может быть, данная команда победит голосование и попадет в постоянный ротас в неформатном радио. «Кремлинцы» Москва.
0: Самый короткий трек в сегодняшнем
1: композиция
0: эфире.
1: Композиция называется «Авитаминоз».
0: Я смотрю вот по плейлисту, самый короткий трек, 1.35.
1: Поехали.
0: Поехали. Что, едем прям, да?
1: Да.
0: Прям поехали.

0: Замечательный текст.
1: Ну, опять ты смеешься, Захар.
0: Да нет, я же смеюсь. Ты текст слушал? Конечно. Песня «Провалившихся под лед». Может, кто-то и найдется по весне. Я могу точно сказать, найдутся все. Вот, по весне
1: всплывут.
0: Они все всплывают. Это стопудово. Слушайте, ребят, ну вот у меня такое ощущение, что я где-то вот уже вот этот текст слышал. Вот есть у меня такое ощущение, что я его где-то слышал. Честно. Так, вот Астрахань пишет, ни хрена ничего не понял. Бывает. Кто такой подлёт, спрашивают. У меня столько новых рифм пришло. Похоже на Янку, ностальгия прям. Блин, суицид. Интересно было бы узнать, хрипы задуманы или нет. Мысль не раскрыта, а мысль была хороша. Блин, Зухер первый раз текст слышал, это надо отметить. Да, да, я сегодня послушал текст, потому что он мне показался очень знакомым. Вот просто до безобразия. У меня такое ощущение, что я где-то это слышал. Вот, по поводу исполнения, конечно же, девочке надо обязательно заниматься вокалом. Потому что вот есть такие бешеные просто ошибки, неправильности, вот, которые они очень сильно ухо режут. Вот.
1: Но!
0: По треку в целом получилось симпатично. Получилось симпатично, хотя меня вот убивает прям вот. Я уверен, что я где-то это слышал. Мне почему-то кажется, что это чей-то кавер, или где-то я слышал какие-то стихи на эту тему, потому что вот прям до боли знакомо, но не берусь утверждать, но есть у меня такое ощущение. Вот. Короче, вот смотрите, пишут в точку про вокал, в чате пишут. Вокалом надо обязательно заниматься, потому что, в принципе, трек такой простенький, да, там... Весь
1: но в то же время и яркий, это явно.
0: Весь упор там идет на текст. Вот, соответственно, когда слушаешь, ты начинаешь слушать текст. Слушаешь текст, а там вокал. А там вокал, над которым вообще никто никогда не работал. Вот, и вот сам вокал, само исполнение, оно, конечно, губит трек на корню. Вот, но... Вещь интересная, но все-таки, я думаю, я где-то это слышал или читал. Я не знаю. Вот, расскажите мне.
1: Я не буду тебе ничего рассказывать, Захар. Потому что мне этот трек нравится.
0: А я не говорю, что он не нравится. Но я же должен рассказывать, да? То есть я сказать-то обязан по сценарию. Все, что я думаю. Я сказал все, что я думаю. Я сказал, трек симпатичный, работа интересная, над вокалом надо, блядь, работать надо обязательно.
1: Ну вот и все.
0: Вот.
1: Вот и все.
0: И мне расскажите, где я это слышал. Ну, нас сейчас Туева куча народу слышит. Но ведь наверняка не один я с этими ощущениями. То есть кто-то где-то или считал, или слышал. Я вот прям просто уверен, что это вот откуда-то.
1: А вдруг это что-то их свое, исконное?
0: Может быть. Значит, я их слышал 300 лет назад. Значит, сейчас они всплыли только на неформатке.
1: Может быть,
0: вот то, что найдется по весне.
1: Может быть, они тебе просто приснились.
0: Нет. Нет, это тебе только снится, кто там тебе во сне песню надиктовал. Нет, у меня все вот нормально.
1: Ладно, друзья, пока что оставим данный вопрос на совести наших посетителей сайта и посетителей эфирного чата Зухера. И переходим плавно к следующему треку. Тем более, учитывая то, что следующие музыканты, они нас уже давно ждут. У них другой часовой пояс. Они уже давно должны хотя бы, ну, должны были бы спать, но тем не менее ждут и слушают неформатное радио. Так вот, друзья, на проводе у нас Красноярский край, город Шарыпово. Ну, я так понимаю, вот я, к сожалению...
0: Шарыпово.
1: В Красноярском крае я не был никогда, я был в Новосибирске, в Сибири, да.
0: Там хорошо.
1: Ну, я знаю, что
0: там
1: хорошо.
0: Там кедром пахнет.
1: Я все-таки, честно говоря...
0: Там люди душевные.
1: Я никогда не был в Шарыпово, и я, честно сказать, не знаю, сколько сейчас у них там времени, но подозреваю, что далеко за полночь.
0: У них стандартный Красноярский часовой пояс.
1: Замечательная команда. Называется она Карамбола.
0: Карамбола.
1: Или «Карамбола», вот даже не знаю, как правильнее назвать. Вот, песня, которая сейчас прозвучит в эфире,
0: Смотри, чат пишет. Сибирь, привет, медведи, водка, балалайка. Не, ребят, там водки много. Медведи, они, конечно, по помойкам ползают, как, вот как у нас кошки, так там медведи, но они это делают по ночам. Вот, с балалайкой, ну, наверное, есть там какие-то вот аборигены, которые все-таки играют на балалайке, но не видел, честно говоря. В основном водка, кедр и охуенные девчонки.
1: А я смотрю, вот. еще один момент, да, я в Сибири все-таки жил, одно время работал, и скажу так, что там просто обалденные люди, открытые, чистые душой, светлые.
0: А это не Сибирь, это не Сибирь, это знаешь как, вот это начинается сразу же вот в 100 километрах от МКАДа.
1: Вот, знаешь, ты думаешь?
0: Да, да, да, я уверен, я же там все прожил. Я 15 лет мотался по северам, да, начиная с краев Ярославской области, откуда вот у нас анаболики, и заканчивая Белым морем. Вот, чем дальше от МКАДа, тем люди разумнее, понятливее и душевнее. Вот, а все остальное, это... Как это говорят, сибиряки, да, добрые? Да нет, добрые все, кто далеко от Москвы.
1: Ну, я все равно, Захар, вот скажу еще раз, скажу так, что таких людей в Сибири я не встречал никогда. Там чистые, светлые, открытые, душевные люди. И таких людей действительно по России, вот, Захар, ну, я с тобой не соглашусь. То же самое Ярославль, Орел там, Воронеж, Волгоград, Владимир,
0: Орел, да? Воронеж, нет. Это юга.
1: Да пофигу, на
0: нет,
1: юга
0: да
1: и на
0: пофигу,
1: юга. Я говорю про Сибирь, Сибирь.
0: Вот.
1: В Сибири отдельно взятые люди, это сибиряки. И ребятам... Во-первых, за это респект, во-вторых, за то, что они сделали.
0: Им респект за то, что они сибиряки.
1: Не
0: респект
1: только,
0: вам,
1: не
0: чуваки.
1: Только,
0: да,
1: не только.
0: Вам.
1: У них очень сибиряки, Захар, у них очень красивая песня, красивый трек. Я сейчас еще раз представлю.
0: Сейчас не песню, мы сейчас обсуждаем, чем русский дух пахнет. Понимаешь? Носками, водкой или кедром. А ты вот сейчас раз и перевел стрелки на песню. Нифига,
1: у нас
0: давай
1: просто
0: нету.
1: Очень много песен еще впереди, поэтому давай побыстрее. Меньше слов, больше музыки. Так вот, друзья.
0: Все, Макс, я вас переименовал, пиздец. Сперва вы были как атомные диаболики, теперь, да, вы уже стали анаболиками. Подождите, ребят, сейчас я перцовку добью, я вам новое название придумаю.
1: Ладно, ладно, Захар, меньше слов, опять же. Группа Карамбола из Шарыпа, или Карамбола, да, не знаю, как правильно называть.
0: Безумный ангел, давай включим.
1: Песня называется «Безумный ангел». Поехали, слушаем. Песня очень красивая.

0: Ну, давайте приступим, что ли.
1: Приступай, давай.
0: Сибиряки меня считают за своего, но сильно не любят. Вот. Ну, во-первых, вот прям сразу же мнение из студии. У нас сидит сегодня третий человек на студии.
1: Будущий наш ведущий.
0: Будущий
1: наш диджей. Очередной наша программа.
0: Ну, ты вот сейчас возьмешь и сглазишь, пизду тебя, молчи. Просто молчу. Сидит третий человек. Вот, и он сразу прям выдал на гора, говорит, самое плохое в этой песне – это барабанщик. Самое плохое. Вот, ладно, далее читаю комментарии. Далее, вот я сейчас сразу выделю, где у нас одна. Вот, Мишаня написал, манера пения в куплетах не айс, а в припевах неплохо эмоционально. Так, утяжеленное прозрение Виктора Цоя «Алюминиевые огурцы». Не знаю, от огурцов тут вообще ничего
1: вообще
0: не слышал.
1: Вообще ничего нет абсолютно.
0: Давайте уже, ладно, скажу вот что я думаю. Меня сейчас, конечно, пидорасом обозвал, за что будет после программы выебан. Ну, раз пидорас, значит, должен я с мужиками любовью заниматься, значит, сегодня займусь любовью с коняшкой. Он мне прямо вот сходу нравится, я говорю, нет. Он мне говорит, Зухер, пидорас. Ну, почему? Ну, если мне не нравится. Мне понравилась музыка отдельно. Но когда я услышал музыку с вокалом, вот сразу же такое ощущение, что вот был какой-то вот лейб-мотив, да, была какая-то музыка, и потом на это начали натягивать текст. Причем натягивали без смазки. Вот, лишь бы как-нибудь. И потом, там я еще поймал, вот я почему зачитал вот это манера пения в куплетах не айс, а в припевах неплохо. То есть в куплетах есть такое место, когда человек прям вот 100% даже, по-моему, в тональность не попадает. Я, конечно, могу еще раз переслушать, но вот мне кажется, что вот там беда такая вот с вокалом. Так. Давайте зачитаем еще комменты. Вот пишут Бон Джови. Музыка явно совпадает. Мелодия припева один в один. Так, Вик пишет, этакий привет из 90-х. Помнится, такое было очень модно в это время. Бэкам с основным вокалом следовало быть гармоничнее. Там бэки были. Там были бэки. Вот все разводят руками. Вик, какие бэки ты там услышал? Там нету бэков. Вот, единственный трезвый среди поющих вокалист. Вика, ты эту траву переставай курить, там один мужик пел, я точно помню. Так, Макс пишет Living, он же Prayer. Я не знаю, то ли он по-русски написал английские слова, то ли он что-то такое. Так, гитарист малоопытный, но есть потанцевал. Потанцевал. Так, драйвово в целом. По части трезвости плюс один пишут. Так, Макс верно поймал. Мелодия припева та же гармония. Чистите уши, господа. Чистите. Так, стоять, Зорька. Стоять, блядь, где ты? Вот она. Стоять, Зорька. Вот. То есть... Слушай, мы наговорили ведро текста наговорили, а вот что-то по теме ничего не сказали. Мне не понравилось именно совмещение вокала с музыкой. Вот, текста я не слушаю принципиально. Музыка хороша, над вокалом надо работать в плане попадания в ноты. Это мое мнение, комментарии все зачитал. Вроде все. Конечно, ты что?

0: что-нибудь хочешь добавить, кроме того, что мы сегодня с тобой будем любовью заниматься?
1: Ну, насчет любови мы с тобой еще этот вопрос обсудим.
0: А даже обсуждать нечего. Назвался Груздем. Назвался Груздем, нагибался.
1: У меня такси в 11 часов уезжает.
0: А ты знаешь, значит, мы раньше начнем.
1: Раньше начнем, потому что у нас песен много. Так вот, друзья, мне еще раз я повторю, очень понравилась данная композиция. Есть, конечно, претензии, есть вопросы к вокалу, да, кое-где. И кое в
0: чем. То есть ты согласен со мной?
1: Я согласен.
0: В этой части,
1: нет, Захар,
0: в этой части моего срача.
1: Я согласен в том, что есть кое-где некоторые недоработки, да. Но здесь просто шикарный, на мой взгляд, непосредственно припев, да. И вот это вот драйв, эта подача, эта красота, да, она имеет место быть. Молодца, молодца, ребят, просто молодца. Я за эту песню по-любому поставлю галочку. Мне это очень понравилось.
0: Слушай, а я вот еще, наверное, пока ни за кого не созрел ставить галочку, мы послушали только 3 трека. У нас еще 9, 4, у нас еще 8. 4?
1: Да, 4.
0: Да ну,
1: 4.
0: Раз, два. Раз, два.
1: Ну, 4, не считай, не считай.
0: 3, 4, да, тут
1: да.
0: Смотри.
1: А, друзья, ладно.
0: Как время-то летит.
1: Прозвучала у нас композиция от наших сибиряков, друзей. И сейчас переходим плавно к следующей композиции. И вот, друзья, я ждал этого момента и все-таки дождался. У нас традиционно в 2014 году в эфирах звучат тяжелые команды. И сейчас, в данный момент времени, прозвучит очень интересная, на мой взгляд, команда из города Москва. Называется она Аэлла. И это команда, которая полностью состоит из девчонок.
0: Вот скажи честно, ты на девок скинулся или на музыку все-таки?
1: Ни в коем случае не на девок, на музыку,
0: вот,
1: конечно.
0: Вот-вот-вот. Прям-прям-прям.
1: Нет, Захар, ну, можешь смеяться, я серьезно скажу, что у девчонок обалденные композиции, да, отобрал, на мой взгляд, самую интересную, самую необычную композицию, да, судить, конечно, не мне, а судить нашим радиослушателям, но тем не менее. Девочки играют очень интересную музыку, они известны по Москве, они известны по России, они участвовали во многих интересных мероприятиях, которые посвящены тяжелой музыке, и в принципе...
0: А у них гитаристка в Тулу переезжать не собирается?
1: Ну, спроси у нее.
0: Я бы не отказался от гитаристки, девочки.
1: Ладно, Захар, ну опять ты все портишь, да?
0: Ну почему портишь?
1: Ты пошлишь, просто... ты пошлишь.
0: Я пошлю, я говорю, мне гитарист нужен.
1: Ладно, друзья, композиция от
0: пусть
1: команды из Москвы Аэлла, называется она «Костры», и я очень рад тому, что данная композиция прозвучит на неформатном радио. Я считаю, вот лично я считаю, да, что это очевидный прецедент на попадание в радио с неформатного радио. Ну, а судить вам.
0: Ну, голосовалка все покажет. Ставим, слушаем.
1: Слушаем, конечно.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.06, вы слушаете Неформатное радио, с вами диджей Зухер, с вами Ехидный Конь Димка, наш Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки Неформатное, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях.
1: Очень много комментариев накидали.
0: Ну, я вот... Думаю, то ли начать читать, то ли начать...
1: Давай начнем читать.
0: Давай считай. Так, мычать не, это не оттуда. Так, вот пишут, голос отличный. Далее, музыка забивает вокал, по крайней мере, в начале. Нахрена там клавиши? А так, как катарсидемия. Так, да, класс. Много голосов. Хотел бы вживую посмотреть. Думаю, это... Ну, слушай, Макс, я думаю, да.
1: Это сколько интересно,
0: там?
1: Да?
0: Там 5 или 6 девчонок?
1: 6 девчонок.
0: 6 девчонок. 6 девчонок. 6 девчонок. Рубят метол. Вот, я думаю, это интересно. Так, Женек пишет, похоже на Стратовариус очень. Красивая вокальная партия. Барабаны неживые, 100 пудов написано. В соло группа «Мираж». Вокал либо выше надо, либо строй на гитарах спускать. И тут же пишут «строй надо спускать».
1: Это кто написал?
0: И
1: да.
0: Тут же пишут «строй». Это вот люди как-то... Рыка нет, слишком рафинировано, примитивные секвенции. Блядь, я даже слов таких не знаю, Артур. Угомонись. Так, на тон или полтора «строй надо спускать», я так понял. Затянули соляк, хотя бодро. Так, Айрон Майдан, сильно в целом, меццо-сопрано, вообще самый рок-н-ролльный вокал. Молодцы девахи, так еще хоть, так и хочется сказать еще «у». Так, есть ощущение неживости, лучше бы эффекты убрали. Так, посчитал, поют втроем. Тын-тын-тын-тын. Так, самый сильный пока трек. Это я все комментарии читаю. Затянуто слегка, это верно. Пока галочку за них поставлю, тем более за 6 девчонок. Все, слава богу. Я комментарии все, по-моему, просто.
1: Сейчас давай еще... теперь свое мнение
0: подожди,
1: скажи.
0: Сейчас еще Ваську погляжу. Давайте вспомним про колхоз и строй совка и отношениями... А, это, наверное, к той песне, к казахской. Вот. Но теперь мое мнение... Ну, оно так, опять же, не претендует, да? Мое мнение не претендует.
1: Ну, говори, что есть.
0: Ну, вот по мне, понимаешь, слишком... Я вот пока играла песню, я сказал, слишком классический вокал. Вот мне кажется, то ли девчонки сделали это на записи, то ли девчонки сделали... То есть там все вот сыграно прям нотка в нотку, видно, что писали долго, упорно и чистили, вылизывали. То есть вот к этому претензий нету. К этому претензий вообще никаких. Претензии к разряду, вот, видимо, сделали лучше перебздеть, чем недобздеть, да? Вот, и перебздели. Перебздели таки полностью. Блин, мне, смотрите, даже не хватило. Стоять, Зорька, блядь, я сегодня уже четвертый раз это кричу. Стоять, Зорька. Сделали слишком все ровно. То есть вот голос получается очень-очень-очень-очень синтетический. То есть в плане, что вот прям вот все нотка в нотку, живости нету. Такое ощущение, что вот вышла кукла живая, пропела и ушла. Ну, это лично мое мнение. Я вот думаю, что... Вот, ну, во-первых, конечно, на эту вакханалию посмотреть хочется живьем. Оно, понятно, да? Шесть девчонок, которые рубят металл. Вот, сходить хочется. Вот, второе, все прекрасно знают мое отношение к всякого рода ариозным вот этим вот моментам. То есть я не особо люблю такую музыку. Вот, и даже нашего друга Артура иной раз поругиваю, поплевываю в его сторону, говорю, человек, ты хороший, но музыку я такую не люблю. Вот, поэтому, может быть, отсюда моя предвзятость взята, но вот мне кажется, слишком оно все вот прям ненастоящее какое-то получилось. То есть видно, что вложены силы, вложены труды, а вот на выходе получилась какая-то синтетика. Вот я не знаю, где перебздели.
1: Ну, Захар, не знаю. Мне так показалось, да, когда я эту песню отбирал для программы, что песня живая, песня интересная. И вот реально, девчонки, они выделяются. Они выделяются из...
0: Они выделяют, они тебя убили гипотетически тем, что это девчонки сыграли.
1: Нет, нет, Захов, дело не в этом. Я...
0: А ты подойди, вот отстранись, абстрагируйся вообще от того, что это девочки играют, да?
1: Я абсолютно на это
0: и
1: не
0: вот
1: смотрю.
0: Просто послушай трек.
1: Захар, ну материал интересный. Вокал интересный.
0: Вокал вот. Слишком классический, он неплох. Нет, ни в коем случае. Я не сказал, что все плохо, да? Но... вот у меня единственное ощущение осталось после того, как я вот это все послушал, такое ощущение, что я пожевал даже не хлопковую, а синтетическую вату. Вот когда ее жуешь, она на зубах скрипит, все там ровно, все качественно, но вот что-то души не хватает. Вот, смотри, пишут, синтетично, рок-опера. Видишь?
1: Ну, возможно, не знаю. Я, по крайней мере, когда эту песню отбирал в эфир, я ориентировался немного на другое. На то, что здесь, во-первых, вокал интересный, во-вторых, музыка интересная, и в-третьих, вот именно драйв, да?
0: Музыка интересная. Вокал сам по себе хорош, да? То есть, ну, будем брать, как бы, да, мне... Идем на как это, когда ты обгоняешь, у тебя знака нету, а... Две сплошные, то есть если знака не было, ты не виноват. То есть идем мы в пользу музыкантов. И все равно, даже будем, если считать, что вокал не вытягивали на компьютере, даже если будем на 100% уверены, что его не выправляли, все равно, вот понимаешь, остается такое ощущение синтетической ваты. То есть вот оно все ровно, все красиво, все ниточки одинаковые, микрон в микрон. Но вот на выходе получается вот комок ваты.
1: Ладно, Захар, очень долго обсуждаем трек, тем более, что он достоин того, чтобы его обсуждать. Очень много комментариев. Но учитываем то, что впереди еще очень много интересных команд, да, интересных песен. И поэтому переходим дальше. Друзья, еще раз напомню, что завтра с утра на сайте Информатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. И можно будет голосовать за понравившиеся треки. Причем не
0: и
1: только...
0: еще раз можно будет откомментировать.
1: Да, безусловно.
0: Вот.
1: Причем можно голосовать не
0: вот,
1: за один трек.
0: Друзья,
1: да,
0: вот
1: а за
0: кто вот сейчас слушает эту запись, я говорю, для тех, кто слушать будет завтра запись. Вот для тех, кто слушает эту запись, вот отпишитесь, пожалуйста, вот по ощущениям именно. Вот, потому что трек спорный получился. Ну, реально спорный. Вот какие у вас ощущения сложились при прослушивании этого трека? Вот, ну давай дальше объявляй.
1: Едем дальше, друзья. Следующий трек от наших друзей. Эта команда у нас уже звучала в эфире Информатного радио в 5+1. Команда называется Кинза. Это группа из Нижнего Новгорода. Трек очень интересный. Я вот, знаете, когда вот послушал эту песню, да, я их не хотел ставить, да, потому что, ну, вроде как бы были, да, вроде как бы участвовали. Но когда я услышал, я реально задрожал. Вот реально задрожал, мне эта песня показалась интересной, потому что, ну, блин, не часто.
0: Это сперматоксикоз, я подозреваю. Я так подозреваю, задрожал.
1: Захар, ты вынуждаешь меня материться в эфире.
0: Ну, а что делать? Ну, не одному же мне быть.
1: Заебал.
0: Матершинником.
1: Так вот, друзья, группа Кинза из Нижнего Новгорода. Команда очень интересная. Песня называется «Гори». Уже участвовали у нас в программе 5+1. И я считаю, что группа действительно достойная. Она не прекращает высылать нам свои треки. Эти треки действительно достойны того, чтобы звучать в эфире. Ребята, второй раз, я считаю, не последний. Шлите свои треки еще.
0: Кинза,
1: будете с нами постоянно. Так вот,
0: мясо
1: Нижний Новгород, наши друзья с берегов Волги. Поехали.
0: Поехали, кинза кущий, трава кущий, мясо кущий. А как песня-то называется?
1: Гори.
0: Гори. Гори, кинза. Гори.

0: А итак, друзья, 22.18 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена. Вот, общаемся в комментариях. Пользуюсь моментом, пока коняшка свалил от нас. Вот, он мне не мешает разговаривать. Вот, будем разговаривать про кинзу. Так, давайте мы сначала мы сейчас зачитаем. Так, вот пишет Юля, немного спленовато. Пишет вот Васильева, на эту композицию нет. Совсем немного, совсем спленовато. Так, а у меня одна сторона громче, пишет Макс. Макс, ну это, видимо, у тебя контакт отходит в наушниках. Так, крайняя песня про невесту, как-то так название не помню. Песня отличная, соло не вписалась. Косяк тогда в сведении, слушать неприятно. Вот, теперь же надо что-то же самому сказать.
1: Ну
0: да?
1: Скажи.
0: Что-то же самому сказать. В принципе, вот глобально трек неплох. То есть, ну, если выкинуть какие-то там небольшие косяки. Вот, по поводу того, что спленовато, ну, я не знаю, кто такие сплены? Кто такие сплены? Чё вы с ними, народ, сравниваете? Я не знаю, кто такие сплены. Они что? Какой-то там вот прям... А вот, может, они бы лучше сделали, чем сплены. Вот, это с другой стороны. Вот. А с третьей стороны, если посмотреть, конечно же, трек как все. Ну, он пролетает. Пролетает, то есть послушал, ничего не зацепило, ничего не удивило. Противного тоже нет ничего, он неплох. Он неплох, нехорош. То есть, ну, он просто трек. Просто трек, причем, ну, я, насколько помню, у нас уже я кинзу где-то слышал.
1: Они у нас были в программе 5+1.
0: Приблизительно так же вот как-то все отзвучало. То есть, ничего хорошего сказать не могу, ничего плохого тем более сказать не могу. Все хорошо в плане техники. Вот, в плане, кто тут написал, что под спленов косят, ребята, не согласен, у них просто такой стиль, вот, сплены, ну кто такие сплены? Вот, поэтому даже не знаю, что сказать, ну, галочку, конечно, я за этот трек я галочку готов поставить, ну вот как бы вот проходной, очень проходной трек.
1: То есть пока не фаворит?
0: Нет.
1: Галочка есть, но не фаворит.
0: Галочка есть, но не фаворит, нет.
1: Ну, я не буду сейчас спорить с Захаром, потому что песня, на мой взгляд, действительно интересная. Песня симпатичная. Песня, которая, ну, которую я бы готов был бы слушать на неформатном радио. Но вот яркость, да, вот именно яркости, да, здесь в этой песне действительно не хватает чуть-чуть. То есть, ну, качественный, интересный, хороший трек. Ну вот, не знаю. Вот, ну, сложно судить, но, по крайней мере, песня интересная. Вот.
0: Давай объявляй следующую.
1: Сейчас будет интересно, ребята. Сейчас будет интересно. Впервые за всю историю неформатного радио прозвучит песня группы, которая играет не в мегаполисе, не в городе областного подчинения и даже не в райцентре. Ребята играют в деревне. Вот, послушайте просто. Ребята из деревни. Вот сельские парни, сельские хлопцы, да,
0: А чем они хуже городских-то, объясни мне.
1: Они ничем не хуже. В том-то и дело, что они ничем не хуже городских.
0: Просто смотри, это достаточно большая деревня, раз там насобиралось талантливых людей на целую группу.
1: Ребята большие, просто молодцы, очень яркие парни, очень с ярким материалом. И хоть они пишут о себе, что они из Тюмени, но я сразу вам скажу, что это не Тюмень, ребята, это далеко не Тюмень, это деревня под Тюменью, где-то далеко-далеко-далеко, в сибирских снегах, занесенные снегом, занесенные ветром, ребята далеко от цивилизации, но тем не менее делают интересный, качественный русский рок.
0: Но и трава вот... у них тоже растет, я думаю.
1: Я думаю, что да. Тем более, что эти песни, которые они делают, да, они очень похожи на наш старый русский рок. И вот я бы сравнил, конечно, с песнями Бориса Борисовича, с песнями «Аквариума». У меня первая ассоциация была именно с композициями «Аквариума», с первыми альбомами. Вот «Треугольник», тоже самый, да, синий альбом, возможно. Вот песня из этой череды. Ну, не буду томить. Группа называется «Южный парк». Это Тюмень, Тюменская область.
0: Знаешь что, извини, я тебя оборву. Мне просто сейчас тюкнула в голову мысль. Друзья, вот все, что я сказал нелестного про прошлые песни, про уже отзвучавшие, так я хочу просто объявить так вот во всеуслышание. Я говорил именно про конкретные песни. Про конкретные песни, про конкретные треки, даже, а не песни, которые отзвучали конкретно в сегодняшнем эфире. Вот, и ни в коем случае я не хаял группу, я не хаял талант ребят. Вот.
1: Не оправдывайся.
0: Не-не-не, дело не в том, что я просто, знаешь, мне сейчас что-то торкнуло так в голову, что вот кто-то подумает, вот он всю нашу группу обосрал. Нет, только конкретно взятый трек, конкретно с этой передачи, которую я конкретно сегодня услышал. Вот, давай дальше про деревенских панков.
1: Хорошо, друзья. Это не панки, это хиппи.
0: Хиппи.
1: Песня называется «Веселые хиппи». Это ребята из Тюменской области. И, ну, блин, ребят, когда я эту песню услышал на сайте Rock Lab, я просто, ну, я писал.
0: Тут слышат уже, мы никогда не услышим эту группу.
1: Я прыгал до потолка, потому что это было действительно клуб, это действительно классно, это было круто. Вот, не буду больше говорить, потому что уже слушатели ругаются.
0: Я прям хотел бы на это посмотреть, как
1: группа
0: скакал, прыгал.
1: Да, группа «Южный парк», это Тюменская область, композиция называется «Веселые хиппи». Вот кто любит творчество Бориса Борисовича, да, я думаю, что вы найдете здесь аналогии. Поехали.
0: Ну, давай попробуем. Поехали.

0: Но беру назад свои слова о том, что в деревне нашлось столько талантливых людей, что они собрали целую группу. Вот. Это один человек. Ну, я так подозреваю. Ну, может быть, я не прав, конечно, но вот мне так показалось. Это один человек и что-то типа там Casio, Yamaha, вот что-то такое, да? Вот. Песня, вот смотрите, вот комментарий мне пришел в MailAgent. «Красная плесень, потормозее и намного приличнее. Философия так и прет». Философия так и прет. Артурчик мне кинул аквариум «Старик из Ладоев». Артурчик, вот близко нету. Знаешь, мне что пришло в голову? Я когда слушал, и когда пошел 118-й куплет, я вспомнил, знаешь, вот америкосы любят такую песенку. На полке стояло 99 бутылок с пивом, одна упала, осталось 98 бутылок. На полке стояло 98 бутылок с пивом, одна упала, осталось 97 бутылок. И так вот, пока вот не доберут до... пока все не разобьются. Вот. Так, комментарии. 70-е. Совок такой забавный. В проигрыше похулиганили с нотами, хипари деревенские позабавили в общем. Так, я бы ее сделал в кантри чуть быстрее. Песня «Класс», пишет. Так, здорово, забавно. Привет, Димка пишет, я опоздал, привет всем. Так, деревенский бенд «Ван» про носорогов и бабочек. О чем это, спрашивает Юлька.
1: Ну, о вот хиппи.
0: Я вот думаю, это как раз вот про... У нас в деревне было 100 хипанов, одного застрелил колхозник. У нас в деревне теперь 99 хипанов, одного застрелил колхозник. У нас в деревне осталось 98 хипанов и еще одного застрелил. И вот так вот можно до бесконечности. Так, даешь хиппи, ребята молодцы, написала Ася.
1: Захар, обрати внимание, что все наши слушатели поддерживают эту данную команду.
0: Ну да, наверное.
1: Это свежо, это интересно, это ярко, на самом деле, даже так.
0: Ну, честно сказать, вот смотри, написали такие классные хиппи, что не собрали в кулак текст. Сейчас накурюсь и тоже спою.
1: Но это специально, я так сделал.
0: Так, вот, смотрите, Зухер написал новый хит. Ну, ребят, отдаю текст вот абсолютно задарма. Вот, если прорветесь с моим хитом в люди, ну, пузырь коньяка мне. Вот, я, наверное, даже, ну, я, в принципе, что хотел, сказал. Вот, Casio, Yamaha, забавный текст, очень... продуманный. Я не знаю, что сказать. Я,
1: блин,
0: я
1: атмосферная песня, очень под настроение.
0: Ну, может быть.
1: Молодцы,
0: может быть.
1: Просто молодцы. Хорошая, еще раз повторюсь.
0: Хорошая трава растет под Томском.
1: Под Тюменью.
0: Под Тюменью, извините.
1: Под Тюменью.
0: Вот, смотрите, Дарья пишет. Прелестная песня, «Южный парк», любимая группа с детства. Я сейчас не поленюсь, открою профиль Дашеньки. Дашенька, так, Тюмень, русский, информация отсутствует. Сколько тебе лет, Дашенька?
1: Ты меня думаешь...
0: Ну, давай мы визуально оценим. Ну, вот...
1: Лет 18.
0: 16, мне кажется. 15-16. Вот, ну, с детства, да, может быть, она слушает Южный
1: Ладно,
0: парк.
1: Дело не в этом. Дело не в этом, друзья.
0: Вот, на неформат, смотри, еще один хит. На неформатке было 12 треков, засрал 11-й Зухер. На неформатке осталось 11 треков. Вот, да, так тоже можно. Не засрал, но, как сказать, мне сказать нечего, вот.
1: Ладно, едем дальше. В любом случае, галочка будет за эту команду. Ребята, большие молодцы. И я считаю, что такая музыка должна звучать на радио. И я...
0: Ребят, если вы нас сейчас слушаете, вот все-таки развейте мои сомнения или подтвердите. То есть мне кажется, что это один человек и какой-то синтезатор. Вот. Один считает, что это целая группа. Вот. Но я все-таки думаю, что это там один, ну максимум два человека. Один с синтезатором, второй с гитарой. И все.
1: Так дело-то на самом деле даже не в этом. Дело в том,
0: что песня
1: хорошая.
0: Просто, мне просто вот самому интересно, я правильно все услышал или нет.
1: Ладно, едем дальше, друзья. У нас на очереди еще очень много треков, да. Я заранее извиняюсь перед музыкантами, которые сейчас у нас пока еще не прозвучали. Ребят, у нас сегодня двойная программа, поэтому ждите своей очереди, скоро вы все прозвучите. Вот. И впереди у нас очень много, безусловно, очень много интересных треков, которые будут звучать на неформатном радио. И следующий наш участник.
0: Вот сейчас, понимаешь, после такой фразы захотелось включить рекламу. Блять, ее отродясь не было на неформатке.
1: И не
0: было. Но захотелось включить рекламу, понимаешь? Что за хрень такая? Ты, че, куда тебя понесло? Давай уже следующий трек рассказывай.
1: Вот, друзья, следующий трек. Группа с интересным очень названием «Холодный чай». Ребята, которые играют относительно давно, ребята с именем, у них очень много интересных композиций. И я очень рад тому, что данная команда представлена у нас на неформатном радио. И одна из композиций сегодня прозвучит в эфире 5+1. И также будет бороться за ротацию, за попадание в ротацию на неформатном радио. Песня, которая сейчас прозвучит от группы «Холодный чай», она...
0: Он привстает посмотреть
1: мне
0: на
1: очень,
0: текст.
1: Очень далеко идти до компьютера, да, потому что говорилки нет. Песня называется «Научи меня». Песня, которая меня вдохновила, впечатлила. И действительно, мне кажется, это серьезная очень работа. Думаю, что она вам всем тоже понравится. И песня ребят из города Киров, да, она вам покажется симпатичной.
0: Там вот точно мы знаем, что там 3 человека.
1: Там может быть.
0: Димка, там есть Андрюха, там есть Кирилл.
1: Так вот, друзья, «Холодный чай», город Киров. Научи меня. Поехали.
0: Ну, сейчас я тебя научу. Ты мне, кстати, секс обещал сегодня. Вот мы сейчас этим
1: займемся. Это ты мне обещал секс.

Ребятушки, вот буквально минуточку. Вот, сейчас я сделаю следующим образом, ну, чтобы всем понятно стало.

0: Ну и так далее и тому подобное. В принципе, я думаю, все поняли. Вот, группа Good Charlotte. Песня называется 1979. Причем, ну вот когда отслушал это, я не скажем так, что я знаток прям этой вот музыки, да. Вот, когда модерировал треки, прибежал мой ребенок, говорит: папа, у тебя там что, Good Charlotte играет? И я специально включил сперва этот трек послушал, потом этот трек послушал, потом опять этот трек послушал, потом еще раз послушал. Я понял, что просто, ну, 80% совпадения и по тексту, и по музыке, и т.д., и т.п. Вот, в принципе, дальнейшее считаю... Я даже не знаю, мне обсудить-то особо и нечего.
1: О, Захар, ну честно сказать, я не
0: если музыки, бы да. Ребята сказали, что вот мы сделали хороший кавер на Good Charlotte, или там, как Сергей Минаев, как он называл эти все песни, да, когда он брал чужую песню, переделал, пел ее по-русски. Пел ее по-русски, вот. Тогда было бы все понятно, мы могли бы что-то обсудить. Вот. А так, ну, очень много совпадений, поэтому я отказываюсь что-либо вот далее говорить. Вот, смотрите, Юлька пишет: вот-вот, где я ее слышал. Вот-вот, где я ее слышал. Еще 150 примеров, пишет Артур. Так. Ну и т.д. и т.п. Короче, вот Макс пишет: к сожалению, разнообразие хромает у многих музыкантов. Но тут, в принципе,
1: ну, нот всего 7, на самом деле.
0: Нот всего 7, но понимаешь, когда полностью вот, взята полностью мелодия.
1: Ну, я не заметил, что полностью взято все.
0: Ну, полностью Захар, ну... мелодия взята, полностью. Ну, все взято оттуда, только спето по-русски, и чуть-чуть текст спет по-другому. Чуть-чуть. Но гармония та же, все то же. И, ну, мне сказать нечего. Я даже обсуждать этот трек не буду. Вот.
1: Вот убил ты меня на корню, то есть я даже, ну, как бы не могу сказать то, что я хотел сказать.
0: Вот Артур пишет: энергии просто нет. Ну, как...
1: Не, ну, а какая тут энергия? Здесь симпатичный трек, красивый.
0: Я вот сейчас, знаете, я сейчас сделаю один эксперимент. Я сейчас в одну деку вставлю Good Charlotte.
1: Ну, зачем?
0: А мне интересно, насколько они попадут
1: в... Да не попадут они.
0: А во второй трек я вставлю... Во вторую деку я вставлю сейчас как раз холодный чай. Я их попробую запустить синхронно. Нет, очень синхронно не получится, но где-то секунда задержка будет.

0: То есть вот слышите, да, да, да, даже вот они в двух деках, они синхронно практически играют с задержкой, то есть в нажатии мною мышкой по разным кнопкам. Все. Дальше обсуждать, считаю, просто нечего.
1: Внимание, в конце записи программы приложено совещание на тему этого трека. Как оказалось, не все так уж там и понятно. Дослушайте обязательно до конца, ну или перемотайте в конец программы, там есть это обсуждение.
0: Так, где мой бэкграунд? Дайте мне, верните мне мой бэкграунд. Вот, поехали. Объявляю следующих участников.
2: Сбил меня с панталыку, блин. Я теперь даже не знаю, что и говорить, блин.
0: Ну, говори, что считаешь нужным. Что, ну, но я же не мог вот не обратить на это внимание. Я обязан это делать. Потому что я здесь говно говняное сижу и вот говорю как есть. Хамелеон дальше у нас.
2: Друзья, очень интересная команда и очень интересный у нас участник. Группа «Хамелеон», они долбятся в ротацию нашу, да, долбятся в 5+1 очень долгое время. Ребята из Курска, ребята очень интересные, и они присылали раз, два, три, четыре, несколько раз, да, и много очень своих песен, да, и мы постоянно с Захаром слушали, да, и прошлую программу отслушивали, да, писали свои комментарии, да, потом я писал свои комментарии, да, и мне вот, ну, чего-то, совсем чего-то не хватало. Группа интересная, группа очень качественная, да, тем более город Курск у нас никогда не звучал на неформатном радио, но чего-то вот постоянно ребятам не хватало. И вот они, наконец-то, выслали песню, которая меня полностью удовлетворила, да?
0: Она тебя удовлетворила, тебе хватило.
2: Блин, песня тебе шикарная. Хватило. Песня шикарная от ребят, да? То есть на протяжении многих треков ослушивал пацанов, да? И вот эта песня, она, мне кажется, достойно будет звучать на сегодняшнем эфире. Группа называется «Хамелеон», а песня «Суперстар». И эта песня, опять же повторюсь, на мой взгляд, она относительно тяжелая, и она имеет все шансы на то, чтобы выиграть наше сегодняшнее голосование. Был бы этому очень рад. Так вот, тяжелые ребята из Курска, группа «Хамелеон» с композицией «Суперстар».
0: Слушаем. А почему «Хамелеон»? Вот, кстати, ребят, если слушаете нас сейчас, расскажите, почему такое написание? Или просто вам «Хамелеон» сам по себе чем-то...
2: досадил.
0: Досадил, да. Вот, что там «Хамелеон», «Суперстар», поехали.

0: Ну, что смогу сказать? Что могу сказать? Сведено, конечно, отвратительно. Сведение – говно. Сведение – говно. Ненавижу я вот такого плана музыку. Вообще не люблю, терпеть не могу. В принципе, тяжелую музыку. Бля, ребят, ну вы охуенные.
1: Соглашусь.
0: Мне понравилось, мне очень понравилось. Несмотря вот на массу всяких косяков. Но опять же, вот Артур пишет, что что ты там, я считаю, что это сведение. Сведение говно. Вот, или ребята лайв писали просто. Но это вторая галка за сегодняшний эфир, по крайней мере от меня. Причем та галка была натянута, а вот это вот от души. От души. Плохо записано, плохо сведено, но, блядь, я вижу, что ребята охуенные. Молодцы. Молодцы. На самом деле не ожидал. Порадовали. Пишите нормально, я бы вот с удовольствием прям даже сходил. Если как минимум 60% вашей музыки вот такая, то я с удовольствием схожу на такой концерт.
1: Захар, слушай, все-таки мы сегодня еще ни разу в эфире не давали рекламу Малоярославцу, да, фестивалю.
0: А мы пока...
1: У нас Курск в нашу орбиту входит или нет?
0: Курск в нашу орбиту... Нет, ну вообще в нашу орбиту войдут все предварительные отборы. А чисто региональные мы, наверное, возьмем Тулу, мы возьмем, скорее всего, Орел, скорее
1: Калугу.
0: Всего, возьмем Брянск,
1: Калугу.
0: Калугу возьмем.
1: Орел, возможно.
0: Орел, Брянск, Калуга, Тула, это будет наш именно вот лайф-отбор.
1: Ну, Курск тоже недалеко.
0: Мы не справимся, мы не справимся.
1: Нет, Захар,
0: просто
1: смотри,
0: это много.
1: Вот эта команда, вот на мой взгляд, да, она реально достойна того, чтобы звучать на Малой Ярославце.
0: Они достойны, да.
1: И вот мне бы хотелось, конечно, чтобы они прозвучали, потому что...
0: На самом деле, коль уж ты завел речь про Малый Ярославец, ребят, очень скоро, то есть я сейчас сам жду просто регламент фестиваля, вот, в этом году мы точно так же сотрудничаем с Малым Ярославцем, как и в прошлом году, и, как я надеюсь, в будущем, вот, поэтому уже сейчас давайте начинайте готовиться, начинайте там, будите своих гитаристов, выводите из запоя барабанщиков. Очень скоро, прям вот буквально на днях. Причем я знаю, что московские группы уже стартанули отбор, а региональные отборы еще не начались. Вот как только мне пришлют регламент, сразу же мы начнем отбор на фестиваль Мото Малоярославец. Вот, так что будьте готовы, следите за новостями на Неформатке. Как только у нас появится официальная информация, сразу же появится у нас и как добавить, отправить свою заявку на фестиваль, и мы уже начнем освещать все это дело. Вот, пока мне сказать просто нечего про Малый Яр,
1: ну,
0: поэтому
1: хорошо,
0: я и не говорю,
1: друзья,
0: про него.
1: Я все-таки скажу по поводу данных ребят и данного трека. Я очень рад тому, что я тратил свое время, тратил свои уши. Было до этого у нас на Неформатном радио много ваших треков, да, я все их отслушивал качественно, честно, да, и они мне не во всем нравились. А вот эта вот песня, да, она хороша, она реально хороша. Вы большие молодцы, и если вот учесть...
0: Ну... Слышно, что ребята живьем работают очень качественно. И подход у ребят серьезный. Причем я больше склоняюсь все-таки, что это лайв-запись, и что там просто о сведении разговора
1: не может быть.
0: Ну, может,
1: просто
0: в
1: линии писались.
0: Мне кажется, это лайв. Вот, поэтому, ну, хорошо.
1: Блин, молодцы.
0: Хорошо.
1: И вот, ребят, на будущее, да, я считаю, что этот трек один из очевидных претендентов на победу в нашем голосовании, да, у нас два трека победят. Если вы победите, а я почему-то в этом очень мало сомневаюсь, ребят, попробуйте эту песню записать в нормальном качестве, чтобы ваша песня звучала каждый день на Неформатном радио в нормальном качестве, и чтобы вас слышали и в России, и в Украине, и в Беларуси, и в других городах страны.
0: Смотри,
1: да?
0: вот мы маякнули, сразу атомные диаболики просятся в Малый Ярославец. Ребят, будет голосовалка, то есть, в принципе, мы ничего решать не будем, Плюс Ярославль, он как бы за нашей границей возможностей. То есть если мы можем как-то продвинуть там близлежащие окрестности, да, там Орел, Брянск, Тула, там наверняка у меня будет какое-то право вето, как и в том году, вот, то вот Ярославль вообще не в нашей компетенции. Единственное, что могу вам всем сказать, не только ярославским, всем музыкантам, которые нас сейчас слушают, готовьтесь жестко голосовать. Готовьте, работайте сейчас со своими друзьями, со своими подписчиками, со своими слушателями. То есть вот держите всех вот на, как это называется, на горячей жопе, да, потому что там подписчиками, со своими слушателями. То есть вот держите всех вот на, как это называется, на горячей жопе, да, потому что там реально будет

0: Поэтому уже сейчас готовьтесь, уже сейчас своих фанатов агитируйте, что вот скоро, скоро, скоро. Буквально, я думаю, вот, ну, неделька еще, полторы, и все, и понесется вот это говно, все, начнется мордобитие, начнется эта свара. Так что готовьтесь. Это стоит того, это стоит того, это классный фестиваль.
1: Кто не был там ни разу,
0: причем я
1: приехать,
0: могу сказать, что нашествие, оно отдыхает.
1: Оно сосет.
0: Оно реально сосет после Малоярославца, потому что, ну, много где побывал, много где чего, но вот Малоярославец — это действительно стоящее, это действительно откровенно, действительно душевно и правильно. Так что бейтесь обязательно. Если есть возможность, обязательно бейтесь. Там надо побывать. Ну, а кто не прорвется выступать, то, ну, приезжайте так. Приезжайте так, надо-то всего: палатку, дрова, воду.
1: И мясо для
0: шашлыков. И мясо, да. Ну, и пойло, конечно, побольше. Там все увидимся, там все встретимся. Будет у нас стоять там свой павильончик неформатного радио. Там все послушаемся, все пообщаемся.
1: Ладно, вот,
0: давай подальше, да.
1: Тем более, что у нас уже много. Времени мало осталось, а песни еще есть.
0: Смотри, мы не уложились за 2 часа. Время без 5:11.
1: Ну, придется быстрее.
0: Ты прикинь как, за 5 минут нам надо прогнать 4 трека.
1: Мы немного задержимся тогда, ничего страшного.
0: Ну давай.
1: Я все равно еду домой на такси. Так вот, друзья, следующий наш участник с севера, с дальнего крайнего севера. Человек, который...
0: А чук-чав-чуме ждет рассвет.
1: Так вот, человек, который у нас уже звучал в 5+1 на заре этой программы, да, это человек, опять же, с рок-лаба, человек очень интересный, песни у него классные, здоровские, и я считаю так, что вот спасибо большое товарищу Петриеву за то, что он выложил песни на неформатное радио свои, ну, не так давно, да, потому что вот, ну, честно сказать, дружище, я про тебя немного запамятовал.
0: А он давно хотел, порылся на Фейсбуке. Люди, вы вот если чего-то хотите прям конкретно спросить у организаторов неформатного радио, вы пишите всегда в личку, потому что все вот... Вот у нас есть фейсбуковское вместилище, да? У нас есть официальный аккаунт неформатное радио, да, во ВКонтакте, там, в Одноклассниках. Но там я бываю постольку, поскольку, то есть, ну вот, буквально там вот зашел раз в полмесяца. Если что-то... То есть человек на самом деле уже давно хотел что-то загрузить, но он не мог зайти, потому что он забыл пароль. Он забыл, как вообще попасть на неформатку. Вот. И писал мне в Facebook. А я в Facebook вошел буквально там 3-4 дня назад, посмотрел, блядь, вот человек потерялся, заблудился, направил его. И вот он нарисовался, и, конечно, сразу его поймал за гриву. И сразу потащил.
1: Да, друзья, вот на самом деле я не знаю, как правильно объявить, потому что вот название данного проекта, ну, это одна буква, причем буква не русского алфавита, да, а иностранного. H, H, или как вот? Ну,
0: H?
1: H, да.
0: H. То, что в начале спирта.
1: Да.
0: H.
1: Так вот, исполнитель под кодовым названием H, это человек, который исполняет и играет свои песни один. Он все делает в одиночку. И, друзья, я вот что хочу сказать, что...
0: Ансамбля, без ансамбля.
1: Да, да, да. На неформатку дорога не закрыта никому. И в первую очередь мы поддержим, конечно, тех людей, которые делают свои песни сами, одни. Вот, ну, это достойно.
0: Ну, не в первую очередь, нет, не в первую очередь, но мы их не отодвигаем ни в коем случае, потому что любой человек, который занимается творчеством, он уже выделяется из толпы. Вот. А если
1: тем
0: у него
1: более,
0: еще
1: если
0: и получается...
1: такие песни интересные, да? Значит, город Мирный у нас на очереди, да? Исполнитель под кодовым названием H, H. Я не знаю, правда, как правильно.
0: Да говори уже как-нибудь, ты объявляй, да давай.
1: Ладно, объявляй и слушаем. Композиция называется «Ты спишь».
0: Вот меня Гриша поправил, да, Григорий, я почему-то решил, что у нас формула спирта начинается с водорода, ни хрена, она начинается с другой буквы, поехали.

Стопэ, какая-то хрень. То ли у нас коняшка пропустил участника, это Линера какой-то. And Moonfish. Это следующий трек. Не мы поменяли, а ты набивал плейлист. Ребятушки, я прошу прощения за коняшку у всех. Все-таки вот мы сейчас послушаем человека водорода. Поехали. Поехали.

так вкрадчиво дышится, веки недвижимы, все, что так долго искал.

0: Итак. Гришка вот мне написал не для эфира.
1: Не для эфира. Почему же нет?
0: Вот я тоже думаю, может, все-таки зачитать. Все-таки я зачитаю, Гришаня. Вот Астрахань нам пишет, есть молодые группы, хотят почувствовать хотя бы атмосферу. Просто все разрекламированы, участвуют там, где такой строгий отбор худруком, что прямо жуть. Хотят посмотреть со стороны, но вот не знают где. В общем, где, когда можно окунуться. Но,
1: пожалуйста,
0: пожалуйста, неформатка на радио. Для этого и есть неформатка, чтобы все могли быть услышанными. Вот. И худруки-то здесь, в принципе, тут нет худруков. Тут есть один, который всех любит, а второй, ну, просто дурак. Ну, что сделаешь? Ну, вот, говорю, что думаю. Вот, так, смотрим. Макс пишет, третья галочка от меня, товарищу Аш. Артурчик пишет, на этом треке я не засыпаю. А здесь есть энергия, хотя трек спокойный. У трека есть записан... Ой, у трека есть развитие, хотя записан в стиле YouTube. Так, зажигаем фонарики. Люблю подобное перед сном, когда нужно расслабиться. Вот, рандальный ход, мелодию, кульминацию бы поярче. Я не знаю, на каком языке ты материлась, Вик. Так, Юлька пишет, хороши. Мой настоящий претендент. Так, далее комментарий норм. Я вот всю программу прослушал, а вот это зачепись. Хороший трек, неплохо, очень неплохо, красивая акустика. Так. А, вот, Гришаня пишет, я им уже говорил и скидывал ссылки. Чего бояться, я уже не знаю. Ну вот видишь, не бояться. Вот уже видишь, уже добавились. Уже добавились, уже мы это дело отслушали. Вот, но по мне, в принципе, вот в начале трека я подумал, что да, третья галочка. В середине трека я был уверен, что это третья галочка от Зухера. Вот, но в принципе все неплохо. Все очень хорошо, но вот очень-очень длинный трек получился. Затянут очень он.
1: Да не так уж и собственно затянут.
0: Очень он затянут. Так вот, читаю дальше. Кстати, трек чем-то затронул. Но вот так как я писал, то прослушал текст.
1: Нет, друзья, на самом деле трек теплее.
0: Нет, трек хороший, трек красивый. Но вот я бы сделал бы его чуть-чуть вот покороче бы, что ли. Чуть-чуть покороче.
1: Да он так короткий.
0: И он будет прямо, понимаешь, вот самый, вот, самый девки
1: хит,
0: раз.
1: Хит, да?
0: Самый девки раз. То есть он дозревает. Приходит на свою вершину, а потом вот он по этой вершине очень долго ползет. Когда уже надо рухнуть, а он все ползет, ползет. То есть вот, ну, чуть-чуть, там, я не знаю, секунд на 40 его даже сделать. Короче, он уже будет более... Лучше как-то выразить. Не, ну, трек хорош, галочка будет по любасу. Так, стоять, Зорька, у меня тут опять... Я сегодня что-то не укладываюсь вообще никак в свою говорилку. Постоянно мой бэкграунд... заканчивается раньше, чем я заканчиваю говорить. Вот. Короче, галочка от меня будет. Что я своим затуманенным разумом хотел сказать, вроде все поняли, да? Все хорошо, все красиво, но очень вот длинно. Длинно, покороче надо. Потому что он тогда будет оставаться. Он в голове будет оставаться, а так он успевает надоесть. Вот.
1: Ну, хорошо, друзья. У нас на очереди еще два трека. Тем более, что у нас программа уже практически закончилась по времени, да?
0: Да не практически, она закончилась 7 минут назад.
1: Но, тем не менее, что мы очень много в эфире говорили, очень много обсуждали, да? А, тем не менее, два интересных трека еще у нас на очереди есть.
0: Вот у нас, смотри, Рома спрашивает, почему выключили предыдущий трек?
1: Мы не выключали.
0: Мы его не выключали, он был ошибочно включен. Он будет звучать
1: сейчас. Будет только что. Вот сейчас прозвучит.
0: Да.
1: А, так вот, друзья, на очереди у нас следующий музыкальный исполнитель, город Сергиев Посад, это Подмосковье. И сразу хочу сказать о том, что не фанат такого данного направления, да, но тем не менее, вот когда я песню эту услышал на Рухлабе, да, я просто охренел. Сильная подача, очень интересный музыкальный материал, драйв, напор, я не могу судить, потому что мне это не нравится, да, но я не мог ребятам не дать шанса. прозвучать на прямом эфире, да, на неформатном радио. Потому что я считаю, что группа хоть и молодая, но она очень интересная. Я сейчас объявлю данную команду, да?
0: Подожди, я сейчас сперва скажу. Артурчик, дружище, давай этот, спокойной ночи. Вот, объявляй. Объявляю. Просто он попрощался, ну как бы я чувствую, что он сейчас сбежит, а я ему пока-пока не успею сказать. Вот. Давай.
1: Итак, Линера and... Блин, господи, я очень далеко нахожусь.
0: Лайнера and Moonfish, лунная рыба, короче. Простит ли нас земля, Сергиев Посад, ставим, слушаем.
1: Это альтернатива, но, ребята, я еще раз повторяю, что драйв, энергетика, напор и очень интересный материал. Слушаем.
0: Давайте попробуем, поехали.

0: Итак, друзья, 23.13, пересидели мы уже аж на 13 минут, вот, но тем не менее, у нас еще один трек остался, вот.
1: Плюс один от Толы.
0: Все прозвучат сегодня, все, кого задумали. Вот, Артурчик написал, теперь точно всем до свидания. Артур, дружище, ты знаешь, вот когда была вот эта пауза, я тоже вот вознадеялся, что оно уже закончилось, но вот нифига. А так, ну, давайте мы что ли зачитаем комментарии.
1: А там конструктивизма мало на самом деле.
0: Так, вот пишут, тихий вокал, забили вокал. Тут как раз случай, когда бэк-вокал поет громче, чем основной вокал. Вот. Я так подозреваю, что это лайв. Вот, когда закончится начало, народ спрашивает. Затянули начало, пустоватое начало, передержали. Это все комментарии, это пока не я. Так, нет, мне не нравится. На асфальтовых полях зреет только черный дым. Трек сырой. И все. Вот, песня не цельная, прям Франкенштейн. Дрых. Ну вот что написали слушатели. От себя могу сказать, что музыка интересная. Задумка хорошая. Вот. Но с вокалом прям вот беда. То есть его надо или исключать вообще и играть инструменталку, или вот прям завтра начинать заниматься вокалом, потому что более-менее пристойная, хорошая музыка губится абсолютно манерой пения, подачей, исполнением в целом. И вот именно его уже слышишь, уже музыку не слышишь. А слышишь только то, что доносится там, со средне-низких частот. Вот, и понимаешь, что хочется вот сказать «мама, роди меня обратно». Но это лично мое мнение. Можете опять начинать стрелять
1: это
0: по моей машине.
1: Мнение, да.
0: Да, можете опять стрелять по моей машине, но мне не понравилось.
1: Ладно, друзья, сильно. Учитывая то, что у нас уже программа просрочена, у нас еще на очереди один трек, плюс один, от Тулы. Не будем больше обсуждать и ставим в эфир следующий трек. Но предварительно пару слов хотел бы сказать.
0: Нет, обсуждать мы не будем, но пару слов хотел бы сказать.
1: Безусловно. Так вот, коллектив с названием «Spirits of Slachom» — это команда, которая в перспективе готова занять серьезную, интересную нишу в тульском андеграунде, который имеет место быть в плане тяжелой музыки.
0: Прям совсем в андеграунде?
1: Ну, это андеграунд, да. Тем более, учитывая то, что в этой группе собраны музыканты, которые играют очень давно.
0: Лехи Свободы там нету?
1: Дай бог.
0: Слава богу.
1: Ладно, дело не в этом. У Лехи Свободы тоже интересная песня, да, но как бы речь сейчас не об этом. Так вот, друзья, Spirits of Slachom — это команда, которая не так давно заявила о себе.
0: Тебя опять не слышно, ни хера сейчас я тебя прибавлю.
1: Так вот, не так давно эта группа заявила о себе на Бастоннике, в магазине Бастон, на концерте. Наде Михаленко, огромный привет.
0: А ты там был, что ли?
1: Я там не был, но я видел фотографии, отчеты и
0: слушал. Ты фотографии видел?
1: Да, и слушал аудиозаписи. Так вот, друзья, очень интересная команда. Ребята, которые играют, ну, такой, знаете, не похожий ни на что русский рок. И вот данную песню отобрал, потому что здесь сошлись воедино и вокал Нади, да, который повторяет творчество Анны Пингиной, творчество Ольги Арефьевой, и текст интересный, и музыка, да. Но музыка, по крайней мере, пока она идет акустическая. Но я уверен в том, что ребята соберутся, запишутся. И когда мы договорились о том, что данная песня просит в эфире, мы поговорили о том, что если песня выиграет голосование, да, то ребята запишут качественный, хороший трек, и с этим треком будут представлять свою команду на неформатном радио.
0: То есть вы вот так вот заведомо договорились, что если солнце упадет на землю,
1: Нет, почему, Захар, почему? Дело в том, что песня действительно интересная, и в том виде, в котором она сейчас прозвучит,
0: не,
1: да.
0: Ну а при чем тут, если выиграют? Ну а если не выиграют, что они не будут писать, они не будут заниматься?
1: Они будут писать, они будут заниматься.
0: Что за бред такой идет?
1: Но здесь вопрос в том, что...
0: Я пока не слышал песню.
1: Ну давай послушаем, в конце концов.
0: Мне сам подход интересен. Если ребята выиграют, то они запишут. Вот я бы, блядь, готов был бы записать, да мне не на что. А тут вот, если выиграем, то запишем. Нет бы сказали, вот, как запишем, так сразу, ребят, вам обязательно
1: Захар,
0: пришлем.
1: Ну ладно, не придирайся. В любом случае, музыка интересная, послушаем сейчас и потом...
0: Ну давай слушать, поехали.

0: Хорошо, что ей не попалась под руку большая советская энциклопедия с разделом деревья. Вот, потому что очень много видов и подвидов растет только в России. А если взять еще баобабы...
1: Ты опять очень циничен.
0: Я, да. Я всегда был гондоном. Вот. А, ладно. Ну, не обсуждаем же мы их, да?
1: Плюс ну, темнее.
0: Темнее. Ну, работа интересна. Работа интересна. Но... Понимаешь, вот по одной этой песне я не готов судить творчество, дабы заранее не обидеть. Понимаешь, вот если где-то там вот сыграл человек трек, и понятно, да, что он вообще из себя представляет. Тут пока понятно, что, ну, по крайней мере, интересно.
1: Вот если бы я услышал,
0: вот если бы я услышал 2-3 песни, тогда бы у меня сложилось бы какое-то мнение. По этой песне я мнение сложить не могу, потому что это, в принципе, так даже больше, не песня.
1: Они есть на сайте Информатного радио, кстати.
0: Это даже не столько песня, сколько, наверное, какой-то вот прикол, что ли, я не знаю. Ну,
1: но это не прикол, это серьезная песня, интересная.
0: То есть это вот такое, такая жизнеутверждающая позиция.
1: Мне понравилось, тем не менее, что я еще раз повторю, что это мне напомнило песню Арефьева, Пин. И это действительно интересно.
0: Чем?
1: Материалом, подачей.
0: Ну,
1: оформлением.
0: Ну, оформление там гитара. Причем вот я бы взял бы лучше бы или ситар, или банджо, если под такой текст. Там бы ситар, наверное, лучше бы звучал. Оно, по крайней мере, понятно было бы, что к чему. Вот. Ну, я не готов судить, потому что я чувствую где-то вот под нутром, да, каким-то бараньим своим жиром, я чувствую, что материал сам по себе интересен. Вот, но судить я пока не готов, потому что судить, в принципе, нечего. Тексты я никогда не обсуждаю, потому что я их не слушаю, хотя вот, вот этот текст я услышал, потому что все время дерево, дерево, дерево. Вот. Вот есть комментарий длинный, длинный комментарий. Еду я на лошади, тыгадын, тыгадын. Обалдеть, как мне классно. Курите, курите. Залейте химией астраханскую дикарку. Ну, нафига. Ну, вот что-то, да, вот это... Как они называются? Подожди, эти стихи, три строфы. Хойку, да? Хойку. Хоку. Хоку или хойку, что-то такое. Вот. Оно напоминает, но... Я не готов обсуждать этот трек серьезно. Вот. Скажем так. О группе я говорить ничего не могу, потому что я услышал только этот трек, а этот трек я не могу обсуждать серьезно, потому что понятно, что это или стёб. Ну а если это на полном серьезе, то, конечно, это много хорошей травы. Вот, у меня ее столько нету.
1: Вот. Ладно, комментарии.
0: Комментарии. Вот, кстати, моя любимая песня заиграла, да? Мы ее так потихонечку на заднем плане оставим. Я когда эту песню включаю, Алексинская милиция, она просто даже не подъезжает к моей машине, которая брошена посреди проспекта без аварийки. Так, комментарий. Медитативно. Буратино делается из срубленного дерева. Мне понравилось, но не текст. Так, я бы сказал, что это No Wave. Будет ли еще метал? Максимка, нет, уже ничего не будет, потому что это был последний трек в сегодняшней программе. Видимо, уже ничего не будет. Хотя там есть еще, ну, грамм 70 на двоих. Но я их готов посвятить Крису Ри. Вот. В принципе, все. А, вот по музыке Этника. По-моему, это набор рифм к слову «дерево». И к разным видам дерева. Это я читаю комментарии. Текст не понравился, а само исполнение понравилось. Песня хороша в любом случае. Не по голосу, а именно по музыке. Ну и все, вот в принципе, наверное. Для Арефьевости мало эмоций, вот написано. Чем-то Тол Мириам напомнила по музыке зачет песни. Ну вот как-то так.
1: То есть, Захар,
0: так.
1: Знаешь, вот в целом песня понравилась, слушай.
0: Она, понимаешь, она интересна именно своей необычностью.
1: Да, да, это есть.
0: Вот единственное что, ну, допустим, вот если я слушал вот, предыдущие 11 треков, я готов был составить свое мнение о коллективе по треку, да? И я мог как-то вот это все разбавлять. А по этой песне я не могу составить мнение о коллективе, то есть я не могу понять, всерьез они это спели или это был стёб. То есть, если это был стёб, то он, ну, хороший стёб, он больше ничего из себя не представляет, потому что, ну, как таковая музыкальная составляющая, вокальная составляющая, там, ну, скажем честно, никакие, да?
1: Не скажу.
0: Вот. Ну, давай уже честно.
1: Вокал хороший.
0: Ну, в ноты попадает во все полтора аккорда.
1: Подача есть.
0: Вот. А если это воспринимать как отдельное какое-то вот произведение искусства, то, ну, извините, на произведение искусства это не тянет. То есть я не могу составить мнение о группе по этому треку. Поэтому я, в принципе, критиковать не готов, потому что, ну, я уже все обозвал, да? Все, что я мог, я сказал. Вот.
1: Ну и ладно. Бог с тобой.
0: Бог всегда со мной.
1: И со мной.
0: Ибо грешен я. Вот, дети мои. 23:28 на наших зеленых системах.
1: Задержались очень сильно сегодня.
0: Задержались мы сегодня на полчаса. Давайте я запущу уже Криса Ри с самого начала. И этим треком мы закончим сегодняшнюю программу 5+1. Завтра до 12 часов дня включительно появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка со всеми претендентами. Обязательно голосуйте. Обязательно слушайте.
1: Причем, Захар Превью, вы можете ставить галочки не за одного исполнителя, да?
0: А за всех,
1: кто всех, кому вам понравился, да, конечно.
0: Вот, и это будет, я думаю, самое честное и самое правильное. Так, Игорян у нас нарисовался. Что-то он мне кидает вот приветствие, давно не слушал, спасибо, улыбнул, нормально. Вот, Игоряну понравилась песня. Игорек, извини, дружище, я тебя просто вот не заметил до конца эфира. Вот, поэтому я желаю всем любви, всем здоровья, ребятушки, не болейте, самое главное, будьте счастливые и радостные. Вот, а я перематываю на начало Криса Ри, после которого включится или другой диджей, или автодиджей, но по-любому тихо не будет. Пока, друзья.

Ну а теперь вернемся к тому, о чем я говорил перед, вернее после, после того, как отыграл трек группы «Холодный чай». Уже после программы, где-то приблизительно там в час ночи, написал мне Андрюха и сказал: «Зухер, как же так? Как же так? Мы песню записали в 2005 году, а песня вот этой вот группы вышла в 2010 году. Как же так?» Вот, на что я Андрюхе честно сказал, говорю: «Андрюха, вот пока ты голословен, пока я сказал то, что я услышал, но если окажется, что на самом деле америкосы спиздили у нашей отечественной группы песню, спиздили идею, то я, конечно же, залезу на мавзолей, там, я не знаю, и во всеуслышание скажу, что да, я был неправ. Со своей стороны могу посодействовать Андрюхе в следующем. Если он вдруг задумает подать иск на группу, которая украла их песню, ну, если верить Андрею, то со своей стороны, со стороны неформатного радио, я готов подтвердить все то, что сегодня произошло. Я готов подтянуть всех тех слушателей, которые присутствовали в данный момент на эфире. Вот. И, конечно же, я буду рад, и я буду охуенно счастлив, если окажется, что наши ребята первые сыграли эту песню, а америкосы спиздили ее. Вот как-то так.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Эмиль Яковлевич Горовец. Еще один человек, подтверждающий факт, что в Советском Союзе все пути были открыты. Паренек из маленького мыста Гайсин в Винницкой области, где по-русски никто и не говорил, стал одним из известнейших и популярных певцов Союза СССР 60-х годов, продавший более 20 миллионов пластинок. На Западе это был бы мультиплатиновый статус. Ведь я бы его назвал первым панком. Такие песни, как пел Эмиль, наверное, не пел никто. Слушаем. «Люблю я макароны».

Нормально, бухлишка, винишка, все дела. А вы говорите худсовет. Жизнь же дикая. В основном, конечно, Эмиль Горовец исполнял еврейские песни на идише. Был продолжателем еврейской традиции и в эмиграции. Он пропагандировал и исполнял советские песни на идише. Знакомил, так скажем, мировую публику с творчеством советских исполнителей. Но все-таки уехал из России на пике своей популярности. Бросить многомиллионную армию поклонников и почитателей его таланта, ну, понимаете, хорошего в этом-то мало.

Уехав из СССР, он первое время был в Израиле, но, не найдя там применения своего таланта, переехал в Америку. Преподавал в школе, работал на радио, открыл в Манхэттене ресторанчик «Балалайка», где сам и выступал. Ну, короче, как-то так. Но певец все-таки был классический. Советую послушать его творчество. Много положительных эмоций, дамы, господа, вы получите. «Я достану луну». Эмиль Гараев.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там выйти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.05 на наших зеленых системных. Мы, сука, опоздали. Вот, очередная программа «Без воды». Сегодня с вами диджей Зухер, диджей Костецкий. Но товарищ прапорщик сегодня у нас будет говорить в щель. Вот, он будет говорить как из жопы.
2: Щель всегда говорить приятно.
1: Вот, и в гостях у нас сегодня группа «Хмельной ель». В лице...
2: Всем привет!
1: В лице Юраса. Вот, ну, ты сегодня один у нас за всех отдуваешься.
2: Ну, да? я временно один. Сейчас присоединится товарищ. Сейчас он все свои дела сделает.
1: Понятно. Костик, мы тебя услышим сегодня.
3: Естественно, прямой эфир из щели ведет прапорщик. Он же диджей Костецкий. Всем привет огромнейший. Рады всех безумно видеть и слышать, кто подсоединился к неформатке, присоединился. Ну и первый вопрос, Юрий, тебе привет большущий. С какого хрена назвались вы «Хмельным елем»?
2: Наверное, не с хрена. С какого бодуна мы назвались «Хмельным елем»? Вообще, мы название выбирали, ну, наверное, месяца два. Вот, получилось все случайно. Спросили в общем чате, таких же долбанутых, как и мы. Вот, и первое же название было «Хмельной ель», оно прям вот сразу же в душу ударило. Ну и стали, да, тем более у нас, видите, у нас наш певец Соловей наш по фамилии Ельман.
3: Вот, вот я тут только прямо, хотел спросить, говорю, не связано ли это было как раз с фамилией одного из участников?
2: Не, на самом деле-то он не Ельман, он Ельников. Вот, но очень любит богоизбранный народ.
1: Но фамилию решил взять по натуре.
2: Вот, кстати, вот он мне сейчас пишет, что его можно добавлять. Сейчас я его найду. Но готов, собственно говоря, пока дальше общаться.
3: Так, ну в скором времени добавим по вкусу. Захар, расскажи, как у нас там с нами связаться?
1: Да, друзья, во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот. Ну и что, наверное, давайте стартанем с песняги и как раз подключим нашего Коляна. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.10 за наших зеленых системных нарисовался у нас Колян.
1: Ничего смешного.
0: Это первый эфир, когда мы все дружно начали картавить. Вот, так и здравствуйте, сказал Николай. Колюха, давай здоровайся.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и любители хорошей музыки.
1: Коля, я тебя не узнаю.
0: Вот, мне кажется, он сейчас стоит перед зеркалом в бабочке. Сидит на унитазе перед зеркалом в бабочке.
1: У него свадьба через неделю, поэтому вполне возможно.
2: Лучше вам не видеть, как я сижу перед зеркалом. Ну, в принципе, тоже сойдет.
0: Вот, ну, чего? Костик, ты там прорезался, нет у нас?
3: Я пытаюсь.
0: Ты пытаешься? А че голос такой грустный?
1: Костя, оторвись от щели.
0: Давай уже, говори как-нибудь. Вот.
3: Две акушерки и врач пытаются меня вытащить из щели, но, к сожалению, ни хрена не получается. Ладно, ребят, скажите, пожалуйста, о своей группе, расскажите, пожалуйста, кто у вас там участники, как кого зовут, кто на чем играет и когда вы начали существовать.
1: Давай, Колян, ты, а я в случае вступлю.
2: Да, ты поправишь.
1: Ну да.
2: Ну, существовать мы начали, значит, собрались, первая репетиция была в прошлом году, числа где-то 10 марта, после праздников, соответственно. Вот, состав был, значит, такой: Юрий, я и его там товарищи по прошлой группе. Вот, но у нас там немножко не сошлось с басистом, потому что он был и занят. Вот, и я попросил своего товарища из группы The Priest, мы играли в то время кавера группы Judas Priest, попробовать к нам присоединиться. И вот, соответственно, 10 марта мы все собрались, и барабанщик из группы Юрия к нам присоединился. И так был сформирован первый состав Хмельного Еля, с которым, в общем-то, был записан вот этот первый мини-альбом.
0: То есть, в принципе, чтобы появился Хмельной Ель, было разрушено три группы?
1: Ну как, они существуют. Во всяком случае, номинально.
0: Разукомплектован. Вообще,
1: слушай, Колян, меня это слово Юрием, меня просто бывает, меня зовут Агнияр. Юрий, я только в паспорте, блядь.
2: А, ну просто тебя этого в эфире назвали Юрием, поэтому я продолжил традицию.
0: Нет, я его назвал так, потому что он у меня в скайпе так подписан. Тут все просто, на самом деле.
1: А я просто всех наебываю. Это же рабочий скайп, представляешь, если клиент звонит, а там Агнияр, блядь.
3: Я смотря зачем звонит, тут делать третьего. Чем, кто?
2: Ну, собственно, у меня тоже так
1: наебывается. Я хочу добавить, что... Нет, ты Ельман в душе, понимаешь, тут уже поздно.
2: Это почет, да. Почет.
1: Я хочу добавить, что на самом деле все появилось достаточно спонтанно. То есть мы с Колей ломанулись в Германию на Октоберфест, вот, оттуда в Прагу. И в Праге мы что-то мы как-то так поболтали, поняли, что у нас обоих порядком подзаебал хэви-метал, честно говоря.
2: Не, не так было, смотри.
1: Мы не, поехали... вот про это рассказывать не надо.
0: Так, короче, девок с сиськами опускаем. Что там? Вычеркиваем героин, кокаин. Что остается?
3: Ну что, всю поездку в Германию не молчали, поговорили только в Праге.
1: Не, а представляешь, ты едешь в Германию, чтобы на Октоберфесте попробовать весеннего пива, и тут тебе болтать, что ли? Че время терять?
2: Нет, и тут... И тут на Октоберфесте играют пьяные песни под гармошку, все такое. Вот, вот. А потом в Праге мы дозрели, что это было-то, в принципе.
1: Ну да. И решили, что надо нам что-то такого же плана мудрить, потому что вот этот пафос Simple Power, который когда-то нравился, сейчас немножко подзаебал. Вот, и стало, появился Хмельной Ель. Какой я скучный, а?
3: Все нормально. Просто. У нас дальше какая песня, Захар?
0: Жестокий матч она называется.
1: Аллилуйя.
3: Мачо, о чем песенка?
1: О матче. Фанатьё, футбол.
3: Ага, вон что, слава
2: тебе. О после... победе команды, о вере, что команда когда-нибудь да победит.
1: Коля.
3: Это в преддверии Европейского кубка, да?
1: Наша команда уже победить не может.
3: Ну давай слушать, послушаем, потом поговорим. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.18 на наших зеленых системных. Программу «Без воды», я думаю, надо переименовать, сделать, дать ей название «Из щели». Вот. В гостях у нас сегодня «Хмельной ель».
1: Я так понимаю, «Из щели» будет новым мемом просто.
0: Ну, можно объявить конкурс на лучший мем по этому поводу.
1: Я уже знаю победителя.
0: Фотографию Костика я знаю, где взять.
2: На сайте fshel.com.
0: Да. Вот, слушайте, принципиально так вот запись сейчас сделана, или вы сами первый раз ее сейчас услышали? Потому что сейчас, по-моему, Калюха, да, сказал, такое ощущение, как будто прям пленку жует. Вернее, уже пожевал раз 10.
1: Да нет.
3: Принципиально, да, она вообще-то без всяких помех.
1: Ну да, в теории должно быть.
0: Потому что вот когда я уже вторую песню вашу услышал.
1: Тоже не понял слова.
0: Тоже ни хера не понял, но...
1: Я тебе говорил трезвым писать вокал, блин.
3: Но я уже звук ставил после записи, поэтому
1: я могу нормально.
0: Это у вас клавиши или гармошка?
1: Это клавиши.
0: Это клавиши. Кто у вас клавишник?
1: Я.
0: Вот.
2: Октоберфест.
0: Вот тебе сложно было после вот этого харда, который вы играли раньше, влиться вот в эти вот плинь-плинь-плинь. Как это вообще называется? Йоли, да?
1: Когда ну да,
0: вокалом,
1: да, да, да, а... Да-да-да-да-да. Да нет, не сложно. И непривычно, необычно, но, в принципе, какая разница, что играть, если нот есть.
3: Что там сложного? Наливай да пей.
1: Ну, по большому счету, да. Ну, не знаю, симфы играть сложнее, там, что-то такое, там, суперскоростное. А это так, для души, для удовольствия.
2: Ну, то есть, когда вы играли хард, у вас, в принципе, привязанности особо не было. Вы так стебались, а это, как более-менее, нашли свою стезю, да?
1: Ну как стебались? Знаешь, мы даже пытались деньги заработать. Дурачками были молодыми. Вот. Ни хрена, конечно, не получилось. Вот, а здесь, да, здесь
3: было. Ладно, я сейчас скажу, ага. Аминь. Было так. Мы пытались, значит, играть там что-то, знаешь, что нравилось, подстраиваться. Потом, в общем, взяли в какой-то определенный момент, забили и начали делать просто тупо, ну, что получится, то, что нравится, то, что по душе. И вроде как. Ну, начало срастаться, и, в общем-то, мы довольны. Ну, по крайней мере, я.
1: Но я больше могу сказать. У нас сейчас материала примерно еще на 2 альбома вперед. Но косяк в том, что наш барабанщик от нас сбежал. Гад такой.
2: Да это нормально. Это нормально для всех барабанщиков.
1: Да он оценил масштабы задуманного. Вот, ему не захотелось.
0: Сказал, да ну нахуй. Мне столько не выпить. И ушел.
1: Мы сейчас как бомжи без барабанщика ходим.
3: Он просто закодировался и ушел.
2: Слушай, ты, по-моему, вот только что раскрыл большую глобальную тайну барабанщиков. Вот почему они уходят из коллектива, почему они меняются так часто. Они где-то кодируются.
0: Костик на протяжении 15 программ «Без воды», он постоянно выдвигает версию, что у барабанщиков где-то есть секретное сообщество, они там договариваются, когда кинуть свою группу, и кидают. Вот. А сегодня его осенило, они просто устают пить, кодируются и сваливают.
1: Ну, кстати, потому что у нас барабанщик тоже Костя зовут.
0: Надо сделать сайт «Пьяный барабанщик РФ».
1: Да без проблем.
0: Вот, и чтобы там собирать те, кто еще пьют и могут играть, вот, и расхватывать их.
1: Ну, я боюсь, что посещалка будет очень маленькая.
2: Посещалка очень маленькая, знаешь, у многих в нашей жизни.
1: Не, я говорю, что таких мало.
2: Теперь это так называется.
3: Ну да. Посещалка называется.
2: Да. А барабанщики, ну что, просто совесть человека замучила, устал стучать и все, и ушел. Ладно, вернемся все-таки к вашей группе. Какие планы на ближайшее время у вас в вашем коллективе? Ну, помимо поиска нового трезвого барабанщика.
3: Записать второй альбом.
1: Да, мы, в принципе, уже морально готовы, созрели.
2: А сколько ушло времени на первый альбом?
1: Да хрен его знает. Коль, сколько у вас ушло?
3: Ну, значит, альбом я записал, ну, вот именно за 3 раза, то есть 3 раза по 3 часа, 9 часов на студии.
1: Ну да. где-то так. Вообще, по большому счету, мы как делали? Мы песню отрепали, все, заебись, идем на студию писать. Берем следующую песню. То есть у нас не было такого, что мы прям пришли там с часовым материалом.
0: У кого-то что-то зашипело.
4: Алло, что-то пропали все.
0: Кто это? Что так?
1: У вас там апокалипсис, что ли?
0: Что это было? По-моему, это барабанщик.
1: Да. Он проснулся. Дух, да, точно.
4: Царя императора.
2: Нельзя шутить над барабанщиком.
1: Да, он прямо сразу, видишь, что творит.
2: Ну так и да, рассказывай дальше.
1: Я уже забыл, на чём я стою.
2: Что-то мы так пересрали во время эфира. О том вообще, сколько не было у тебя такого, чтобы ты взял с готовым материалом, пришел записывать. Сколько готовили вообще материал?
1: Да нисколько мы его не готовили. У нас, собственно говоря, перед тем, как собраться все вместе, у нас мы с Колей уже, в принципе, подготовили материал. Когда пришли на репетицию, у нас уже все было записано и в нотах, и...
3: Да, пишем вот. Все в нотах, присылаем всем, все озвучивают дома, приходят и играют. Все ну просто. Да.
0: То есть, соответственно, все умеют читать ноты, значит.
1: Ну, а что, бывает как-то иначе, что
0: ли? Да.
1: Если человек музыкант не знает ноты, то, по-моему, нонсенс какой-то.
0: Это запросто. Я, допустим, до сих пор басовый ключ не выучил. Вот я его не знаю. И мне не стыдно, веришь, нет, мне похуй.
1: Верю, у тебя есть цель в жизни. Выучить басовый ключ.
0: Ладно. Давайте дальше слушать. Пивной марш у нас песня.
1: А вот это как раз, вот эта песня как раз была под влиянием Октоберфеста сделана, по большому счету. Давайте.

0: Дано. 21-27. Колян поправил все.
1: Именно гаун поправил.
0: Он поправил и ба, и га. Вот.
1: Его сейчас полубудда где-то.
0: Друзья, у нас есть сяська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Малру. Туда тоже можно писать. Ждем ваших комментов и вопросов ребятам в эфирном чате Зухера во ВКонтакте. Вот, да, давайте уже как-то не стесняйтесь, подключайтесь. Что-то там, кроме нас с Костюхой, я никого больше не вижу. Где все? 15 перепостов.
1: Они боятся.
0: Они боятся. Они просто не могут понять, что за ад происходит в эфире.
2: И почему? Я знаю, что понял. Я понял, почему барабанщик все-таки от них ушел. Он, судя по последней песне, у него охеренно перекачана правая нога. Он просто больше на репетицию не мог ходить, понимаешь? И ни одежду не купить нормально, ничего.
1: Если бы вы знали, сколько было нервов потрачено, чтобы он перекачал свою ногу.
2: Вот, да. О. По кличке Счастлив. Итак, друзья мои, вопрос следующий. Какие фестивали в этим летом вам покорились уже, либо планируют покорить?
1: Нам не покорилось пока ни хрена. Мы только... Я нашел барабанщик. Ну, зато честно, правильно? Я, короче, могу сейчас попиздить.
0: Скажи, кино не будет.
1: На нашествие, короче.
3: Крылья. Так нам даже предложили сумму денег крупненькую, но мы отказались. Мало.
1: Изначально у нас была цель сделать альбом и выпустить его в App Store, в Google Play, в Яндекс.Музыке, ну то есть в интернете. Вот, собственно говоря, мы это сделали.
0: Ну вот, и что, капает что-нибудь с него? Нет. Мне, что? Кстати, было всегда интересно, вот, музыканты, которые выкладывают в iTunes, там, да, куда там еще.
1: Да, да, да.
0: Что-нибудь там вообще получается? Платят, нет?
1: Ну, мы выложили где-то месяц назад, наверное, через месяц, и свяжемся, я скажу. Первый финансовый отчет через 2 месяца приходит от Apple.
0: А, они, то есть, у них ежедневных нету статистик никаких?
1: Ну да, причем, чтобы в Apple Music что-то выложить, там требования такие, что у музыканта должно быть 20 альбомов, каждый трек с каким-то там номером европейским, хрен его знает. Я сделал немножко по-другому. Палить не буду, как это делается.
0: Нет, ты мне спали, мне интересно, я сам хочу выложить. И мне просто интересно, стоит вообще заморачиваться или нет.
1: Ну, говорю, сказать смогу через месяц. То есть, когда придет первый финансовый отчет, посмотрим. Вообще, есть смысл, нет смысла. Но вообще, по большому счету, была бы моя воля, я бы и там бесплатно. Мы выложили на трекер первым делом.
3: Для России-то, для халявщиков, мы все бесплатно выложили.
1: Написали, давайте, ребят, качайте, кому платить вам. Вот, ну а Apple Music это так.
0: Не, оно понятно, что наши все равно спиздят и все равно раскидают везде, где попало. То есть, как бы я про это даже я и не переживаю. Я знаю, что так и будет.
1: В том, что пускай пиздят.
0: Да,
1: вообще не жалко.
0: Оно не жалко, пускай слушают. Мне просто интересен сам принцип. Просто я знаю, что, допустим, вот загнивающий вот этот Запад, да, очень милой. Они как-то приучены платить. И вот интересно, вообще слушают они нашу музыку? Допустим, мы все слушаем их музыку почему-то. Ну, не все, скажем так. Многие, да?
1: У нас была мысль сделать эксперимент. То есть, вот этот альбом перезаписать на английском. Сделать его, соответственно, в английской оболочке. Полностью на английском языке. Потому что, по большому счету, в таком стиле даже на Западе групп не особо много.
3: А может, на немецком? А кто все-таки в Германии?
0: Не, ну сделать на английском, на немецком, на финском. На украинском обязательно спеть надо.
1: На Суоми самое главное. Суоми, да. они больше всего любят такую музыку. Но пока у нас Колик обедится, он говорит, я буду петь с акцентом.
0: С диким.
1: В принципе, я считаю, что да, вообще пофигу, с каким акцентом ты будешь петь, раз слов все равно непонятно.
3: Помоги,
1: Коль, выпей.
0: Слушай, вам, кстати, в принципе, можно особо не выебываться же. Надо просто подставлять, написать англоязычный альбом, финскоязычный альбом. Там же все нихера непонятно, что поется.
2: Не-не-не, Захар, все правильно. Ну когда еще, извини меня, человек с фамилией Ельман в Берлине споет на немецком языке в гармонии?
3: Это коммерческий ход.
2: То есть в данный момент, спустя 7 с небольшим лет, я думаю, волосы дымом станут даже у тех, кто уже забыл, что это такое.
3: Поэтому некоторые даже воскреснут.
2: Да, чтобы на это дело посмотреть. Все правильно, память о дедах. Так, ладно, ребят, возвращаясь к музыке. Следующий альбом вы планируете делать в том же стиле, развеселом?
1: Да, естественно, что он будет
3: еще
1: более...
3: Еще веселей.
1: Он будет, да, он будет более скоростной, более плотным по звучанию, скорее всего. И, ну да, но стиль тот же.
0: Купите барабанщику кардан.
1: Ну да, естественно. Так, подождите, я ничего не говорил, а точно вообще барабанщика не найдем.
2: Да и зачем он нужен, господи, так.
1: Зачем мы?
2: Вы возьмите не барабанщика, а одного чувака с большой бочкой. Все, дело сделано.
1: Ну, это будет совсем Октоберфест.
3: Сразу в фитнес-центр зайти, где там самый накачанный чувак с большими ногами.
2: Все правильно.
0: Во, у нас Коль, человек, у нас человек живой появился в чате. Людмилка, привет. Спрашивает, когда уже будет концерт?
1: Люда, это наша старая боевая подруга. Вот, а этот концерт ждет уже год.
0: Люд, вопрос такой, не хотела бы ты подработать барабанщиком в группе «Хмельной ель»? Вот, и сколько, спрашивают, будут стоить билеты. Вот, опять же, если ты будешь барабанщиком, то совершенно бесплатно попадешь на этот концерт. Вот, где уже поиграли, ребят?
1: Что?
0: Поиграли уже где?
1: Ой, у меня Альянс Эпох Рассвет с Варшавским одно время. Правда, это было совсем давно, с Черным Кофе. Вот, и какие-то свои сольные проекты делал. И с Сиоником бегал вокруг.
0: Я...
3: Я бегал про... по кругу?
1: По кругу.
0: Вокруг, по оркестровой яме, как загнанная пантера с клавишами наперевес.
1: А их двое.
0: Так, вот Людмилка пишет.
1: Правый и левый.
0: Могу быть только собутыльницей. Ну вот это вот странно, но почему-то все готовы быть собутыльниками. Никто не хочет, сука, играть на барабанах. А подождите, у нас же была...
1: Понимаешь?
0: Какая-то группа недавно, по-моему, «Гранитный цех». У них был человек в группе, который отвечал за музыкальное яйцо.
1: Что-то у меня сейчас фантазия.
3: На Пасху, наверное.
0: Вот. Вам надо завести такого же. Ну, грубо говоря, перкуссионист, наверное, правильно называется, да? Человек, который пользуется не барабанами, а всякой вот херью, там, баночкой с рисом.
1: Ты сейчас сказал очень длинное и сложное слово. Я прям... Дайте просто барабанщика.
2: Тогда уж просто палочника, что там уже барабанщик.
1: Палочник это, я знаю, такое животное есть большое.
2: Ладно, дай бог, какая у нас дальше песня, Захар?
0: Пора по папам.
3: Пора.
0: Пора по папам, да.

0: Итак, друзья, 21.38 на наших зеленых системных. Кто-то сейчас мне в колонках проорал, что вот теперь точно никто. Почему?
1: Перечить, сука, нам не смей.
0: Наоборот, давайте. Давайте, пишите нам в эфирный чат Зухерова ВКонтакте. Давайте, ругайте нас уже, срите. Срите творчество Хмельного еле, я не знаю. Уже хоть какую-то...
1: На самом деле была мысль пригласить Фанатьё. Футбольная. Вот, но что-то я как-то застремался.
0: А что ты застремался-то, господи? Смотри, как у нас тухло и уныло. Вот, только Людмилка скрашивает наше общество.
1: Она вот. Умеет.
0: Она умеет. Итак, 21.39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Наш Аська 96.400. Да, че я говорю всю эту херь постоянно? Пишите нам в эфирный чат Зухерова ВКонтакте. Дабы нам скучно и хотелось бы уже услышать что живых, это живых вам... слушателей.
1: Мне вот не скучно вообще.
2: Я думаю, им тоже.
0: Сейчас заебись только Хмельному елю, походу, делать.
1: Собственно, да.
0: Смотри, вот 16289 человек слушают. Где вы все, народ? Давайте, подтягивайтесь, скучно нам. Все равно.
1: Не бойтесь, мы далеко.
0: Да, мы максимум, что сможем, обматерить, но это тоже интересно.
1: Это мы можем.
0: Это мы можем. Костик.
3: Да.
0: Да, давай уже вылезай из щели, пора уже что-то говорить.
3: Вот сейчас я уже к ней губами прильну и начну вещать.
0: Сплюнь сперва.
1: Да, сплюнь туда или предварительно.
2: Смаш.
3: Слушайте, вопрос такой вот, планом.
1: Какой кошмар.
3: Какие-нибудь подарки вот получали какие-нибудь интересные от поклонников?
1: Да какие поклонники? Мы юные вообще, ребята.
3: Ну, юные. Джастин Бибер тоже юн.
1: После того, как если наступит такой момент, когда меня сравнят с Джастином Бибером, я, наверное, повешусь моментально. Коль, ты хочешь быть Джастином Бибером?
2: Коля? Я уже чисто физически не могу быть, потому что Джастину Биберу я не знаю сколько лет, но мы как минимум раза в два его старше.
1: Ну да, наверное.
0: А кто это вообще?
2: Я тоже не знаю.
1: Я знаю. Сейчас я вам скажу, такой губастый мальчик. Я знаю. Он даже поет.
2: Крейзи Фрог?
0: Че он поет вообще?
1: Да хрен знает что. Ну что-то поет.
0: Херню какую-нибудь. Вот.
1: Девочки поют.
3: Я к чему спрашиваю? Говорю, поклонники уже имеются у вас на данный момент?
1: Нет, у нас, да, естественно, что Фанатьё, да, Фанатьё нас знает. И, собственно говоря, уже были приглашения на, скажем так, в общем, на специфические
3: мероприятия. На слёт тактористов?
1: Ну, примерно, да. Вот, но опять же, пока мы не выступаем. Как только найдем барабанщик.
2: Он таки набивает себе цену.
0: Он таки, да, он таки хочет спеть под мешок с макаронами.
1: Нет, на самом деле публики дофигища. То есть вот куда я скидывал наши треки на фанатские форумы какие-то, все встречалось на ура, пацаны, когда, давайте, давайте. Но вот мы все даем.
3: Ну, я думаю, что после сегодняшнего эфира все-таки найдутся люди, которые действительно заинтересуются вашим творчеством.
1: Я эту запись покидаю, опять же, по форуму, так что все будет ништяк.
2: Как говорится, мы долго запрягаем.
1: Ну да.
3: Это правильно. А есть в планах еще какие-то в ближайшее время поездки за
1: границу? Сколько у нас сейчас...
2: Хотите присоединиться?
0: Мы таки хотим упасть на хвоста.
1: Ну, как только Бакс будет опять в районе Сороковника. Легко вообще. Не, ну а что за границу? Беларусь же за границей, через неделю мы туда поедем. Да, Коль?
2: Во вторник едем следующий.
1: Ну да.
0: За границу.
1: Мы же доедем, я надеюсь.
0: Вы же с концертом?
1: Нет, хотя хрен его знает.
0: Слушай, а чё, ну, барабанщик, завязались на него? Ну... Поиграйте акустику, нет желания?
1: Захар, ты нашу музыку слышал? Ты ее в акустике вообще представляешь?
0: Да, это, я думаю, будет весело.
1: Кому?
0: Вам.
1: Так вот, давай вот представим, вот наш примерно средний чел, который нас слушает. Это человек, 18-25 лет, бритоголовый, который дерется с такими же фанатами. Вот он пришел поколбасить у сцены, и тут мы такие выходим и начинаем акустику делать.
3: Ну вот, я вот думаю, смотри.
1: Это будет последний концерт в нашей жизни.
3: Вы едете в Белоруссию. Там у руля лысый парень, уже 18-20 лет, как у власти. Вот, в принципе, все подходит.
2: Нет, знаешь, вот при чем?
1: Да, он хоккей любит, а мы футбол.
3: Да какая разница?
1: Действительно, господи, о чем?
3: Хоккей с мячом есть.
1: Кёрлинг есть. Вообще захватывающее зрелище.
0: Тут вот Людмилка пишет, расскажи про футбольный гимн, похвастайся. Что это, кто это, как это?
1: Тут даже хвастаться как-то так немножко стрёмно.
2: В общем, я не помню, это про что?
1: Это про превью к матчу, помнишь, Спартак ЦСКА?
3: Пока тебя, Коль, не было, написал Дим.
1: Вот, точно, нет. Да, на нас вышли люди и попросили сделать видео-превью к матчу Спартак ЦСКА в марте месяце был. Вот. Ну, соответственно, мы дали свой трек, нам сделали хороший видеоролик, и Спартак продул 4-0. Так что больше к нам из клуба не обращались.
0: Еще как смазал. Теперь вас.
2: Спасибо, Люда.
0: Теперь директора клубов футбольных вас друг другу перепосылают в подарок, да? Как это называется? Конкурирующей команде.
3: В таком случае я вам рекомендую, ребята, в ближайшие 11 июня. Наши играют с англичанами. Вы сделаете всем назло на английскую тему.
1: Без барабанщика?
3: Да, без барабанщика.
0: В акустике. И видеоряд сделайте. То есть вот все, как было про ЦСКА.
1: Да. Вот был про Спартак, понимаешь?
0: Ну, про Спартак. Вот сделайте теперь про англичан, чтобы они продули. И мы проверим эту теорию. Если она сработает...
1: Я очень боюсь, что нас тогда обвинят по какой-нибудь статье «Ведьмовство» или еще что-нибудь в этом духе.
0: Ничего, шаманство пока уголовно не преследуется в России.
1: А сейчас максимум 4 года. Мелочи какие.
3: Не-не-не-не, у нас уже не сжигают. У нас все хорошо.
1: У нас сажают.
0: Зато вы будете грести бабки от этих, от людей, которые организуют тотализаторы.
3: Туберкулез, дети. Тотализаторы.
1: Это, опять же, очень сложное слово. Катализатор. Не, ну, Коль, давай, кстати, да, ебанем.
2: Давай что-то.
1: Да, что, на том это королева гадит, все дела. У меня даже уже припев нарисовывается.
2: Ладно, хорош. Прямой эфир, ну что.
3: Да, ладно, тут все, по-моему, то же самое, что и вы сказали. Вот. В разговор, далее, продолжая наш прекрасный разговор, вот один альбом есть. Компашка уже у вас сформировалась, пускай без барабанщика, но скоро барабанщик найдет. Без барабанщика на данный момент, как считаете, уже группа сформирована целиком полностью, без изменений?
1: Ну, я думаю, да, да. Мы хорошо и давно знаем друг друга. Басист наш, он Коля, гитарист, вокалист, я.
3: А у басиста имени нет?
1: Есть...
2: Да он, нас... он такой же, как барабанщик примерно, только чуть получше.
0: Только он не ногу накачал, а правую руку. И указательный палец.
1: Зовут Артем. Вот, и он болеет за Анжи.
0: Поэтому вы его в эфир сегодня не позвали.
1: Собственно, да. Да нет, это шутка. Ни за какой Анжи он не болеет, а то он точно первый концерт для него станет последним.
3: То есть, в принципе, коллектив сейчас, вы друг друга нормально понимаете, не нужно лишний раз переспросить, ну, кроме барабанщика, вы его один раз переспросили, он ушел. А в остальном, в принципе, коллектив между собой отлично сгруппирован, никаких изменений не подлежит.
1: Не-а,
2: не-а. Да, не, ну... как говорится, уже с пятой коллектив, все хорошо.
3: С пятой, да, ну это самое главное.
1: Споенный коллектив.
3: Зухер, какая у нас дальше песенка?
0: Футбольная.
1: Аминь.
0: Сейчас я подозреваю, Костик спрашивает, о чем песня?
3: Не, я не буду.
0: А где расскажет о футболе? Поэтому давайте просто слушать. Поехали.

0: А итак, друзья, 21:53 на наших зеленых системных. 7 минуточек нам осталось до конца эфира. Костюха. Костик.
1: Занят он. Он занят.
0: Ты где? Где ты? Что ты там? Вылез из щели. Ребят, осталось у нас 7 минут. Хотел сказать вам, давайте проанонсируем ближайшие концерты там.
1: Ты уже понял, какой
0: будет. Ну я уже понял, да, что это самое глупое, что я мог сказать сегодня в течение всего вечера. Давайте, во-первых, выберем. Смотрите, у нас осталось 3 песни. Вот какая точно должна прозвучать? Реки Виски, Собутыльник и что там, Димедрол.
1: Ну, не знаю. А, Собутыльник была в программе «Реки Виски», она медленная. Давай Димедрол.
0: Давай вот я Димедрол передвигаю вверх списка.
2: Для тех, кто любит Димедрол и пиво.
0: Пиво с Димедролом. Кстати, раньше так модно было.
1: Вот, это олдскул настоящий. Тут еще такая... Что здесь мы немножко пытались поэкспериментировать с инструментами и сделать их такими, знаешь, подвально-раздолбайскими. То есть... говнопримочка, говнозвук, то есть вот такого плана, что вот ребята там в подвале сидят и да-да-да. Ну, сейчас все будет понятно, собственно.
2: И Моцарта вставили, да.
0: И Моцарта вставили. А это, дерьмовокал получился?
1: Все, сейчас все будет.
0: Все было. Зря, смотрите, Людмилка пишет, не устроить ли вам концерт прямо у Коляна на свадьбе. Весь состав будет, кроме барабанщика.
1: Ну вот я когда-то спросил, какие у вас концерты будут. Я подумал, что вполне возможно, через неделю мы в Беларуси отожжем.
0: Слушай, а вам же можно сейчас в Беларуси позвать всех на свадьбу. Сделать платный вход.
1: Как ты думаешь, человек с фамилией Ельман будет всех звать на свадьбу?
0: Я так и думаю, да. Она же окупится.
2: А почему бы таки нет?
0: Вот. То есть сделать минимальную сумму в конверте, там, 1000 рублей. И таки заходите в наш дом. Да.
1: Всего лишь за 1000. А нет, за 1000 этих белорусских, да, рублей, я так понимаю.
0: Не, белорусские они очень мало ценятся, по-моему.
2: Это 4 рубля получается, ты о чем говоришь?
0: У них же сейчас там миллионы какие-то.
1: Вы заметите, что Коля начинает торговаться.
0: Да. Душа артиста не выдержала.
3: Ну, естественно, вложить он может русские рубли, а получить белорусские.
1: А как, Кость, у тебя опыт, да? Ты так сразу так...
2: Плохая конвертация.
3: Да, у меня печальный. Сказать, что буду получать 50 000 рублей в месяц, я обрадовался, а потом оказалось, что нет. Ну ладно, к разговору, мужики, скоро начинается чемпионат Европы по футболу. Ваши пожелания как музыкантам, так и болельщикам.
1: Если бы ты сказал ваши пожелания нашей команде, я бы посоветовал сдохнуть. Вот, но болельщикам болеть, музыкантам играть. Вообще, смотрите, футбол на самом деле очень втягивает, когда начинаешь понимать, что происходит на поле. Я вообще помню, как я первый раз как я футболом заболел, мне ребята говорили, пойдем на стадион. Я никогда не мог понять, как по телеку вот там бегают 12 мужиков, пинают мячик. Вот, я один раз ходил на стадион, ощутил на себе все, вот там, блин, не описать. И все, да, заболел.
3: Я 90... тебя разочарую, блин, ты ходил не на футбол, а куда-то другое место, потому что 12 мужиков это не то.
0: Это кёрлинг. Это кёрлинг.
2: Футбольный фанат называется.
1: Нет, говорится, что 12 человек в команде, 12 это болельщики, собственно.
3: Это правильно.
1: Как-то так у меня это.
3: Красиво вывернул.
1: Ну так хмельной ель же.
0: Не у того фамилия Ельман. Вот.
2: Так у него на самом деле другая фамилия. Ты ее изменил.
1: Так, Коль, давай без криминала.
0: Сейчас всех спалит. Ну что, да, давайте тогда всем говорить до свидания. Ребят, давайте прям хором нажелайте слушателям, чего вам хочется.
1: А как, меня, знаешь, я бы нажелал, если бы они что-нибудь мне ВКонтакте тут написали. Они ни хрена же не пишут.
0: Тут...
1: Слушайте неформатку и положите хуй на наше радио.
0: Вот.
2: А чтоб завтра было 32 тысячи слушателей. Обязательно. И поактивней, товарищи, поактивней.
0: поактивней. Все, друзья, услышимся с вами теперь, наверное, в следующий четверг. Ну, если получится в среду, смотрите за анонсами в группе, в эфирном чате. У нас в гостях была группа «Хмельной ель». Под занавес поставим песенку «Димедрол», после которой будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Костик.
3: Да, через неделю...
4: Тихо не будет. Да, давайте уже, я уже готов.
3: В четверг на следующей неделе в наших гостях будет группа «Сара». Как раз Ельман, чувствуешь настрой какой? Вот, группа «Сара», ждем. Анонс будет уже буквально в ближайшее время на эту встречу. Ребята, спасибо вам огромное за встречу. Спасибо за творчество. Продолжайте в том же духе. Увидимся.
2: Вам спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться.
0: Желаю вам найти... Желаю вам найти сразу двух барабанщиков.
3: И чтобы они дерутся.
0: Да, и чтобы у каждого было по три ноги. Все, пока, друзья.
1: Все, отлично, пока.
2: Счастливо, ребят, спасибо.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Вместе обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками является Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуана Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
2: Раз, раз, раз.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра.

Я подался бы в панки, если б не был так грустен. Попросился бы в хиппи, если бы не был так зол. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. В голове моей ветры, птицы гнезд не совьют там. И друзей мне не надо, и не надо врагов. Мне не надо прощенья,

0: Сны мне по точкам помашет, и козленок подземный дружески подмигнет, и архангел небесный мне по точкам помашет, и козленок подземный дружески подмигнет. Вот.
1: Самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Поцелуи в минус, холод режет губы, ветер от всех скрыл нас, снежный плед укутал, чувство между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье в белом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик? Мне понравилось. Прикольно.
1: В эфире

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море. А мы стоим у края,

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентура, там тупи еще тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол, хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой каннибал-корпус. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, изнасилованием, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали. Поехали.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Что же ты глядишь? Слез глаза полны.

0: точка.
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен,

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Весь наш мир — это лишь бездны всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят, ждут нас.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня вторник, а это значит очередная неформатная бомбардировка в эфире. Привет, Яночка, привет, Родик, привет, Стрела Морфея. Фидель, здравствуй. Кого там? Юрка. Юрка, приветище. Приветствую всех. Давайте для новеньких расскажу, как мы тут общаемся. Во-первых, у нас есть тема во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Это для тех, кому удобнее ВК. А есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. Это тоже можно, но неудобно. Неудобно. Ну и, конечно же, Discord, в котором все уже давно у нас поселили. Все там актуально, хорошо, быстро и наглядно. Ссылочка на наш Дискорд-канал есть в эфирной теме во ВКонтакте. Прям тыкайте на ссылочку и пользуйтесь или браузерной версией, или скачайте на свое устройство. В общем, очень удобно. Итак, друзья, здравствуйте еще раз. Еще раз всем приветище. С вами диджей Зухер. С вами Неформатное радио. И сегодня у нас очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Зарядила мне их Дашка буквально прям часа два назад. Вот, и честно говорю, я никогда не слушаю их перед эфиром. Вот, но глядя по списку, прям вот чувствую, сегодня будет вкуснотища. Вкуснотища. Ну, хочется на это, по крайней мере, надеяться. Алинка, приветище. Приветище тебе. Вот, ну и что? Давайте мы начнем с победителей прошлого эфира. Не стал я вообще не мудрить, ничего делать. Я прям вот посмотрел на голосовалку и понял, что рубилово было. И вот три этих трека у нас прям и пойдут, понимаешь, в постоянную ротацию. Это группа BMW, проект Каэнда и «Прощай, привычка». Собственно, давайте мы этих три трека сейчас нон-стопчиком послушаем. Я пока схожу себе, наведу большую канистру чаю.

и, собственно, после них начнем основную часть. И, кстати, Дашка, если ты нас слышишь, ты мне сегодня не написала, кто откуда. Вот обычно ты мне даже транскрипции пишешь, а сегодня прям вот совсем грустно мне. Я не знаю, откуда у нас кто. Вот, поэтому группы, музыканты, которые будете слышать себя в эфире, пишите мне, пока я буду читать вашу сопроводиловку, откуда вы. Потому что Дашка меня сегодня этой информацией не снабдила. Вот, «Стрела Морфея» жрут черешню с водкой. Молодцы. Вот как в вас заходит турецкая черешня? Я не представляю. Я не представляю, как можно жрать эту биомассу. Вот, не обижайтесь, конечно, но это редкостная гадость. Вот уж лучше подождать чуть-чуть и пожрать нормальной черешни. Вот, специально для Антохи, привет тебе, дружище. Говорю, что победитель у нас BMW, Каэнда и «Прощай, привычка». Собственно, сейчас они все трое будут играть. Ну, а мы пока, я пока наведу чай. Мы, наше величество, пока сходит и наведет себе ведро чаю. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 21.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже давно. Леха Годун, приветище тебе, дружище. Привет Светке из Орла, нашей подруге давней, древней. Полинка, здравствуй. Кого еще пропустил? Ну, если кого-то пропустил, не обижайтесь, пожалуйста. Просто уже начали все писать. А вот месье Маркин у нас нарисовался. Серега, здравствуй. Ник тоже привет. Не знаю, кто ты, мальчик, девочка. Она, дай себе нормальное имя. Так, ну, собственно, чего? Фидель, я тебе желаю все-таки разобраться с Дискордом, потому что штука удобная. Давно мы в него все перебрались, и все очень хорошо. И пока ВКонтакт не одумается, я думаю, будем Дискордом и пользоваться. Итак, отзвучали три победителя у нас с прошлой бомбардировки. И, собственно, начинаем движение по новому списку. Очередная десяточка треков у нас от Бомбы Питер. И сегодня, вот я Дашке сказал в эфир, но, видимо, не слушает. А ведь сейчас я еще в личку напишу, а Дашка не в сети у нас. Все понятно. Короче, я сегодня буду озвучивать без названия городов. Без названия городов. Фидель вот спрашивает, куда царапать. Да царапай ты в общий чат, все уже угомонись. В общий, потому что если я буду переключаться на личке, я просто запутаюсь. А так вы у меня все тут на виду, и я вижу, кто что пишет. Вот, ладушки, давайте уже, собственно, и начнем. Первая у нас группа FM, DJM Грустно называется трек. Причем вот по названию могу сказать, да, это диджеи на самом деле самые грустные люди. Особенно диджеи, которые работают, вот знаете, есть такие мероприятия, как там вечера, у кого за 30, там свадьбы, там всякого рода мероприятия, дискотеки сельские. Это вообще кошмар. Вот, и, собственно, я понимаю уже просто по названию даже эту группу. Читаю сопроводиловку. Группа FM образовалась в городе Тольятти в 99 году. За время существования сыграли большое количество концертов в разных городах нашей страны. Записано и издано 6 альбомов с авторскими композициями. Сейчас записывается новый альбом. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Я так понял, это город Тольятти. Группа FM, DJM Грустно называется трек. Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, друзья, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, чтобы люди, если вы им понравились, могли сразу к вам добавиться, перейти, ознакомиться с остальным творчеством, ну и, конечно же, прибежать на ваш концерт. Ну и поехали уже. FM, Тольятти, DJM Грустно.

причем пишут на печатных машинках, причем выстукивают буковки прям грустным носом. Грустным носом попадают прям в буковки и печатают друг другу письма. И отправляют их почтой России, и им становится еще грустнее, потому что письма до них не доходят. Вот, на самом деле классная песняга, мне понравилась. Мне понравилось, вот хоть убейте. Текст я не слушал, честно. Вот, ну, я никогда текст не слушаю, не потому что я такое говно, а просто мой мозг уже настолько привык, настолько он просто сам по себе берет и отсеивает текст от музыки, и я воспринимаю как текст, как часть аранжировки. Поэтому, ребят, не обижайтесь, текст обязательно послушаю, когда трек понравится. Вот. Этот трек мне понравился. Вот никаких наворотов, ничего. Так, кто-то тут написал, что видели ночь, гармония похожа очень. Ты знаешь, мне как-то... Сейчас я, во-первых, найду, кто это написал. Не пугайтесь, я не собираюсь догонять и бить в голову. Нет, мне просто я хочу озвучить. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, где? А, вот, Алинка написала. Слушай, мне... Даже в голову не пришло там как-то вот эту гармонию поймать. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Нет, наверное, не очень похоже. Наверное, ритмикой, но если очень сильно замедлить, наверное, да. А так, наверное, нет. Так. Что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, столкнулись с первым невменяемым хейтером. Первого человека, которого отправили в черный список за ху-ху-ху-ху. Во-первых, объясните мне значение слова хейтер. Я не знаю, что это такое. Вот, а в черном списке у меня очень много людей. Я вот вчера одного отправил, прям буквально достал. Так, Антоха пишет, неплохо для затравки. Привет, Антоха, я не помню, я с тобой поздоровался или нет. На всякий случай, здравствуй еще раз. Так, Родик пишет, Бегемотов украл себе, а вот эта вот интересная песня, хочу себе, где воровать начинать. Плеер жаждет. Ну, что-то группа FM у нас не хочет отписываться. Я сейчас еще обновлю ВКонтакте, может, они там у нас... Нет, не там... Ни в эфирном чате, в Дискорде, нигде их нет. А зря. А вот видите, ребята, уже хотят люди к вам добавиться, а вас нету. Бестолковые, понимаешь, музыканты. Надо обязательно присутствовать на эфирах. Так, Светланка пишет, хорошее начало. Так, что там, Фидель пишет, нормально так. Хочется, чего еще не понял. Хочется что-нибудь сожрать, я думаю. Так, Полинка пишет, прикольная песенка. Месье Маркин пишет, губной гармошки не хватает. Очень грустной губной гармошки. Даже, знаешь, дудук, наверное. Здесь прям дудук нужен. Причем такой сиплый, чтобы прям вот ух. Так, Стрела Морфея пишет, понравилось созвучие вокала и аранжировки. Легонькая песня, не грузит, ритм зашел. По голосу чутка напомнила Би-2, но очень отдаленно. Класс. Мне ничего не напомнил, мне просто понравилось. Вот просто понравилось и все. Так, что там? Янг пишет, прикольно. Так, что там у нас? Тындерин. Мне не понравилось, написал Фидель. Подожди, а что ты, то понравилось, то не понравилось. Ты уже разберись, что тебе то нравится, то не нравится. Так, далее. Далее, не хотят мне объяснить, что такое хейтер. Что такое хейтер? Напишите мне. Вот, ладно, едем дальше. Дальше вот у нас, как у нас, смотрите, как начинается эфир. Сперва было диджеям грустно. Диджеям было настолько грустно, что они спели свои грустные песни. Вот, вот люди, которые пишут гадости. Люди, которые пишут гадости, это хейтеры. Это те, кто меня ненавидит. Ой, таких людей очень много. Очень много. Склероз в моем возрасте, это не то, что печально, это замечательно. Антоха, ты не представляешь, сколько дерьмища я забываю. Просто вот эфир закончился, я раз и все забыл. Это красота. Вот, опять же, понимаешь... В спальню к жене каждый раз как к новой бабе идешь. Нет, склероз это здорово, зря ты просто мне завидуешь. Просто ты мне завидуешь.
Так, ладно, вот. И после того, как диджеям стало грустно, девушки ушли в депрессию. Девушки ушли в депрессию. И это у нас брат Фидель. Брат Фидель, я так понял, Ростов-на-Дону, да? Я ничего не ошибся, не обманулся. Давайте буду читать комментарии. Брат, не комментарий, а сопроводиловку. Брат Фидель возник на периферии вселенной, на главной в СССР плантации каннабиса Чу, Центральная Азия. Оно на данный момент живет в низовьях Дона. Имя группы впитало в себя бренд культового в нулевые годы фильма, фейс кубинского дедушки, эпитет самого близкого человека, которым называют друг друга на Кавказе и в Средней Азии. Аббревиатуру популярного в Союзе клея, стиль БФ не поддается рациональному анализу. Лидер группы его называет панк регги ролл или агрессион регги. Слушай, а дружище, брат Фидель, насколько ты старый? Я к чему хочу сказать? Просто раз уж зашло дело о клее БФ, а делал ли ты так, когда в дрель зажимается проволочина? Сейчас я по комментариям сразу пойму, кто насколько стар в нашем чате. Да, значит, ты должен знать. В дрель зажимается проволочина, опускается это все в клей БФ. Клей БФ и начинает вертеться. И что там остается? Что там остается? Эх, что там остается? Итак, брат Фидель, девушка в депрессии, Ростов-на-Дону, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы комментируйте, конечно же.

Вот, пришлось 5 дэшек добавить, брат Фидель. Вот тебе прям сразу, сразу же тебе критика такая. Вот, блин, когда мастерите трек, ну есть же какой-то набор стандартный, да, на выходе какое значение должно быть по пикам. Ну вот, пришлось прибавить. А представь, вот если бы мне нельзя было бы прибавить. И вот люди сидят и крутят свои радиоприемники, делают погромче, потом начинается вот эта моя бормоталовка, им приходится делать тише. Вот, за этим надо следить. Это такое мое мерзкое фи. Вот, по поводу БФа, не все ответили правильно, но люди, которые знают, люди, которые в теме, в принципе, ответили правильно. Но брат Фидель пишет, нет, говорит, я клеил детали. Ну, понимаешь, ты-то у нас на плантации каннабиса Чу возродился, поэтому тебе, собственно, БФ только для деталей, наверное, и требовался. У тебя было достаточно других всяких средств. Вот. А вообще, конечно же, да, вот так вот добывали спирт. То есть мы болтали эту БФ-ку. Благо, БФ-а было в стране много. Буквально ведрами. Можно было флягами его таскать. А вот бухнуть было нечего, ибо сухой закон. Вот так. Ладно. Что там у нас? Давайте будем читать комментарии. Уже пора читать комментарии. Итак. Тын-дырын-дырын-дын. Вот. Алинка пишет тоже. Рыгуха. Одобрям. Одобрям. Полинка пишет. В начале в стиле годов 80-х, но это в моем случае комплимент. Так. Антоха пишет, второй трек «Полет нормальный». Сегодня, смотрите, какое у всех регейное настроение. Это хорошо, это хорошо. Так, далее. Месье Маркин, так, Серега написал вот «Добрые частушки». «Добрые частушки». Янке очень нравится. Стрела Морфея пишет, хорошая композиция, прям не похожа на сборник «Бомбы», что-то с настроением сегодня. А вторая песня и зашла. Слова немного кашеобразны, а так норм. Это потому, что водка с черешней. Потому что водка с черешней, а черешня, она особенно турецкая, не поглощает ничего. Вот, и, собственно, поэтому мозг расслабляется и настроение хорошее. Так, Родик пишет, интересная подборка. Вторая песня в тему, атмосферно получается пока что. Или это я уже читал? Вот, это, кстати, про склероз, да? Все, у меня уже, блин, уже полный склероз. Так, что там еще? Фидель у нас крестиком вышивал. Ну, понятно, что мы все понимаем, мы все понимаем. Так, вот Серега говорит, есть прога, называется Лурсен, очень помогает для начинающих. Это про уровень звука, я так понял. Вот. Так, Родик предполагает, что не надо есть косточки от черешни. А как же их не есть? Их надо есть обязательно. Кишечник же должен прочищаться каким-то образом. И вот эта дробь черешневая, она потом... Главное, чтобы без натуги. Слушал вчера в новостях... Блин, ребят, я усался на самом деле. Вот если это уже баян, если вы уже это слышали, ну я на всякий случай расскажу. Короче, в Японии... Женщина пошла в туалет. Это я просто про косточки начал говорить. Пошла в туалет и так напряглась, что вышла из туалета и забыла последние 10 лет своей жизни. То есть просто напрочь вылетели из памяти 10 лет жизни. Родственники перепугались, повели ее к врачу. Вот, врач сделал ей, ну, все вот эти осмотры. Говорят, девочка вполне здорова, все с ней хорошо. Вот, и где-то часов через 8 последние 10 лет жизни к ней вернулись, но пропали последние 2 суток из ее жизни, как раз вот то, что обследование и все прочее. Я к чему? Друзья, аккуратнее, аккуратнее, по утрам сидите на туалете. Это не байка, это не утка, то есть это реальная новость, вот, я прям вот реально устался. Так что вот так вот тоже бывает. Ладно, едем дальше. Едем дальше. А далее у нас группа Тибидаба. Тибидаба. Насколько я помню, это город Питер, да? Ну, я сейчас на всякий случай так спрашиваю. Мне кажется, что это все-таки Питер. Потому что
Когда-то ребята уже у нас были, причем были от бомбы Питера, опять же, так же. Вот, и что, читаю я сопроводиловку. Неординарная группа с уникальным женским вокалом. Тибидаба в переводе с латинского значит «тебе даю». Такое же название носит гора в Барселоне, и этими словами дьявол соблазнял Христа, показывая ему красоту мира с вершины горы. Мы же даем миру красоту и соблазняем его этим. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа Тибидаба, трек называется «Малыш». Поехали, да, вот Полинка пишет, да, Питер. Да, Питер, Питер, я помню, я что-то еще помню, не совсем я склерозный. А итак, поехали.

Ох, как не хватает мне отбивочки для бомбардировки. На миксер есть, на без воды есть, а вот на бомбардировку нет. Надо мне Юрку Арцизова напрячь. Он у нас, как это называется, завсегдатай, все отбивки на все программы делает, а бомбардировку что-то он пропустил. Кстати, музыканты, а что вы, я не знаю, тушуетесь? Давно бы уже сделали на бомбардировку Зухеру хорошую, красивую отбивку. Что вы все такие жадные? Вот, ладушки. Итак, только что у нас была группа Тибидаба, Малыш Питер, и начинаю читать. Я к чему про отбивку? Не хватило мне, чтобы доживать. Я вот эту замечательную сардельку, которую в начале чата кинул, я ее наконец-то сождрал. Очень вкусно она в меня вошла, но доживать не успела. Вот была бы отбивочка, я бы успел бы и доживать, и проглотить, и было бы здорово. Так. Во-первых, Полинка вот написала, что у них есть клип на эту песню в закрепе в группе. Кому интересно, ссылочку накинула в эфирный чат. Полин, продублировала ли во ВКонтакте в группе? Продублируй, пожалуйста, если тебе не сложно. Вот, чтоб там тоже было. А я пока начинаю читать комментарии. Фидель предполагает, что это Animal, хотя чего нет. Антоха пишет, идем на верхние эшелоны, все показатели в норме. Родик пишет, офигеть, сегодня был в магазине, у продавщицы такой же интересный и красивый голос, как в этой песне. Красота, люто плюсую. Про продавашку это не подкол, это про то, что есть люди с талантом в организме, а занимаются свободной кассой. Спасибо авторам, приятно слушать. Серега пишет, замечательный трек, мелодия красивая, нравится, да и история есть. Зачет. Так, Светланка пишет, голос красивый, ну а стиль немного не в моем вкусе. Кстати, вы заметили, я вот ссылочку на трек кинул, потому что Полинка молодец. Она загрузила треки перед программой, и мне есть теперь чем с вами делиться. Вот, и Светка свой трек тоже загрузила, и мне есть чем с ней делиться. А Фидель не загрузил, и поэтому ссылочки не было. Это я к тому, что остальные музыканты, которые участвуют, если еще пока успеваете. Так, что там дальше у нас? Алинка пишет, вот, говорит, про любовь романтично. Так, Фидель предлагает, что сюда бы гитариста в нормуху воткнуть. Но не у всех есть гитаристы, понимаешь? Бывает, что жить как-то приходится и без них. Антоха пишет, уникальности вокала не замечено, однако вполне добротный голос. Стрела Морфея пишет, хорошо исполнено, передается смысловая нагрузка песни. Может, показалось, что на голосе чуть перегруз в припеве, но не факт. Интересные мелодийные ходы. Так, Ник пишет, мне понравилось. Ну и, собственно, все. Сейчас еще обновлю ВКонтактик на всякий случай. Нет, там никто ничего не пишет. Вот, ну и ладно. Ничего страшного. Скажи, куда воткнуть еще? Дружище, может быть, они есть, да, но, скорее всего, просто я их не нашел. Такое бывает, не обижайся. Я ни в коем случае обидеть не мог. Я просто сказал, что вот перед эфиром и раз, и я увидел. Вот. Не обижайся на меня, засранца, такое бывает. Ладно, едем дальше. Далее у нас наши орловские давние друзья, группа «Навстречу солнцу». Собственно, Светлана Вайват, присутствует она у нас в эфирном чате. Вот, и сейчас буду читать я сопроводиловку. Где оно? Вот же оно. В основу творческой концепции положена идея отражения окружающего мира во всех его проявлениях и сложностях. Но так, чтобы это было понятно и нравилось большинству слушателей и зрителей. Слова должны быть глубоки по смыслу, музыка запоминающаяся и красивой. Вот, собственно, все, что написано. Очень скромно. И ставим, слушаем «Навстречу солнцу», город Орел, за тобой называется трек. Поехали, но вы комментируйте, я сейчас кину ссылочку, а потом
поищу Фиделя и на него тоже, конечно же, кину ссылочку. Поехали.

А итак, друзья, только что у нас отзвучало «Навстречу солнцу, за тобой город Орел». А, так, и, конечно же, скинул я ссылочку на брата Фиделя. Обязательно. Извини, дружище, я нашел. Я таки нашел. А, так, и что? У нас сейчас я обновлю ВКонтактик. Во-первых, обновлю ВКонтактик. Во-вторых, у нас тут нашествие ментов. Они тут ходят, ходят, стучатся в двери, в окна. Но мы их пока не пускаем. Так, что там у нас в личку кто-то что-то... А, это не туда. Это потом я почитаю. Сашка Клементьев нарисовался. Так, ну, давайте будем читать комментарии. Вот брат Фидель пишет: «Цой? Цой ли это? Слышал я, говорит, этот трек». Полинка пишет: «Интересный вокал, эмоционально на гитарке эффект цепляет». Так, Антоха уходит у нас в стратосферу. Алинка пишет: «Хорошо по музыке, очень интересно, и тут с гитарой все в порядке, и с акустикой, и с электрухой». Так, Родик пишет: «БП держит стиль, пока что приятно слушать, и вокал, и текст, и музыка. Плеер толстеет и скоро потребует флешку. Придется андроида заводить. БП — это бомба Питер». Да мы поняли, что это бомба Питер. Я, знаешь что, вот ты собираешься андроида заводить, а я откопал у себя совершенно древний... мы же тут достраиваем студию потихонечку. И тут на прошлых выходных приезжал ко мне Костецкий из Воронежа. Обещали мы эфир, но так ужрались, что до эфира мы просто не доползли. Вот, и, собственно, откопал у себя в аналах совершенно замечательную Nokia X3. Вот, кому интересно, наберите в гугле, посмотрите, какой приятный маленький телефончик. Прикол в чем? Он и кнопочный, и сенсорный. Но андроидом тут и не пахнет. И вот я, наверное, куплю за 400 рублей для него экранчик. И перейду я с андроида уже на обычный телефон. Есть у меня такое желание, давно уже. А еще я нашел у себя Nokia кирпич, в котором есть игра камушки или горшочки, она везде по-разному. И в нее я вставлю вторую симку, и буду я вообще без смартфонов. Так, но вернемся уже все-таки к треку. Серега пишет: «Тоже хороший трек, с мелодией тоже все в порядке, по форме вопросов нет, нравится». Стрела Морфея пишет: «Хороший мощный голос, но если бы гармонизировать его с аранжировкой, звучало бы лучше. Много лучше, много-много, уж извините, не очень понравилось, но тут на вкус». Так, что там еще? Что там еще? Витос: «Здравствуй, дружище», пишет, задержался на работе. Ну ничего, ты немного пропустил. Немного, а завтра выйдет... Не, не завтра, послезавтра выйдет запись. И, собственно, там все, что пропустил, наверстаешь. Привет, Перми. Ну и, собственно, все. Сейчас обновлю на всякий случай еще раз ВКонтакте. Может, там кто-то что-то написал. Так, посмотреть следующий... Нет, все. Едем дальше. Едем дальше. Свет, мне нравится, что ты делаешь. Вот, и мне нравится, как ты это делаешь. Вот с полной, как это называется, не отдачей, а вот прям погрузилась настолько в проект свой, что прям я за тебя радуюсь. Вот всем бы музыкантам поменьше амбиций и побольше вот именно погружения в творчество, погружения в работу. Вот именно как воспринимать это как работу и кайфовать от этого. И я думаю, у нас в мире глобально станет вообще хорошо. Едем дальше. Далее у нас Евгений Деев. Вот, к сожалению, его нет у нас ни в эфирном чате, ни во ВКонтакте. Хотя я знаю, что Дашка всех оповещает, но как-то вот не появился у нас женек. Поэтому я не знаю откуда. Не знаю откуда. Написано следующее: «Инструментальная гитарная музыка под любое настроение. Слушайте, мечтайте, представляйте». Зарисовка называется «Час пик». Поехали, ну а вы комментируйте.

Это был короткий этюд. 2 минуты 13 секунд. Брын-брын-брын. Вот, ну, ладно. Так, Алинка пишет, играет здорово, но концепция не бесспорна. Так, брат Фидель пишет то же самое. Мне играл на репе мой очень боеспособный гитарист. Очень боеспособность гитариста выражается в следующем. Если гитарист готов дать в репу своей гитары любому встречному, то как бы боеспособен. Боеспособен. Если не, а если начал жать гитару, жалеть, она же денег стоит, да пусть лучше нас побьют эти сельские панки. Вот, ну гитару, да, все, гитарист не боеспособный. Так, Родик написал, вступление радует, что там дальше? Дальше мечтать и представлять, хорошо, второй куплет впечатлил, социалочка, но это я нафантазировал. Да, Родик, я с тобой согласен, не мое. Полинка пишет, туда еще бы ударку и бас, и желательно вокал. Желательно вокал, вот в Пермь не зашел Евгений Деев. Так. Серега пишет, хотя бы барабаса подложил, понятней бы было. Так, вокалиста мало там очень, его просто плохо свели, видимо, трек, его не слышно практически. Практически, приходится фантазировать и фонтанировать в своих фантазиях. Так, Стрела Морфея пишут, можно и больше, но немного, хорошая музыкальная зарисовка, приятно, было отлично. Вот честно скажу, Жень, вот сейчас, я, если ты меня слушаешь, возможно, ты на меня обидишься, но я скажу просто свое ощущение, не ради того, чтобы как-то обидеть или что-то прям вот как-то там, вот просто чисто мое ощущение. Мне кажется, вот в первые 30 секунд все в треке было сказано. Вот остальные 2 минуты были лишними. Как бы, ну, ни развития, ничего там не было такого, чтобы прям раз-раз-раз и зацепило. Но это мое мнение. Может быть, я не прав. Можете закидать меня тухлыми помидорами. Но мне кажется, вот на первых 30 секундах надо было или развивать тему, добавлять аранжировку, добавлять инструментал. Вот, или как бы останавливать. Опять же, это мое личное мнение. На мнение Бога я не претендую. Так, Ленка-точилка нарисовалась. Привет тебе, приветище тебе. Илюха, здравствуй. Вот, ну и, собственно, все. Больше никто ничего по треку не написал. Всех все радует. Антоха вот мне пишет, что Land Rover N2 на 6-м андроиде тоже имеет как сенсорный экран, так и кнопочную клавиатуру. Ты знаешь, я прям вот из чата набрал в гуглопоиске. Я посмотрел, во-первых, Антох, это огромная лопа. Да, мне такой телефон нужен, потому что основная моя профессия это строитель. И много телефонов, буквально у меня Sony Xperia Z3, хороший такой был, шикарный планшет, я его очень любил. Он был очень продуманный, очень тоненький, водонепроницаемый, с охрененной камерой, очень шустрый. Но он оказался не брусонепроницаемым, потому что брус с высоты в 4 метра просто пробил его насквозь. И ты знаешь, эта падла все еще работает. Потом мы заменили там экран, и он все еще работает, но потом мы с Коляновной Ка познакомились. Вот, я его опять хлопнул. Вот, это в плане... Как строителю мне, конечно, Land Rover N2, он вполне бы себе подошел, но это огромная лопата, и стоит она 13500. Вот, а Xperia X3, ой, не Xperia, Nokia X3 у меня уже есть, просто разбит на ней экранчик, и мне X3, ой, не Xperia, Nokia X3 у меня уже есть, просто разбит на ней экранчик, и мне надо заплатить чисто...

телефон. Так, ладно, вернемся мы все-таки уже к программе. Полинка вот пишет, раз опять речь зашла о гитаристах, то у нас совсем недавно ушел вполне боеспособный чел. Прикольные темы к песням делал, но, увы, была тенденция часто играть мимо нот. Здесь не мимо нот, значит, уже шансы есть. Вот. Ну, как бы, я так понимаю, не то, что мимо нот, а человек издался на сборнике «Охота», значит, как бы у него, я так подозреваю, продолжение есть же какое-то, да? Ну, не просто же так он там издался. Так, что там еще у нас? Натах, здравствуй! Да как вы там погуляли на Шокофесте? И расскажи мне, наконец, почему он все-таки последний. Везде пишут, что он последний. Я ни на одном из них не был, не успел, не попал. Вот, почему последний? И рассказывай, как вы выступили. И много ли было народа? Так, что там? Точилка поздравляет пограничников с праздниками. С праздником. Вот, что там у нас еще? Родик пишет, у рок-групп рождаются не дети, а гитаристы и барабанщики. Нет, вот в рок-группах как раз проблема, когда появляются семьи, жены, мужья, дети, все, начинают музыканты уходить из групп, и это большая проблема у нас. И я всегда говорю, радуйтесь музыкантам, которые жена и муж музыканта, а еще лучше, когда они вместе в одной группе играют, это вообще просто замечательно. Вот, ладно, давайте уже двигаться дальше. Далее у нас группа «Война». По-моему, они у нас уже когда-то были. Так, читаю сопроводиловку. Читаю сопроводиловку. Группа «Война» была образована в 2008 году в Питере и до 2014 года существовала под названием «Варшава». Да, была у нас эта группа, вот теперь я точно вспомнил. Группа «Война» — это в первую очередь песни с сильным влиянием постпанка и альтернативного рока. Сегодня группа представляет вашему вниманию первую часть дилогии о ночном бдении. Сингл «Танцевать» посвящается тем, кому не спится по ночам. Ну, собственно, ставим, слушаем. Группа «Война», город Питер, трек называется «Танцевать», но вы комментируете.

А итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». А для тех, кто у нас первый раз, рассказываю, как мы общаемся. Во-первых, мы есть во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Не забывайте нажать колокольчик, потому что ссылочка на голосовалку и запись эфира появится именно в группе во ВКонтакте. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кому удобен WhatsApp? 902-75-00-59, пожалуйста, пишите туда, но там неудобно, потому что я не могу ваши имена сохранять и не знаю, кто пишет. Пишет мне просто незнакомые номера. Это неудобно. Вот, и самое удобное, пока уже на протяжении почти года, Discord. Discord, ссылочка на Discord присутствует в ВКонтакте, неформатное радио сегодняшнего эфира. Вот, можете воспользоваться браузерной версией, можете скачать на какое-либо свое устройство и пользоваться на здоровье. Только что у нас отзвучала группа «Война», город Питер, да? Да, Питер. Вот, и трек назывался «Танцевать». И скажу я сразу, пока не начал читать комментарии, вот как-то мне показалось, что человек совсем не танцует. Совсем не танцует. И еще меня напряг октавный бас. Вот этот пум-пум-пум-пум-пум-пум. По-моему, это уже прям вот чересчур. Чересчур. Ну, по крайней мере, для моих ушей. Может быть, я зажрался. Ребят, извините меня, ради бога. Ну, как бы говорю, что думаю. За это меня постоянно бьют. Вот. Ну и давайте начну уже, наконец-то, читать комментарии. Так, где? Сейчас я найду, откуда начинаются комментарии. Вот, Полинка написала: начало класс. Алинку потянула на танцы. Фиделиот пишет: зачем саунд 89-го года возрождать? Кто-то более важный этот путь уже прошел. Серега пишет: неплохо. Родик написал: высокие ноты, кайфую сразу заранее, вполне хорошо звучат, но со звуком что-то странное. Может пересвести? Друг просит. Друг просит пересвести. Да, и басиста надо научить играть не октавами. Ну уже это прошлый, да это позапрошлый век, мне кажется, уже даже. Так, Фидель пишет: вокал поднять, ребята над инструментом имхо. Имхо. Витос пишет: песня вроде неплохая, вот исполнение какое-то унылое. Где уже огонь? Антоха пишет: не знаю, даже вроде норм, но как-то мимо сознания. Ленка написала: в хороших традициях времен технологии по исполнению. По музыке кино немного, но прям комфортно. Только вокала бы побольше вперед. Ты знаешь, вот если сравнивать с технологией и Витей Цоем, ну, не дотягивает ни там, ни там. Вот как-то вроде и туда можно повернуть, и туда, и стрелочник сидит трезвый на стрелке, и руку держит на рычаге, но как-то не хватает, ни туда, ни туда не дотягивает. Очень как-то вот грустный трек получился, вот прям совсем. Вот он называется «Танцевать», а танцевать не хочется. Так. Полинка пишет: мне тоже вполне нравится, лично мне такое звучание больше импонирует, чем все то, что в тренде сейчас. Вот. Фидель пишет: я против такого тренда. Стрела Морфея пишет: слегка напомнила технологию, не зашло, сразу скажем, не хватило энергетики в голосе. Аранжировка, ощущение, что из 90-х, плохо или хорошо, хз, просто не наше. Так, Родик вот написал: вот и гитарная партия красива, а словно чушь. А ведь приятно слушать, но звук не очень. Сереге вот слышится: музыку подрочим. Я, конечно, извиняюсь, мне, наверное, показалось. Сереж, я слова не слушаю, поэтому не могу тебе сказать, показалось ли мне так же. Но не слушаю слова, вот хоть убейте меня. Так, что там еще у нас? Что там? Натах вот пишет: песня классная, а мне после феста захотелось выступать еще. А блин, негде. Если есть предложение, жду. Блин, Натах, ну,
Надо свой фест нам замутить просто вот... Фест Натахи и Зухера. Мы сядем с тобой на площади. Кстати, активно толкают рекламу. Ты не в курсе? Пишут, ну не пишут, зовут куда-то. Весь творческий люд тульский. Наш отдел культуры решил выгнать на улицы, я так понял. Прям зовут всех слезные фокусников и танцоров, и дирижеров, и всех, кого только можно. Так, что там? Что там еще пишут? Илюхе вот нравится песня. Все уже, все. Больше никто по треку ничего не написал. Ребята, война, я ни в коей мере вас обидеть не хотел. Если вам показались мои слова чересчур резкими, ну, извините меня. Но я как бы говорю то, что думаю. А думаю я, у меня прокладки между мозгом и языком совсем нету, поэтому, по крайней мере, вы услышали честное мнение, и абсолютно непревзятое. Вот абсолютно. Мне никогда не хочется никого шпунять или обижать просто так и что-то там говорить ради того, чтобы говорить. Вот, Стрела Морфей пишут, давно бы уже фест не форматки. Ты знаешь, я делал я фестивали каждую красивую дату. 9-9 было у нас, 10-10-10, 11-11-11, 12-12-12, почти сделали, сорвалось в последний день все, вот, а потом просто это стало настолько дорого и негде, потом бахнул кризис, потом мы отказались от части серверов, просто у нас уже пошел... Вариант не то, что там делать или не делать фест, а просто, чтобы радио хотя бы жило и дышало. Поэтому, конечно же, сейчас пока все идет в угоду выживания радио. Фесты очень дорогое мероприятие, на самом деле. Люди не сильно кто в курсе, они не понимают. Это же мало того, что техника, мало того, что организация, так это еще охрана, скорая, пожарники, со всеми согласовать, там заплати, здесь заплати, аренду заплати, музыкантов чем-то покормить надо. И вот Натаха пишет, что, кстати, я вот задал вопрос, давайте я зачитаю комментарий. Я задал вопрос, как они выступили, Ласт и Колумба наши, на Шокофесте, и почему Шокофест последний был. Я задал такой вопрос. Вот, Натаха пишет, мы выступили хорошо, народу у нас было не очень много, все-таки три сцены, и мы не такие знаменитости. Шокофест просто поднял планку, там делают, чтобы всем было удобно и культурно, для этого всегда нужны деньги. Наверное, оргам просто надоело искать бабосы. Вот видите, еще один фестиваль разбился просто о бытовуху, скажем так. Раньше все это проще делалось. Раньше все это делалось очень просто, быстро и хорошо. А сейчас это реально сложно. Так, вот. Поговаривают, что кромку лета хотят восстановить, но, боюсь, нас не пустят, потому что в прошлой кромке нашему духовику запретили там показываться. Слишком уж он любит морды бить гопником. Ну, как тебе сказать, бить морды гопником — это нормально, мне кажется, если быдло лезет на тебя и что-то от тебя требует, лучше ударить в морду, чем дождаться, когда ударят в морду тебя. Так, что там у нас еще? Светланка пишет, можно попробовать... с престижными фестами сотрудничать и лучшие группы... Мы это делали с Мото Малой Ярославцем. Был такой опыт. Не скажу, что печальный. Мы достаточно плотно сотрудничали, там, 6 или 7 лет. Проводили отборы на фест. Ну, потом как-то, во-первых, Малый Ярославец, ну, скажем так, подешевел фестиваль. Последний раз я там когда был, мне прям вот уже совсем не понравилось. Вообще, я считаю, если на фестивале больше одной сцены, все, этот фестиваль фестивалем называть нельзя. Это просто отмывание бабла. Это неинтересно. Даже для музыкантов. Поэтому, как бы, нет. Мы просто доживем до того момента, когда все будет хорошо. Вот, ладно. Едем дальше. Давайте мы уже все-таки займемся эфиром. Осталось у нас еще несколько песенок. И следующая группа у нас Монокаст.
Опять же, не написано, откуда ребята. Читаю сопроводиловку. Коллектив с большим фестивальным и клубным опытом по всей стране и за рубежом. Сегодня мы будем слушать трек со свежего релиза с одноименным названием. Итак, группа Monocast. Трек называется «Элемент». Откуда, ребята, не знаю. На наш сайт трек тоже они не загружали, поэтому как бы ставим, слушаем, поехали. Ну а вы комментируйте.

Ну вот, смотрите, я сейчас прям выхвачу один комментарий. Это была Монокаст. Вот ребята пишут, что это Нижний Новгород, земляки. Ну вот, хорошо, что хоть вы знаете. Теперь я могу объявить. Нижний Новгород, Монокаст. Трек назывался «Элемент». Так, сейчас хочу выхватить один комментарий. Где-то было написано что-то про вокал. Вот. Музыка гуд, а вокалы я люблю чуть другие, написала точилка наша. А ты знаешь, вот я, в принципе, не очень люблю музыку такого плана. И группы ариозные, я их называю ариозные группы. И вот это, наверное, один из немногих вариантов, в которых... Вот была группа, одна там девочка пела, вот сейчас не вспомню, вот хоть убейте меня, как называется. Вот, и вот это еще одна группа, где мне понравилось практически все, если бы не припев. Вот когда туда вклинивается второй, третий вокал, и они вот эту скороговорку делают, ребят, Монокаст, не обижайтесь, но вот этот момент, если вы в пластике еще не отпечатали, я вам советую его переработать, или оставить одного вокалиста, или как-то более... синхронизировать, что ли, вот этот галдеж, потому что у вас там получается базарная брань просто какая-то. Вы пытаетесь друг друга перекричать. Вот этот момент мне совсем не понравился во всем треке. А так остальное, в принципе, как не любитель ариозных групп, вот прям ставлю такую хорошую жирную четверку с плюсом, если бы не вот этот моментик. Так, а теперь я иду уже к комментариям. Так, сейчас найду, где началось. Вот, Стрела Морфели написали земляки, Нижний Новгород. Что там у нас? То, что надо, Алинка написала, Лёхе Годуну понравилось. Так, Полинка пишет мощно, но не моё. Алинка пишет, и мелодия есть хорошо, и текст нормальный, уши не режет. А Фиделю наоборот. Наоборот, зарезал ухи, пишет, вот разбавлена мягкость эфира, и вспомнил себя восьмиклассником 88-го года. Ничего нового, все слова, рифы. Ну, как тебе сказать, дружище, мне кажется, все ариозные группы, они в чем-то одинаковые. Я, наверное, поэтому и не люблю вот это направление музыки, потому что там... Слишком как бы все... Да, вот кто-то техничнее, кто-то там ажурнее выковыривает вот эти рифы, вот это все. Кто-то давит текстом. Но по большому счету вот это направление музыки для меня лично, я не говорю, что это глобально, а вот лично для меня оно одинаково. Вот панк, ариозные группы, как-то они для меня вот как все одного цвета. Не хочу никого обидеть, но это мое восприятие такое. Так, Антоха вот выходит у нас на орбиту. Кстати, Антоха, давай я тебя уже и в эфире поздравлю с прошедшей днюхой, с прошедшей можно поздравлять. Вот, пусть у тебя будет много-много всего, что ты захочешь. Ну и главное, здоровье тебе, твоим близким. И пусть все у тебя получится, что задумал. Так, что там у нас? Родик пишет, жирнота и голос слышно. Не мое, но только потому, что не на синтах сыграли. Так что вкусовщина... И мощность. Синтами сам себе в голове сыграл. Хорошо, когда в голове есть кому сыграть синтами, слушай. Так, что там? Витос пишет, вроде все неплохо в плане музыки, но не качает. Не качает. Так, что там сейчас? Угу. Фидели вот пишет, с магнитной пленки против... А «Ласкового мая» это слушалось мужественно, а сейчас нет. Ни о чем, ни в одно слово и аккорд нет веры. Нет веры. Ну, тут, как тебе сказать, если искать веру в музыке, то половину музыки можно просто выкинуть. Мне кажется, музыку надо воспринимать не по жанрам, верам, а на уровне нравится, не нравится, что ли. А для чего еще? Ну, выходить на митинг.
во имя музыки. Нет, никто не будет. Ну, музыку слушать то, что она нравится. Или не слушать то, что она не нравится. Ну, некоторые слушают то, что жене нравится. Вот я так иногда слушаю. Но, по большому счету, кому-то же она нравится. Вот, поэтому, ну, что тут, во что тут верить-то? В слова? Ну, в слова. Это уже вера не в музыку, а вера в того, кто поет эти слова. Так, Серега пишет: конкретный хороший сатанизм, качественно низкая вибрация. Не слушаю такую музыку уже лет 20. Стараюсь поднимать свои вибрации, но кому-то втягивает. Так, Стрела Морфея пишет: они ариозные, да, но тут они поют с кем-то в паре. А вокалист Ким Щукин, а это приглашенный гость. Ну вот не задалось у них. Ну вот мне вот это место прям вот вообще не вошло. Так, Антоха предполагает, что Big Iron D. Ну, может быть, Антох, я не помню, правда, как называлась эта группа. Вполне возможно. Я пока не услышу, я не вспомню, потому что очень много через меня проходит групп музыкантов, и все это практически ежедневно. У меня редко бывает, чтобы я там день-два отдохнул вообще от музыки. Постоянно что-то слушаешь, что-то смотришь, что-то... И уже такая каша. Я поэтому тексты не слушаю, а не потому, что я вредный. Так... Вот, Фидель пишет: может нравиться, если исполнителю веришь. Ну, это очень, как тебе сказать, сугубо даже, наверное, теологический вопрос. Теологический вопрос. Вот, я тебе могу сказать, что вот есть люди глубоко верующие. Допустим, у католиков принято петь, да? Ну, принято у них это. И есть глубоко верующие люди, которые не воспринимают эту музыку, им не нравится, а они верят. Так что вот как-то тут тоже не совпадает. Ладно, а давайте ехать дальше. Ехать дальше, будем ехать дальше. Дальше у нас Электросалам. Я помню, эта группа у нас была, я по названию помню. Давайте буду читать «Сопроводиловку». «Сопроводиловку». Так, ретро-вейвный проект астраханского музыканта и вокалистки из Великого Новгорода. Во какой симбиоз. Молодцы. Качайтесь на фиолетовых волнах неона под нашу музыку. Lonely Night называется трек. Мне кажется, этот трек звучал уже у нас. Ну, давайте еще раз послушаем. Ну, а вы комментируйте. Поехали.

под конец добавил я жиру Сереге. Еще на 5 дэшек приподнял. На тебе, Серега. Лови тебе самый финал, но громко. Итак, друзья, 22.31 на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер. Очередная у нас неформатная бомбардировка происходит. Для тех, кто у нас ни разу не был, расскажу, как с нами общаться. У нас есть WhatsApp 902-75-3-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Discord. Discord рулит. Ссылочка на Discord есть у нас в теме во ВКонтакте. Тыкайте туда, все сидят в Дискорде. Не смотрите, что во ВКонтакте мало комментариев. Вот, все у нас туточки. Итак, только что у нас... Тут все удивились, говорят, это что, неформатное радио? Да, это неформатное радио, причем я могу точно сказать, что трек достаточно качественно сделан, очень мне понравился, и прям в ночной плейлист взял бы с удовольствием. Посмотрим, как проголосуют. Вот. И на лирику на канал бы воткнул бы. Но опять же, надо ли это музыкантам? Вот и поглядим. Потому что как-то вот у нас с бомбардировкой туго все. Такое ощущение, что они вообще неизвестно для чего эти треки. Вот просто выпустили, в мир выкинули и все. И никак не переживают, что дальше будет с треком, зачем оно все и кому все это надо. Ладно. Это я ворчу. Илюха пишет: классная легкая музыка, молодцы. Полинка пишет: нравится вот эта танцевальная тема. Светланка пишет: мне нравится, как раскачалась трансляция бомбардировки. Ну, что ж, бывает всякое. Так, Витос пишет: однако неплохо, интересная вокальная партия. Да там, по-моему, все интересно, достаточно неплохо. Фидель вот пишет: в 84-м году за склонность к такой музыке презирали, хотя я в целом не против диска. Ты знаешь, я очень много знакомых знаю, и у меня в друзьях их немало было и есть, которые просто презирали эту музыку, слушали «Сектор Газа», слушали ту же самую «Арию», а когда никто не слышит дома, просто, сука, рыдали над «Ласковым маем». Вот, и это абсолютно реально, и все вот эти вот... это все показуха была, потому что пацаны не танцуют. Вот, а на самом деле все, музыка не делится на попсу, рок, харду и прочую ерунду. Вот, я тебе как музыкант говорю, музыканту. Музыка делится на нравится, не нравится. Вот, мне хорошая, качественная музыка любая нравится. Так, Полинка пишет: произношение хорошее у девушки. Так, Родик пишет: кайфота. Целую певицу во все места доступные. Ну, тебе в Россию въезд запретили, так что вызывай их в Кишиневу, и пусть она тебе все места подставляет. Так, Фидель пишет: звучит вполне как группа, рядом находящаяся с Сарабески или Сиси Кэтч. Очень качественно звучат, хорошо. Я не считаю, что это упрек. Это прям вот хороший такой жирный плюс для этой группы. Так, Стрела Морфея пишет: эта песня уже была, помним, сделана на уровне, хорошее произношение, Кайли Миноук или Сиси Кэтч. Ну, молодость вспомнили. Алинка пишет: хорошая песня, тоже не новое слово в музыке, но сделано довольно качественно. В клубах пошло бы вживую. Натаха пишет: вот в стиле Кайли Минок, а у нее сегодня днюха, кстати. Легко, не напряжно, американизировано, качественно, вокал на высоте, жалко, я такое по два раза не слушаю. Слава Своднику, да, Сводник хорошо там поработал, кстати. Очень качественно. Причем, я так понял, это вот всего два человека делают. Девочка, которая в Великом Новгороде она пела, а чувак в Астрахани сводил. И вполне себе так они хорошо сделали. Ну, хотя, опять же, такую музыку ее, наверное, проще делать, потому что все-таки она, скажем так, на одних синтах держится, да, с ними проще работать, чем с живыми инструментами. Но все равно, тем не менее, сделали хорошо, молодцы.
Так, что там? Серега пишет, вокалистка чисто поет, да и мелодия клевая, погромче бы, я бы мастернул и трек бы полетел. Нравится. Алинке, в общем, лично нравится, но и с Фиделем нельзя не согласиться. Уточилки очень молодежный фильмец сразу представился. Саундтрек «Красота», и «За руль вдоль пляжа», и «Шарф ярко-синий развивается», и «Маечка-матроска», и «Солнечные очки», и «Шорты», и «Вся жизнь впереди», но на уровне шорт, а там, куда мчит машина. Вот. «Хотелось бы по-русски», пишет Серега, «мы же русские люди, пусть нас слушают и, не понимая ничего, кайфуют». Так... Что там, думаю ли я, что завтра Европа встанет под последний трек? Я не совсем понял вопрос, дружище, как-то мне рожи, просто я, ну, с детства туповат, не совсем смысл понял, что тебя так возмутило и что и где. Вот. Все, собственно, комментарии кончились. Сейчас я еще раз обновлю страничку во ВКонтакте, погляжу, вдруг там что-то появилось. Не, нихера там не появилось. Вот, давайте двигаться дальше. Дальше у нас Хобот и компания. Трио профессиональных музыкантов, рок-н-ролльных парней. И это невероятно драйвовая смесь в сочетании с остроумным авторскими текстами. Мы играем быстро и жестко, мешая огонь и воду в медных трубах. Наш звук — это атомный замес грязного и нахального рок-н-ролла, сырого гаражного олдскульного саунда, сайкабили, панк-рока и тяжелого блюза с фирменной приправой жизненной лирики. Ух вы как, блять, завернули! Вот. Ну, давайте послушаем. Не написано, к сожалению, откуда, ребята. Хобот и компания. Трек называется «Ты». Поехали. А вы комментируйте.

Ну вот, как написал Фидель, уже не верю. Столько слов, удивите. Удивите. Ребят, ну, как бы, все понимаю. Ну что со звуком? Что со звуком? Ладно, давайте буду читать комментарии. Алинка пишет, не как панкушка. Антоха пишет, весьма себе, ничего нового, но звучит. Фидель пишет, панк вложен какой-то шансон Шафутинского, вернее, даже помельче кого. А, да нет, как бы задумка понятна. Задумка понятна, если бы нормально бы свели, ну, может быть, даже и звучало бы хорошо. Тексты я не слушаю, поэтому как бы общая аранжировка понятна. Такой ска-панк без дудок получился. Вот, вполне себе, наверняка живьем слушабельно. Живьем наверняка под такие песни хорошо дрыгается народ. Ну, блин, что со звуком? Это же, я же понимаю правильно, это трек с пластинки. Блин, это трек с пластинки. Ну как? Как такое выпускать в люди? Я не понимаю этого, честно. Вот хоть обижайтесь на меня, хоть не обижайтесь. Я считаю, что если ты тиражируешься хоть в сборнике, да хоть в любой жопе, где бы ты... Ну вылежит и трек, ну, твою мать. Ладно. Это, извините, наболело. Так, Стрела Морфея пишут, бодро, но вокал как-то не завел. Извините, по описанию ждали большего. Аранжировка интересна, воплощение подкачало, но на наш взгляд. Родик написал, блин, вроде и громко, и быстро, а мимо и нет остроты. Как-то в туман все звучало, без обид. Алинка пишет, мне понравилось, что звук странный, это концепт в данном случае. Ну, не знаю, не знаю, прям вот не знаю. Может быть. Так, Ленка вот пишет, могло бы быть. Фидель ржет. Фидель, у тебя такой же звук. Что ты ржешь? Ну, я не понимаю этого. Ну, правда, ну, на пластинку выходите. Ну, блин, запишите нормально. Мать вашу идти. Так, ладно, Натаха вот нам подкинула ссылочку на Хобот и компанию во ВКонтакте. Что тут? Полинка пишет, одни музыканты слушают, поэтому и много критики. Да как, при чем тут одним? Я тебе сейчас скажу, сколько народу слушает. Сейчас я обновлю просто тупо страничку. Я тебе скажу. Вот сейчас слушает 17 531 человек, это только в онлайне. Я не беру тех, кто в ретрансляторах, я их не могу посчитать. Я не говорю тех, кто на пиратских FM-ах звучит, их у нас три вышки. Вот, я не говорю про тех, кто... Это туева хуча народу. Вот, и как бы тут не одни музыканты, тут сейчас слушают, это большой такой хороший стадион народу. Вот, и просто вот трек сейчас, и вот я всегда говорю, вот сейчас было там вот из этой туевой кучи народа 5000 человек, которым трек мог бы понравиться, но они его просто тупо не услышали. Они его просто тупо не смогли услышать, потому что была мешанина звуков. Все. Я сейчас ругаюсь не на конкретно группу Хобот и компания. Я вообще глобально на музыкантов. Ну, тиражируйтесь вы, ну, сделайте вы нормальный звук, чтобы вас услышали и поняли. И это будет здорово вам же в первую очередь. Я только из-за этого всегда психую и не знаю. Вот. Ладно. Что там еще? Что там еще у нас? Все, больше я пропсиховался, да. Я жрал поролон с микрофона, пока ругался. Пока ругался, жрал с микрофона поролон. Вот, ладно. Давайте ехать дальше. Далее у нас вот... Я в принципе, от этого трека очень многого жду. Я не знаю, как у них получилось, честно. Я не слышал этот трек, но прям жду многого. Это фиточка с Настей Полевой, группа «Свободный полет». Так, сейчас я найду сопроводиловку. Вот, стерео-сингл «Питер-Москва». Это очередной сингл с альбома «Вместе», часть вторая, группа «Свободный полет», записанный совместно с Настей Полевой. В этот сингл вошли 4 варианта этой песни, но мы сегодня послушаем только один. Трек называется «Как жалко». Собственно, ставим, слушаем. Я прям вот ждал этого трека. Давайте вместе заценим. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22:47 на наших зеленых системных. Тут начинает меня подкалывать все. Тут-то хорошо со звуком. Ребят, ну, как вам сказать? Ну я что, не прав? Ну что, я не прав вот по отношению к вам? Я же вас ругаю за хуёвый звук, а не для того, чтобы ругаться. Ну, ведь вы должны понимать, что если вы этим занимаетесь серьезно, ну занимайтесь этим серьезно. Если вы планируете дальше продвигаться, а не петь маме и друзьям на кухне, ну, как бы делайте качественно. Ну, это же для вас, это не для меня, господи. Ладно. Так. Что там? Давайте я прям начну читать комментарии. Фидель вот пишет: 40 лет прошло, хороший тембр, узнаваем, но не хит. Да, ты знаешь, я себя ловлю часто на мысли. Вот мне очень нравится Настя Полева, когда она поет чужие песни. Когда я слушаю ее личное, персональное творчество, как-то в меня они не заходят. Я не знаю, то ли это связано с разным мироощущением. Не знаю, вот с чем это связано. Но вот когда она поет чужие песни, да, они прям в меня так клево заходят. Прям вот, как, я не знаю, вот как сверху. Богобомба это называется, да? А когда слушаю вот ее конкретно личное творчество, как-то оно так, ну, неплохо, да. Но я его недопонимаю. И вот... Я ждал, мне было интересно, что у меня случится что-то. Нет, не случилось, не хит. Вот тут я с тобой соглашусь, Фидель. Прозвучало так вот вполне себе. Нет, неплохо, достаточно все качественно сделано, сведено, спето, все красотища. Ну вот как-то нет, я ожидал большего. Ну, ожидал я, ну это моя беда. Так, Алинка пишет: вот люблю такой жанр, русский бардо-джазово-босаново-шансон. Так. Точилка просто восхищается. Так, Полин думает, пишет: думаю, тут претензий к сведению и не будет. И не может быть, ну да. Ну, это же другой уровень совсем. Это же не как все мы делаем на коленках, да? Так, Светланка пишет: прекрасно. Серега пишет: очень нравится. Все, есть все. Есть все. Так. Фидель пишет: что вы хотели, Фидель, на берегу Дона с Ноутом или Настя? Ну, Фидель, я тебе скажу, что с Ноутом у нас есть, у нас друзья, группа М17, они вообще на iPhone писали и сводили. И послушай, как звучит. Вообще на iPhone делали первые треки свои. Вполне себе. Тут дело в желании, наверное, просто... Есть люди, которые хотят ковыряться, а есть люди, которые не заморачиваются. Вот как тот же БГ, да, вот все его восхваляют, а я его ругаю, потому что, ну, такое количество песен, это просто нереально. Это если сесть и мне начать записывать, не фильтруя, вообще просто все подряд, можно завалить Зухером все прилавки, но кому это будет надо? Вот БГ занимается этим самым. И особо, ну, качество у него уже просто, как это сказать, потому что у него специально обученный, посаженный человек занимается именно этим. Ну, в принципе, с чего я начал-то? Все, я потерял мысль. Вот, Фидель, на берегу Дона с Ноутом тоже можно сделать хорошо. Я вот к чему все это начал. Так, Антоха пишет: неплохо, правда, уже устал слушать схожие треки за нынешний эфир. Стрела Морфей пишут: грустно, но на наш взгляд вокал поддавливает аранжировку, соляк супер. Да не-не, там все хорошо. Это Сашка, наверное, пишет, да? Там все нормально. В плане звука я просто сейчас сижу на нормальных, хороших, слушаю. Здорово. Здорово. Так, Родик пишет: восторг, слова цепляют, хочется оторваться от этой адической жизни и петь. А вот песни нет для петь. В целом круто. Так, далее. Полинка пишет: вот все-таки есть претензии. Какие претензии? Нет. Так.
Что там еще? Вадим нарисовался. Привет, дружище. Пишет, опоздал. Извиняюсь, всем привет. Пока, Вадим. Пока, Вадим. Начинай есть креветки и тертый сыр. Мы уже отслышали последний трек. Ты прям вот вишенку на торте пропустил. Пропустил вишенку. Но ничего, в записи послушаешь. В записи послушаешь. Она появится буквально послезавтра у нас. Так, что там у нас еще? Женек мощный нарисовался. Пишет, я как-то на холодильник записал. Вообще огонь получилось. Но это надо прям гвоздем на 150 записывать на холодильник. И желательно царапать прям так, чтобы до пенопласта. Так, ладно, друзья, все. Отзвучали все 10 треков от Бомбы Питер. Что будет дальше? Послезавтра. Послезавтра. Я сейчас участникам говорю, кто слушал, кто будет голосовать, кто будет биться за ротацию. Послезавтра на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Собственно, ссылочка будет у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте, поэтому нажмите на колокольчик. Котиков мы не постим, только все по делу. Вот. И ставьте галочки за все, что понравилось. Итоги подведем через 2 недели. Завтра. Завтра услышимся в рамках программы «Миксер». Предупреждаю сразу. Все, кто любят порассуждать над сведением, завтра как бы мы этот вопрос просто упраздняем. Упраздняем. Завтра будет шершавый эфир. Я навыбирал треков, которые вполне себе хороши самостоятельно, как задумка, как... Ну вот, они хороши, но реализация хромает. Просто, ну, накопилось уже нормальных, хороших треков. Но, как бы, сведены они вообще... Ну, не все хорошо сведены, а некоторые вообще ужасно. Вот, поэтому завтра мы это дело критиковать не будем. Завтра я себе задался целью, во-первых, попить с вами коньячку, потому как я сегодня закончил очередной объект строительный. Вот, и имею право себе это позволить. Вот, поэтому, Вадим, завтра как раз вот прям заготовь креветки заранее. Вот, завтра будем просто слушать нормальную музыку, спорить, ругаться, но не по сведению. Вот так вот. Всем пока, всем счастливо. Услышимся в 21.00. Как обычно, в среду мы с Коляновной будем вас развлекать. Ну, а вы не давайте нам скучать. А давайте, всем счастливо, не болейте, жаркого. Лето вам. А, ну до лета еще 2 дня, да? Ну, чего-нибудь жаркого вам. Услышимся завтра. Пока, друзья.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В Бруклине, в Нью-Йорке, в 79-м году собрались звереныши Beastie Boys, Майк Ди, вокал ударный, MCA, вокал бас, Эдди Рок, вокал гитара. За 35 лет своего существования Beastie Boys стали одной из самых известных и долгоживущих хип-хоп групп в мире. Если бы не умер MCA, то, как знать, может, и сегодня они радовали нас своим талантом. А так выпущено 8 студийных альбомов, 40 миллионов экземпляров, понимаешь? Были награждения, 3 Грэмми. А 14 апреля 2012 года группа была включена вообще в зал славы рок-н-ролла. Beastie Boys одинаково влиятельны как в истории рока, рэпа, так и танцевальной музыки, брейкбита, и в частности смесь между рэпом и панк-роком. Они являлись предшественниками таких стилей, как рэп-кор и нью-метал, представителями которыми являются Корн и Лимп Бизкит. Возникновение и развитие брейкбита во многом обязано творчеству Beastie Boys. Сэмплы из их композиций использовали Chemical Brothers и Prodigy. Журнал Rolling Stones поместил группу на 77-е место в списке 100 величайших музыкантов за все время. А заслушаем мы первый сингл, взорвавший в 86-м году Billboard 200, где он оставался 5 недель и достиг 7-го места. You gotta fight for your right to buy!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

страшная нагота. Нас мне нечего терять. Ять

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Напомню, что мы выходим не в прямом эфире, мы записываем программу накануне и стараемся выходить каждый первый четверг каждого месяца, но, как показывает практика, особенно в последнее время, каждый месяц не получается, но хотя бы раз в два месяца мы выходим в эфир. Я сегодня волнуюсь как никогда, потому что, когда я задумал эту программу, ко мне всегда приходили друзья, с кем я уже знаком был по 100 лет и действительно знал, о чем этих людей спрашивать, знал досконально каждую их песню, мог даже где-то подыграть. Сегодня, не побоюсь слова, великие люди у меня в моей маленькой студии. Уж открою карты, все, конечно, это с подачи Александра Фомина, Шура Фомина. Он мне открыл этих ребят, коллектив, целая группа, но сегодня группа в мою маленькую комнату, естественно, не смогла приехать. Сегодня два человека, причем это два Алексея, что интересно. Поэтому можете, слушатели, загадывать желание. Представьте, что вы находитесь между двух Алексеев, когда слушаете между левым ухом и правым, кто слушает в наушниках. Коллектив, о котором идет речь, это коллектив «Ирония судьбы». Лидер этого коллектива Алексей Хомчик. Можешь здороваться.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Да, вы не ослышались, знакомая, да, фамилия. Это сын, я же могу, да, сказать, что...
2: Да, аккуратно,
1: можете. Известная исполнительница бардовских песен Галина Хомчик. Для меня это очень волнительно, что этот человек сидит у меня в моей маленькой студии. И второй Алексей, укротитель басовых струн четырех, да, Алексей Григорьев. Леша, можешь издалека даже кричать.
3: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер.
2: А нам-то как волнительно.
1: Давайте от слов перейдем к первой песне, чтобы слушатели услышали, о чем, собственно, идет речь, потому что ребята по-взрослому все делают, несмотря на то, что они сегодня вдвоем, таким лайт-составом.
2: Ну, давайте мы споем, потом расскажем, почему, собственно, так. Юрий Висбор.

0: Программа «Все гениальное просто». Лайт-состав группы «Ирония судьбы».
1: Так и есть, да, группа «Ирония судьбы». Да. Собственно говоря, вот Олег Григорьевич Митяев наш покровитель, да, создал такой коллектив. Сказал: ребята, давайте вот петь красивые песни бардовские, которые, может быть, некоторые уже были забыты. А началось, знаете, как мы выходцы, в принципе, из такой индустрии панк-рока, такого, конечно, не совсем жесткого, но такого.
0: Ну вот да, мне хочется узнать, Лёш, как вот от панка, собственно, к бардам-то.
1: Так оно так, такой переход был. Мы, значит, решили как-то вот играли, репетировали, что-то просто в удовольствие решили сделать такую вот кавер-версию песни Олега Митяева. Мы ее, я думаю, попозже споем где-нибудь в серединке. В легком, конечно, варианте. А это был прям такой вот полным составом, с электрогитарами, с барабанами, совсем прям панк-рок-версия песни Олега Митяева, фрагмент. И как-то вот послали ему, он послушал, была тишина несколько дней, потом, значит, звонок, и как-то так вот послушали, понравилось. И хорошо, давайте двигаться, давайте сделаем такой вот... целую пластинку такую запишем. Потом, значит, мы как-то где-то там вживую сыграли. Он говорит: нет, знаете, вот тяжеловато, давайте как-то все-таки, чтобы
0: облегчать,
1: не пугать людей. Да. Нет, в общем, абсолютно правильно, я считаю, потому что задача нашего коллектива, в принципе, чтобы такой создать мостик какой-то между старым поколением, которое со своей юности слушает авторскую песню, и которые могут просто напугаться такого звука. И в то же время, чтобы это не было как-то так вот совсем грустно, совсем засыпательно, чтобы молодое поколение тоже могло открыть, кто-то, кто не слышал раньше, открыть для себя заново эту музыку и найти в ней что-то свое. То есть такой мостик, чтобы и тем, и тем.
0: Ну да, осталась душа, но как бы все остались довольны, да-да-да.
1: Да, это очень важно, конечно.
0: И причем, да, я видел вас полным составом на концерте, хочу сказать, что у вас это получается, потому что я кавера как таковые не люблю, но у вас не кавера, у вас именно прочтение своих песен вот известных. Я за свою жизнь, опять же, там работая и на свадьбах, и где только я не вел, я очень много слышал именно каверовщиков, которые вот от слова исковеркать все, вот это, к сожалению. И за это еще люди деньги получают. Мне хочется сказать: ребят, ну, так нельзя. Вот, у вас как бы с этим все нормально. Мне, знаешь, что, Леш, хотел спросить по поводу, вот когда ты панк-роком этим занимался, он же там в основном англоязычный был, да, там, то есть, и как у тебя мама на это смотрела? Вот она что говорила?
1: Не, ну мы просто были в каких-то совсем разных концах музыкального света, да, и просто постепенно начали сходиться. То есть в какой-то момент она услышала наши песни и что-то говорит: ну, где-то там мелодия, ничего, у вас такая симпатичная, да, слов она особо не вслушивалась, потому что все на английском. Ну, в принципе, панк-рок для меня вот как-то, в принципе, вот зарубежный панк-рок, это такое, само его звучание, оно предполагает все-таки английский язык, это целая такая какая-то внутренняя философия, потому что вот, ну, такую музыку проще петь, органичнее петь на английском языке. А потом еще же есть такой секрет, вот, например, Олег Григорьевич Митяев – поэт, Юрий Висбор – поэт, Булат Акуджава – поэт. Вот. И как-то трезво оценивая свои возможности, как не поэт, я понимал, что на английском языке, написав какие-то такие незамысловатые пару строчек, типа I just call to say I love you, да, и какой хит получился. А по-русски, ну, я вот звоню тебе, чтобы сказать, я тебя люблю. Ну, как-то, ну, надо было бы что-то, да, побогаче сочинять. А тут, в общем, сочинил текст хороший, положил его на мелодию, и получается. То есть это такой некий элемент халтуры. Это...
2: Назвал себя сонграйтером, красиво звучит.
1: Да, сонграйтер. Но это некое откровение такое вот слушателям.
0: Но, с другой стороны, оно же там, энергетика-то какая сумасшедшая. Я вот, ну, я за себя говорю, то, что я услышал, качает, цепляет. И другое дело, это на любителя кто-то может это вообще не зацепить, да?
1: Испугается, конечно.
0: Но то, что там сделано все грамотно, это надо признать. И я понимаю, что с детства в тебе вот бардовские песни-то звучали, это я понимаю.
1: Ну, вот они и звучали, они
0: как-то... А вот как-то... этот вот возврат к этому как произошел? Именно Митяев в тебе?
1: Таскались, нет, ну, в какой-то момент, это же постепенный процесс такой был, когда с детства, в общем, по фестивалям каким-то ты ездишь, слушаешь эту песню авторскую, я имею в виду, не одну,
0: ну,
1: а
0: да, как
1: в целом.
0: Да. Жанр это.
1: Жанр этой песни. И оно же на подкорке остается где-то. И вот такая была история с песней Вадима Егорова, когда была такая песня, она есть, и мы ее поем. Она в оригинале «Лето» называется. Когда там... Она такая вся лиричная, вся спокойная. И вот я что-то сижу, как-то вспоминаю. Мне с одной стороны, значит, у меня панк-рок какой-то звучит, ага, такой вот. А потом я вспоминаю эту песню, как она была. И оно как-то одно на другое накладывается. И я думаю, что это было такое вот одна из первых таких внутренних, одно из первых внутренних соединений такой вот бардовской песни и той музыки, которую мы играли до этого, какой-то вот симбиоз такой произошел. И, в принципе, вот в этот момент я понял, что, ну, а почему бы и нет? Почему, зачем вот себя вот...
0: То есть надо делать.
1: Только панк-рок или только бардовская песня? Нет, надо что-то вот создавать такое, чтобы просто вот было хорошо. Причем не так важно, какой это будет ритм, какой это будет прям стиль, сколько там будет инструментов, а важно... Вот, Юр, как правильно заметили, важно, чтобы сохранилась душа песни.
0: Да, душа.
1: А как это обрамить, ну, это уже вот как повезет.
0: Ну да, я всегда говорю, это важно, что это же не под дулом пистолета выходит, это же тебе органично получается, тебе кажется, что вот оно и прет тебе, да, поэтому останавливаться нельзя. И я думаю, есть смысл к инструментам опять перейти. И
1: а давайте мы как раз вот эту землянику сейчас и споем, как мы ее потом назвали, потому что она уже не могла называться просто «Лето», и стала она называться «Земляникой».
0: Отлично, на неформатном радио в программе «Все гениально просто». Да, лайт-состав «Ирония судьбы», два Алексея сегодня.

0: «Ирония судьбы» в лице двух Алексеев, Алексей Хомчик, Алексей Григорьев. Я улыбаюсь, потому что, ну, клёво же.
1: Самое главное, нам самим очень нравится. Да. Мы кайфуем прям.
0: У ребят 12 мая, если я ничего не путаю, да, Лёш?
2: 12 мая.
0: Поправляю. Клуб Пушкарёв, московский клуб Пушкарёв в 7 часов, да, по-моему, в 19:00.
2: Да, наш первый сольный
0: или
2: концерт.
0: 8, да?
2: Я думаю,
0: 20.
2: В 20:00, скорее всего, 20. Начало. Но сбор гостей в 18:30, да? Чтобы все успели расслабиться, посидеть, какой-то аперитив, чтобы
0: да,
2: был
0: выпить
2: такой
0: чашечку
2: вот
0: кофе,
2: кофе, естественно, да.
1: Салат. Первый сольный концерт, кстати.
2: Наш. Первый наш сольный концерт. Да.
0: Если не секрет, сколько вещей готовите там плюс-минус?
2: Я думаю, что это будет полноценная такая программа 2 по 45 с перерывом.
0: Серьезно?
2: То есть вот пока не очень понимаем, как у нас это получится, но уверен, что получится. А куда нам деваться-то?
0: То есть, да, дорогие слушатели, не сочтите за навязчивую рекламу. Все, кто хочет услышать действительно и красивый голос Алексея, который вы сейчас слышите, ну, плюс еще и аранжировочные, скажем, да, моменты, то приходите в Пушкарёв, еще раз напомню, 12 мая. Клуб хорош, знаю хорошо звукорежиссера этого клуба Махова. Дима, он тоже тут был с укулелькой в программе. Да-да-да. Но я не знаю, он ли у вас будет, или у вас свой звукорежиссер ездит.
2: Нет, пока мы скромно.
0: Значит, Дима вам хорошо там отстроит, поверьте мне, он слышит очень хорошо все. Вот. Если смогу, доберусь к вам 12-го, но я, как вот уже сказал ребятам, здесь вот до начала рулю КВН, там местного разлива по работе, поэтому, может быть, и не смогу, но вам по-любому удачного выступления, как бы то ни было.
2: Спасибо большое. Мы
0: готовьте все время еще есть, да, еще.
2: Будем честно стараться, чтобы все было на высшем уровне. А на самом деле, вот я думаю, что на высшем уровне оно как раз будет благодаря тем ребятам, которые сегодня не приехали, потому что сегодня-то вот
0: расскажи, да,
2: самый
0: да,
2: скромный, да. Я вот 4 аккорда выучил, значит, за всю свою
0: кто
2: жизнь.
0: Кто еще участвует в коллективе?
2: Алексей, значит, сегодня 5-й доучил, да, на басу, да, аккорд,
1: да.
2: Поэтому...
1: 6 струн у меня не получилось, да. Но 4 более-менее. Думаю, может, потом сокращу, уберу пару струн. Слишком много.
2: А на самом деле, да, самые вот настоящие в большом смысле этого слова музыканты, конечно, нас вот... сопровождает и является частью нашей дружной команды. Родион Марченко, великолепный гитарист, профессионал просто с огромным опытом работы. Вот. Иван Елынский, пианист тоже. На самом деле, Ваня вообще, вот как он попался, он же такой классический прям музыкант, он... Ну, вот это все вот скрипки, где вот эти симфонические оркестры, вот там всегда Ваня. А тут вдруг как-то вот мы на каком-то сборном концерте встретились, и Олег Григорьевич тоже говорит: «Ваня, а вот ребятам подыграешь?» Подыграл, и как-то вот раз сразу,
0: и вроде... пошло,
2: и
0: да.
2: Мы решили, что да, почему бы и нет. И пришлось, конечно, немножко его, потому что у него границ в... полете клавиш нету, поэтому чуть-чуть иногда Ване приходится, говорит: «Вань, ну вот мы все понимаем, но чуть-чуть поменьше, потому что просто вот так надо». И Ваня очень переживает из-за этого, но все-таки в какой-то момент мы нашли какую-то гармонию. Я понимаю, что очень компромисс, хочется такой.
0: Да.
2: Я к чему это говорю? К тому, что настолько высокого уровня и
0: музыкант,
2: да, что вот ему, конечно, иногда кажется очень просто все с нами, но при этом тоже он получает от этого удовольствие, и для него это как-то вот стало органичным. И, конечно же, Шура Фомин – это просто находка для нас.
0: Великий перкуссионист, барабанщик,
2: вот.
0: Да.
2: Я думал, ну вот как, ну вроде как вот что, человек выходит, коробку ставит, там пару штучек, что оно такого вот. А когда вот Шура заиграл, я понял, что это же целый оркестр, и это... не просто вот какая-то основа, а это действительно прям огромный вклад. И все это вместе, конечно, звучит... Я вот сейчас играю, думаю, а как же вот тут соло должно быть, а тут вот пианин, тут Шура должен, что-то это, и оно как-то вот так... бедненько.
0: Слушай, бедненько. А скажи, как Олег Григорьевич смотрит на то, что Родион и у него на басу играет, и у вас на гитаре?
2: Пока это, наоборот, в плюс, потому что у нас очень много таких вот совместных сейчас выступлений, концертов с Олегом Григорьевичем, и Родион у него в расписании, и там. У него в расписании все дни и часы совпадают, поэтому это, наоборот, даже удобно. Нет, он не против, он великодушно, наоборот, как-то Родиона направил в правильное русло. В правильное русло, хорошая тавтология, но ничего. И Родион с нами, я надеюсь, что тоже с удовольствием играет. Потому что он иногда недоволен, бывает, что там, мы мало разбираем песен, ему хочется, чтобы это проходило быстрее всего. Но вот очень важно же вот все-таки вот это вот то, чтобы песня внутри тебя как-то улеглась, чтобы ты ее почувствовал. Конечно. Не просто вот составить список, и там давайте 10 песен завтра разберем и разобрать. Мы вот, к сожалению, так не получается, поэтому... Здесь, наверное, больше про не про количество песен, то есть каждая песня должна внутри как-то ужиться, да, и ты должен понимать, как мне кажется, вот для чего ты ее поешь, ну, другой ее спел, ну, это, то есть, какое-то внутреннее ощущение, жизнь должна быть.
0: Не выйти в тираж, а чтобы каждая песня на вес золота была.
2: Конечно, да,
0: да. Я согласен.
2: Поэтому вот лучше чуть-чуть меньше будет, но зато они все будут живые, даже качественно это... Тоже важная, да, составляющая, чтобы оно все было красиво, но вот чтобы они живые были какие-то.
0: Ну, вот то, что я у вас слышал, оно живое. Это я подтверждаю. Оно живое, иначе бы я бы даже Фомину бы отказал вас сюда приглашать, потому что, я говорю, я против каверов как таковых, но у вас это настолько красиво, и мы сейчас подойдем к песне твоего сочинения, вот так вот скажу. Зная, ну, опять же, я по видео, может быть, ты мне что-то о маме немножко расскажешь, она всегда говорит, что она за свою жизнь сама не написала ни одной строчки, ни одной, это правда, да?
2: Это правда, да.
0: Тогда вот сразу вопрос, как она среагировал на то, что ты все-таки что-то родил из своей головы, из сердца, от души, от своей. Она этому обрадовалась, или для нее это было неожиданно, вот когда. Или она это не знает до сих пор?
2: Нет, но она сопроводила это фразой из песни Басты: «Наши дети будут лучше, чем мы, будут лучше, чем мы». Шучу, нет. Такого не было, она не знает эту песню. Нет, она, конечно, положительно. Естественно, для нее это здорово, что вот.
0: Что
2: у меня получается, да, писать, там, получается, не получается, это время покажет, но, по крайней мере, что я это делаю, и мне это нравится, и считаю, что я чего-то вот могу написать, там, хорошо или плохо, но могу.
0: Причем я понимаю, и на английском пишешь, и на русском.
2: Да, и на английском, и на русском, оно как-то вот... На самом деле, вот опять же, еще одно откровение, оно, в принципе, продолжение первого откровения. Мне очень тяжело писать на русском, потому что я с детства вырос на такой, на большой поэзии, вот в авторской песне, на Митяеве, на Акуджаве, на
0: Виспере. Из какого-то стеснения, да, своего русского?
2: И объективно понимая, да, в общем, что там такой полет образов, такой слог, что... Не напишешь что-то, да, и думаешь, как же ты, что ж ты тут пишешь такое, вот. Поэтому на английском, а на английском они не писали, и я думаю, ничего.
0: Дошел в нишу, когда. Сейчас она на английском будет, вот, если мы уже к песне переходим.
2: А давайте, да, давайте.
0: Давай.
2: Если мы еще
0: покажем слушателям третью вещичку на английском, да.
2: Я решил сейчас спеть песню, которая была, собственно, одной из первых написанных мной песен.
0: Классно.
2: Чуть ли если не первое, и это было, наверное, лет 15 назад.
0: Ух ты, с выдержкой.
2: И лет 10 мы ее уже не играли, поэтому вот...
0: Эксклюзивчик.
2: Мы попробуем
0: вспомнить. Эксклюзивчик, согласен.

0: А тут бы Родион сейчас такое соло красивое сыграл.
1: Группа «Ирония судьбы», да. Ну, в лице сегодня двух Алексеев, да, Алексей Хомчик, Алексей Григорьев на неформатном радио. Помнишь, Лёш, как в той байке? Родился в роддоме, учился в училище, работал на работе. Вот хочу про институт поговорить, про твой. Что заканчивал? Оно не профильное? Или?
0: Не, я заканчивал юридический вуз, и, собственно, после этого ни дня не проработал по профессии. На самом деле, у меня папа был, в общем, такой, ну, как я считаю, выдающийся юрист, он занимался авторским правом и был таким вот гуру в своей области. И, ну, в какой-то момент, я думаю, что меня просто пленила не сама юриспруденция, как сейчас я понимаю юриспруденция, а именно то, что вот он был настоящий профессионал в своей области. Потом я уже как-то это осознал с возрастом, и мне казалось, что как здорово. Но когда сам, в общем, начал учиться, понял, что, ну, совсем не мое это. И потом бывало такое даже, что я там пропускал какие-то экзамены, где-то мне надо было там песенку спеть, куда-то приехать. И для меня приоритетнее было пропустить экзамен, спеть где-то песенку. Причем, ну, какое-то абсолютно, естественно, там это было не за деньги, ничего, просто где-то там в бывшей школе своей или в школе Алексея, там еще где-то. Вот. И как-то оно так вот. Я понял, что, ну, раз так произошло, два, я понял, наверное, все-таки приоритеты склоняются в сторону музыки.
1: Музыки, да.
0: Я доучился, честно, конечно, сдал все экзамены сам, ничего там нигде не мухлевал, но после этого больше ни дня не работал.
1: А скажи тогда, вот я понимаю, что у тебя до детства все в окружении бардовской музыки, вот помнишь ли ты тот момент, когда рука, собственно, потянулась или там сел за инструмент, я фану имею в виду, или гитару взял, вот тот самый, вот эту точку, когда сказал, я тоже буду не просто находиться в этой среде и слушать, а сам буду это воспроизводить. Вот это в каком возрасте произошло?
0: Да, наверное, в каком-то достаточно раннем. Кстати, тоже папа мне показал первые пару аккордов, да? На гитаре. Папа юрист, да, вроде как, но он тоже, у него был прекрасный слух, он замечательно, в общем, пел, играл. И, по-моему, даже у него была в юности какая-то такая группа. Ну, это как-то очень быстро, так было быстро, да, ну, вот студенческие времена. И он мне показал как-то вот буквально там два или максимум три аккорда.
1: Ну, захватило тебе это?
0: Да, сам, да. И дальше я вот сам, все, что дальше я на гитаре делал, это как-то оно было... Ну, собственно, это видно.
1: Нет, ну тут, ты понимаешь, в твоем случае это не важно. Я же слышал, как ты звучишь с группой. И
0: да, я маскируюсь, я иногда вообще беру вот так вот там что-нибудь такое делаю, а ребята так играют, что там...
1: Ну, зато ребята там не споют, как ты споешь. Тут, понимаешь, что вокал есть вокал.
0: Не, спасибо, Юрий. На самом деле, очень вот большое спасибо за то, что вот ты отметил как раз ту вещь, которая для нас вот... наиболее цена. Я про вот про душу песни, про...
1: Душа-то душой, но когда я правильно сказал, все-таки еще и про качество. У вас это качественно, потому что некоторые бывают, смотришь, он вроде и с душой поет, а так криво, мимо нот, что, ну, слушать не хочется, понимаешь?
0: Вот, да, вот... а бывает наоборот, что поет мимо нот, а слушать хочется.
1: Вот что, да, где-то тут какой-то вот этот крючочек.
0: Был такой любимый мною в юности и в детстве исполнитель, тёзка, да, твой, Юрий, тоже звали
1: Визбор,
0: его.
1: Да,
0: не, не Визбор, нет. Вот. И он тоже пел, в нот не попадал, а вот что-то оно так вот пробирало. Юрий Хой такой был.
1: А, ну, это было, да, это что-то было интересное. Вот, хотя, да, там попадания в ноты были...
0: Очень условные.
1: Условные. Но это не мешало, действительно. Я вот ребят смотрю до сих пор, даже поколение новое, все ходят.
0: Настоящее не спрячешь, оно вылезет все равно.
1: Ну, так же, как можно упомянуть и Цоя того же, да, казалось бы, уже сколько поколений, да.
0: Да.
1: И если разобрать-то, все просто, казалось бы, там, четыре аккорда, да, и спета, и как бы, а ничего подобного. Вот, или как там Марк Бернес там просто поет, а ты иди повтори, попробуй так вот. Ничего подобного, не споешь ты так.
0: Ну, Цой вообще, он сейчас, вот, особенно там во времена какие-то перестроечные, там, даже, может быть, в нынешние времена, он, у него такие лозунги, прям, песни-лозунги, они становятся, они цикличные, они становятся актуальны, становятся очень... близкие некоторым людям.
1: Хочется действительно, я, во-первых, группе желаю, чтобы, ну, понятно, там мы не достигнем высот такого, знаешь, что нас в веках будет помнить, ну, хотя бы Столетие, да, чтобы все вспоминали, что вот она была такая группа, да, был такой Лёша, который пел так, что слеза текла из, как бы, у всех.
0: Мы хотим очень 12 мая спеть песню Цоя обязательно. Это моя личная,
1: да,
0: была
1: что,
0: такая, да.
1: Круто.
2: А может быть, и Хоя заодно тогда.
1: Как вам Олег Григорьевич на это среагирует?
0: Ну, мы как-то вот деликатно, значит, деликатно
1: почему
0: объясним,
1: нет,
0: почему, да.
1: Да,
0: почему. Не, на самом деле, Олег Григорьевич очень
1: лояльный,
0: да, очень человек, который не боится менять отношение к чему-то.
1: Угу.
0: И у него нету таких каких-то ярлыков.
1: Лишь бы во благо общего дела,
0: вот,
1: да.
0: Что это вот бардовская песня, не бардовская песня, если он услышит, и ему понравится, и он скажет, а почему бы и нет.
1: Если не секрет, уж чтобы тему закрыть, какую планируете вещь делать?
0: Я думаю, что это будет «Красно-желтые дни».
1: Ух ты. Да, Лёш, смотри, давай я примечаю, потому что мне действительно вопрос мучает, и я думаю, ты-то мне на него ответишь, потому что, ну, уж ты с Олегом Григорьевичем-то, наверное, бок о бок, да. А, я работаю в Плехановском конгресс-центре, звукорежиссёра местном, там тысячный зал у нас. А, собственно, Митяев приезжал к нам в зал, вот, давал сольный концерт. И я такой, ну, знаю, что будет Олег Григорьевич, думаю, а у меня там единственный, по-моему, лицензионный его диск. У меня много пиратских дисков, да, Митяева?
0: Это тоже можно вырезать.
1: Единственный, да. Ну, купленный там в каком-нибудь Угличе или где-то там. Ну, уж выпускали пираты, да, все в то время. Вот, я в свое время купил, когда вот он только вышел, «Запах снега», да, по-моему, 2005 год, лицензионный, да, не пожалел денежек и купил этот диск, думаю, ну, понятно, надо уж подписать лицензионный. Взял его, пошел в гримерку после саундчека, он, да, говорит, там, Юрию, все, вот он лежит у меня подписанный, как бы, да, и, но вот соль моего вопроса вот в чем. Я попросил у него, можно ли с ним сфотографироваться, он мне отказал, и я вот хочу понять, это у него такой пунктик, или просто я так попал в настроение, что он как бы...
0: Нет, я думаю, что это было, просто... я могу предположить, что это была какая-то просто ситуация, что-то там происходило
1: вокруг. То есть он не против сфотографироваться?
0: Нет, он очень, наоборот, всегда там терпеливо, если много людей иногда,
1: ну, да,
0: автографы,
1: мне фотографии. Всегда казалось, что артист, он как бы все-таки да, для зрителей.
0: Конечно.
1: И если...
0: Нет, я думаю, что это было.
1: Ты ответил, что я просто, да, попал, не, ну...
0: Да,
1: не...
0: это что-то, видимо, в этот момент происходило, какой-то форс-мажор, который мог там технически...
1: Ну
0: да-да-да, да, что...
1: или он, ну, в конце концов, не в настроении даже.
0: Абсолютно
1: быть, да,
0: всегда,
1: да,
0: фотографируется и автографы.
1: А, давай тогда еще к одной вещичке, да, перейдем. А, наверное, это будет что-то из известного,
0: вот,
1: да?
0: Про Митяева как раз вот, да. Собственно, мы попробуем сейчас спеть ту песню, с которой все как раз началось, которая была в панк-роке. Тронется

0: На неформатном радио группа «Ирония судьбы», Алексей Хомчик, Алексей Григорьев. Ребята молодцы, я прям, ну я кайфую, правда, честное слово. Несмотря на то, что слушатели неформатного знают, как я к каверам отношусь, но они красавцы, они делают это с душой, не устану это повторять. Поэтому, Лёш...
1: Прям... Если бы сейчас было видео, видно было, как я покраснел вот от стеснения, честно.
0: Я бы сейчас кусочек себе видео заснял, но для моего архива, да, для личного никуда не пойдет. Да, куплетик я снял этого. Люди такого ранга, когда ко мне еще сюда придут? Хотя, я думаю, почему нет, будем дружить, я думаю...
1: Хоть каждый выходной.
2: С удовольствием, я рядом живу, тем более, мог сказать.
0: Да.
2: Зато через Измалский лес появляюсь. А вот у меня такая мысль пришла, вот надо какое-то слово придумать.
0: Давай, Леша, повернем.
2: Да, вот. Кавера, вот надо какое-то другое слово придумать, когда люди поют вроде бы не свои песни. В то же время их не коверят. Вот какое-то надо красивое.
0: Да, не коверкают, да, а делают красиво. Сказать,
2: проживаем вот это вот все, надо какое-то
0: новое
2: придумать
0: прочтение.
2: Новое прочтение, но одним красивым словом. Давайте.
3: Ну вот ты придумай, в следующий раз придешь и скажешь как раз.
0: Ребят, кто придумает и принесет это слово в Пушкарев, скажет.
2: 12 мая.
0: Да, 12 мая в Пушкарев в 8 вечера и скажет Лёше об этом, он, наверное, посвятит тому песню со сцены.
1: А вот эта идея, вот эта идея. Мы можем разыграть что-нибудь.
2: Да,
1: конкурс устроить.
0: Поэтому, ребят, не устану повторять, да, 12 мая Пушкарев, конкурс на как назвать кавер, но не кавер, вот красивым словом, да.
1: Интересная идея.
0: Поэтому и заодно посмотрим, сколько слушателей неформатного радио, услышав эту программу, пришли в Пушкарев и придут ли вообще, вот притянет ли данная программа. И вы прям можете подойти к Лёше и сказать: мы услышали о вас на неформатном радио. И тогда Лёша там что-нибудь там, не знаю, руку пожмет, если это мужчина.
1: Я
0: там,
1: и так руку пожму.
0: Да, да. Девушку поцелует, там, неважно, там, да, чмокнет.
1: Или наоборот.
0: Или она поцелует, да.
1: Нет, мужчина. Девушке руку пожму, мужчина поцелует.
0: Да, да, да. Поэтому, ребята, вот если да, идея-то хорошая, подумайте, как можно еще кавер назвать не кавером, да?
1: На самом деле, я еще вот думаю, что в принципе все-таки мы обязательно, наверное, сделаем еще какой-нибудь концерт, такой вот в стиле вот фрагмента. Очень хочется тоже, чтобы оно прозвучало. Прям вот совсем в полном фарше, с барабанами, ну, с перегруженными гитарами.
0: Угу.
1: Как-то
2: электрический.
1: Так, да, электрический, да, вариант. То есть, это интересная идея, которую тоже надо как-нибудь осуществить. А пока акустика.
0: Чтобы, Лёши, да, я там, чтобы вы хотели пожелать слушать, во-первых, сегодня самому себе. Давай, вот, Лёш Хомчик, что ты хотел бы сегодня самому себе любимому пожелать? Вот, на ум,
1: я бы хотел пожелать себе, как вот из строчки Олега Григорьевича Митяева, просыпаясь, улыбаться, это все, что нам с тобою остается. Вот примерно так. Просыпаться и улыбаться, и радоваться тому, какой прекрасен этот мир. Это то, что я хотел бы
0: себе. Теперь Лёша Григорьев, что себе?
2: Я себе пожелал бы сегодня не залениться и пару часиков позаниматься на бас-гитаре.
0: Вот красавец.
2: Вот
0: оно...
2: такое пожелание. Надеюсь, сбудется.
0: А вот тогда уже подожди, я сразу вам обоим задаю. Считайте, каждодневно нужно с инструментом сидеть?
2: Ну, хотя бы на него смотреть. Хотя бы его погладить.
1: Но давайте я отвечу для тех людей, которые хотят заниматься очень. Да. Не, на самом деле нет. Ну, конечно, да. Да, чтобы научить. Если человек ставит целью владеть инструментом, я думаю, что да. Ну, может быть, не каждодневно. Хотя, мне кажется, каждый день занимаются же, да, вот гитаристы, пианисты, барабанщики. И думаю, что да. Вот. А так вот я занимаюсь иногда там... Нет, я вообще не занимаюсь, ладно, честно скажу. Гитары не занимаюсь вообще.
0: Слушай, ну а с вокалом у тебя тогда параллельно? Ты учился вокалу?
1: Нет, я не учился вокалу. Я в последние вот пару лет хожу к прекрасному преподавателю, занимаюсь вокалом, причем вообще академическим. Не эстрадно-джазом никаким. Но это вот такой хороший станок, который очень...
0: А кто педагог? Можно озвучить, да?
1: Павел Рассудов есть такой прекрасный, замечательный педагог, который помимо того, что даже, я думаю, в большей степени как-то мне объясняет вообще, зачем это вот. Ты не просто как ты поешь, а для чего ты вышел и для чего ты поешь. И для меня это очень ценно, конечно. Это такой незаменимый человек, который наставляет, помогает. Мне кажется, ну вообще, вот, когда музыкант, артист, кто угодно находит для себя такого человека, это очень важно. Вот. Ну и, конечно же, наш художественный руководитель, который тоже нам объясняет, как чего. И где-то иногда мы не соглашаемся, в какой-то момент бывает такое вот, подойдет, чего-то такое скажешь, не, ну это вот, это не то. И ты думаешь, ну как же, ну вот тоже.
0: Ну он строгий вот. Педагог, да? Напомню, что это про Олега Митяева идет речь.
1: Про Олега Митяева, да, идет речь. И потом думаешь, а нет, а все-таки, наверное, правильно. И в какой-то момент понимаешь, что со стороны было виднее. Главное вот этот вот момент несогласия перевести в момент принятия, и все, и тогда все идет хорошо
2: или
1: и сложно.
2: Или перевести диалог на Ваню Илынского.
1: Или перевести диалог на Ваню Илынского, да, что тоже хорошо, что это он во всем виноват.
0: Спасает.
1: Да, живет Ваня.
0: Слушайте, ну и второй вопрос, мы уже тут много, да, вопросов, вот первый был, что себе ты хочешь пожелать, и, соответственно, ну, традиционно уже, что слушателям неформатного радио, кто будет вас слушать, чтобы им, вот, вы от себя лично пожелали бы?
1: Я бы хотел пожелать самую-самую банальную вещь людям – это добра, причем добра как внешнего, так и внутреннего, чтобы они любили друг друга, несмотря ни на что, не обижались друг на друга, понимали, старались понимать друг друга и жили все в мире и согласии. Я понимаю, что это какая-то, наверное, утопия, но вот это то, чего очень хочется пожелать всем людям, всем-всем-всем.
0: Сейчас Лёша Григорьев поворачиваю микрофон, да. Что слушателям неформатного радио, да, Лёш, пожелаешь?
2: Я бы пожелал вам всем слушать хорошую музыку, хотя на вкус и цвет товарища нет, и формат очень размытый, что хорошее, что плохое. Но, наверное, есть какое-то вот...
0: Чутьё такое,
2: чутьё,
0: да?
2: Да, когда вот, вот это хорошо, вот это что-то такое. Ну, не то, что позитивно, но хорошее, вот, чтобы вот стремились к чему-то такому... культурному, чтобы эта музыка была музыкой.
0: У меня был один знакомый музыкант, который в Угличе играл на бокалах, вот наливаешь там воду разную, ну, и как бы, да, и у него была такая вот фраза, которая мне прям запомнилась, хорошей музыки больше, чем плохих людей. Он всегда так говорил.
2: Отличная фраза.
0: Дай Бог нам всем здоровья, творить, жить и как можно дольше, и в здравом уме и памяти-то, я имею в виду.
1: И творить что-то... созидательное, не всякую...
0: Не всякую... И в здравом уме и памяти-то, я имею в виду.
1: И творить что-то созидательное, не всякую...
0: Не всякую... Сейчас будет авторская...
1: Да, давайте мы споем вот эту старенькую песенку на русском языке, написанную, наверное, в году тоже 2000, каком-то седьмого. Сколько лет-то прошло?

0: Программа «Все гениальное просто» на неформатном радио. Алексей Хомчик, Алексей Григорьев вместе с этой группой «Ирония судьбы» в малом составе, скажем так, да. Еще раз напомню, кто хочет увидеть действительно полный состав и вот это вот замечательное пение как бардовского репертуара, и, может быть, если Цой прозвучит, это уже явно не бардовский репертуар. Вот, приходите в клуб «Пушкарев» 12 мая в Москве. Ну, в 8 часов начала, приходите чуть заранее, естественно, чтобы занять столик, место, расслабиться. Ребята для вас будут жарить, потому что я видел их на сцене, это серьезно. Вот, а со слушателями, наверное, прощаемся. Это был 22-й выпуск программы «Все гениально просто». Ведущий Юрий Артызов. Ребят, спасибо вам, что
1: доехали. Спасибо вам большое, что нас позвали. Спасибо огромное слушателям за внимание.
2: Был прекрасный вечер.
1: Точно. Надеюсь, будем живы и здоровы.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем. В 8 рук, на первых синтезаторах, слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the

0: Uno, due, tre, quattro.
1: Uno, due, tre, quattro.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах, ведь дожди лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

0: свободна. Теперь.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: но так записано.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

А с неба шел ангельский дождь, и шел нескончаемо сутки. И тут неизвестно, кто более грешен, святой или проститутка. И крылья пылали, как факелы, а ночь разразилась криками. Ведь разные вещи

Куда-то бежим постоянно мы, забыв порой стать человеками. Стремглав и по лесу с открытыми ртами, глазами наглухо закрытыми. Пока мы по норам собачились и становились фриками.

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши

0: Не формально. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формально.

Все как на ладони, без лишних прикрас. Дерево приносит в наш огород плоды. В глубине земли корень пророс. Есть я, есть ты, одно целое мы. Лишнее стерлось, все, что важное в нас. Мы делим радость, печаль, все на двоих. И открыли ответ на извечный вопрос. Мы вместе должны пройти или проплыть.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

падает первый снег. Ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень... похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

У Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

море не станет спокойным, не станет спокойной земля. Ведь любят помериться мачтами,

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект «Дивер», «My Way» называется трек. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

мы счастливы были вдвоем. Но стал неродным холодный пустующий дом. Откуда взялась между нами разлуки стена, как нас разлучила она, я больше тебе не нужна. Я больше тебе не нужна.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу «System of Down», то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2?» «Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень, но исток всего горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время тикать.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову у летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

легче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое дело. Карьера на карьере между землей и небом.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Синее небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер, и будто нас двое во всем.

Белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля низким северным небом, и будто нас двое во всем мире этом. Вертятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановись.

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое,

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи. Нет, я не лезу в душу с наставлением. Честь с молоду беречь и не грешить. Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире.

спасение добра. Гудят на батом во спасение добра. Гудят на батом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют, осторожно ступая след в след, сторонясь

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми. Чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.